Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить.

0: Всем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
4: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить.

0: Совсем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: Летнее настроение с BIM Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
2: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу.

и летние хиты на Бим-радио. Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что желуди впервые появляются на дубе лишь когда дерево достигает возраста 30 лет?
0: В мире столько всего интересного.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Жителям Татарстана разъяснили, в каких случаях можно добиться отмены штрафа за нарушение ПДД. Штраф подлежит отмене, если в действиях водителя отсутствует состав правонарушения. Нередко постановление выносят ошибочно. Оспорить такой штраф можно через портал «Госуслуги». Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. При пропуске срока его можно восстановить в суде, приложив ходатайство с обоснованием причин. В Татарстане продолжается операция «Чистый воздух». Ее проводят уже в 44-й раз. До 30 сентября специалисты проверяют дизельные, бензиновые и газомоторные автомобили в Казани, Набережных Челнах и во многих районах республики. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Врачи рекомендуют офисным работникам выделять на отдых 2-3 часа в течение дня. Это помогает вернуть концентрацию и восполнить запасы умственной энергии. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Что это у тебя звенит?
3: А,
2: колокольчики.
3: Е, 6 августа.

0: Делаем, конечно. Слушай, а я задумался теперь над тем, если количество зубов во рту и количество букв в алфавите как-то совпадает, надо прям тогда буквами зубы называть.
1: На один, на букву больше.
0: У меня что-то там твердый знак шатается.
1: Да, у нас 32, не 33. Был такой фильм знаменитый, 33 зуба. У одного чувака там обнаружили, типа, 33 зуба. И типа, о боже.
0: 33 коровы, знаю.
1: Леонов там играл, если не ошибаюсь. Ну что, ребятушки, утро, 6 августа. Давайте начинать. Это подарок чину от доктора Дре.
0: Е.
1: Ага.

0: 6 августа, все верно. Сегодня в таком составе будет у нас утромены. Это Андрей Дмитриев напротив меня. И я, собственно...
1: Фарид Галимов.
0: Да, абсолютно верно. А, не знаю, где Альберт, куда делся он. Ну, ничего страшного. А, ребята, время уже 7.05. Кстати, давайте быстренько. Скоро у нас будет историческая справка в конце. А час у нас обязательно утромане. В этом часе еще будет игра у нас.
1: Да, вот один из подарков от Аврора Канца.
0: От Аврора Канца разыграем, да. У нас будет даже 3 подарка от Аврора Канца, так что будем играть мы и в 7.35, и в 9 утра, и в 9.50, так что у нас подарков много.
1: Да, это еще только ты одну игру.
0: Это одну игру сказал. Но игры, друзья, тьма тьмущая игр у нас и интервью сегодня. Чего только нет! Давайте начинать, так что, друзья, просыпаемся! Доброе утро!
2: Доброе! Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус Игрявый.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Историческая справка.
6: Поехали, сказал Юрий Алексеевич Гагарин, и мы тоже поехали. Друзья, историческая справка. Тарих Бальшмесса по-татарски будет.
7: Мы именно на этой электричке и поедем.
6: Да, мы на ней поедем, друзья. Сегодня 6 августа. Посмотрите-ка уже, да, как лето пролетает-то быстро. Что такое? Что творится? Что творится? Ну, а мы традиционно начнем нашу историческую справку с праздников.
7: С большим удовольствием.
6: С большим. Поехали. Ну, во-первых, друзья, сегодня День железнодорожных войск России.
7: О, как серьезно.
6: Да, во всем мире он известен как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы сегодня также, представляешь?
7: А, я думал, это два разных события.
6: Нет, оказывается, вот, во всем мире этот день известен, вот этот день, 6 августа имеет сюда. Хотя у нас железнодорожных войск России. Дата приурочена к указу императора Николая I 1851 года, утвердившему положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железнодорожной. С дорогой.
7: Mm-hmm.
6: Вот с этого все и началось.
7: Ну, так логично, что Санкт-Петербург и Москву сначала связали.
6: Ну, да.
7: Потом уже шарф и свитера вязать начали.
6: Да. Потом все с Казани вяжут, а все. Смотри, ну и как бы почему этот день более известен, как бы еще День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Потому что Международный день памяти трагедии 45-го года, ставший символом борьбы против ядерной угрозы.
7: Такое повторять нельзя, соответственно.
6: Да. Также сегодня Международный день врачи мира за мир.
7: О, как?
6: Учрежденное движением врачей в годовщину трагедии в Хиросиме для предотвращения ядерной войны. Опять же, понимаешь?
7: То есть все связано все с тем же, получается.
6: Да, получается, все с этим же все связано. Вот такие вот они вот, друзья, праздники. Так, что еще у нас, Андрей? Давай посмотрим.
7: День независимости Ямайки, я вижу, сегодня отмечается.
6: Прекрасно. Ну, давай мы перейдем, значит, к другим странам просто. Праздники других стран.
7: Давай.
6: Поехали. Вообще, что у нас есть сегодня? Сегодня день пива индийский Пейл-эль, алкоголь вредит здоровью.
7: На
6: классная, кстати, классная, да. День Сейлор Мун сегодня.
7: О-о-о.
6: Угу.
7: Ну, я, правда, не смотрел, это мимо меня прошло. Ну, мы, наверное, по полу мимо прошли просто.
6: Скорее всего. День рождения легкой атлетики в России сегодня.
7: Ну, вот это наше, я понимаю. Бегать, да, это нормально.
6: Прекрасно же, ну. А что еще? Сегодня Международный день подкаблучника.
7: Да ладно!
6: Нет,
7: а где поздравления, парень, я не понял.
6: Поздравляю.
7: Где подарки?
6: Андрей, поздравляю.
7: Спасибо.
6: Поздравляю.
7: Обещаю быть еще лучше в этом звании.
6: Ну и в других странах. День космоса в Индонезии. День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, это в Японии, мы говорили. А в Иране сегодня день принятия Конституции. Поздравляем наших иранских друзей.
7: Конечно.
6: В Боливии день независимости.
7: Их тоже поздравляем.
6: В США день сплетней.
7: Сплетни? Да ну.
6: А ночь, мне кажется, во всем мире это все.
7: Это что, это у них там сплетни, что ли?
6: Да, у нас сейчас офис соберется, тоже начнется.
7: А у нас день грибного дождя зато сегодня. И день свежего дыхания.
6: Свежее дыхание? Обличает понимание, которое?
7: Ну, возможно. Возможно, я не знаю, там грибочки жареные тоже придают свежее дыхание, кто знает.
6: Да,
7: как минимум вкусно.
6: В Аргентине еще день сельскохозяйственного образования сегодня.
7: Смотри, день шевеления пальцами ног сегодня.
6: Все, я уже шевелю, меня как раз в босоножках. Мне можно шевелить.
7: Смотри, подготовленный пришел.
6: Смотри, как я шевелю пальцами.
7: Праздничный шевели.
6: И сегодня, что еще? И сегодня день корпоративного имени ребенка в США. Что за корпоративный, я не знаю.
7: Что-то неожиданное, да.
6: Какая-то фигня, короче. Ладно, друзья, это все вот праздник, полным-полно, мы все перечислить не можем, зато у нас есть наш любимый, но родный календарь. Поехали! Татишки, сегодня, друзья, 6 августа отмечается День Бориса и Глеба Летних.
7: Вот, смотри, на двоих поделили, так удобнее скидываться-то.
6: Да, кстати, в старину также уважительно называли поликопна.
7: Поликопна?
6: Да, вот такое название. Поликопна. А может, поликопна? Копна, наверное. Поликопна, наверное, я думаю.
7: Поликопна.
6: Да, не знаю, да. Так вот, православная церковь в этот день чтит память русских, первых русских святых, благоверных князей, старотерпевцев Бориса и Глеба. Вот так вот. А вот название поликопна или поликопна связано с периодом сильнейших ледяных гроз и молний, которые могли сжечь, опалить оставленные в поле копны сена.
7: О, как, смотри.
6: А, поликопна, наверное.
7: Вот, видимо, так. Да, да, смотри, все прямо узнали в итоге-то, а?
6: Да, что, собственно, категорически нельзя в этот день делать? Вот просто, ребят, сразу запоминайте. Работать в поле и на огороде нельзя?
7: Нельзя.
6: Черт, я хотел газон косить. Ну, хотя это же не огород, это же газон.
7: Ну, и не совсем поле, наверное.
6: Да, и не поле тоже, да. Крестьяне верили, что в гроза и молния обязательно уничтожат, спалят урожай. Вот те, кто ослушается запрета.
7: Но у нас пока вроде ни грозы, ни молнии.
6: Пока нет, слава богу. А также заниматься строительством и заготовкой. В этот день категорически нельзя. Строго запрещалось рубить лес для постройки дома. Считал, что в нем будут вечные ссоры, и делать банные веники тоже нельзя.
7: А что делать-то можно? Есть там такое вообще, нет?
6: Вот еще нельзя, смотри. Нельзя ссориться и конфликтовать. Ага. Ходить с женщинам с распущенными волосами.
7: О, так, где... еще и к распущенным женщинам, да, тем, да, более нельзя ходить.
6: Да, распущенным, с распущенными вообще просто. Короче, девчонки, особенно те, кто с низкой социальной ответственностью, волосы заберите, пожалуйста.
7: В пучок сегодня.
6: Убираться дома двумя вениками нельзя.
7: Одним?
6: Одним можно везде.
7: Тремя тоже можно.
6: То есть нельзя вот это, как вот от низи, там, как мучаками двух
7: рук. Сегодня без этого как-нибудь.
6: С двух рук, только одним, да. Что можно, смотри. Можно и нужно даже. Считать деньги до зари. Если они у вас, конечно, есть. Как говорил.
7: Ну, тут, знаешь ли, может и есть, но посчитаю слишком быстро. До зарения явно много раз успею посчитать.
6: Но, собирать ягоды сегодня.
7: Собирать
6: можно.
7: Ягоды.
6: Да, все, идем в лес. И творить добрые дела. Считал, что любая бескорыстная помощь и милостыня вернут человеку в стократном размере.
7: Вот это надо, да, побольше добрых дел.
6: Ну и приметы быстренько. Если с утра небо хмурится или идет мелкий дождь, остаток дня обещает быть ясным и теплым. У нас
7: это
6: нет.
7: Это не про нас, да.
6: Капли росы держатся на траве до самого полудня. К вечеру начнет сильная гроза.
7: Угу. Так, стряхните, пожалуйста, росу с листочка.
6: Да, ветер дует с южной стороны, стоит готовиться к затяжному ненастью.
7: Ты вот замечал, с какой стороны ветер
6: и дует? Вот какая погода стоит в этот день, такой она будет и до конца августа, особенно если совпало с полнолунием. Опа-на!
7: Ну, так, нормальная вроде погода неплохо будет, значит, да.
6: Вот такая она, народные друзья, народный календарь, а мы переходим к хроникам событий. Поехали! Так, что происходило 6 августа в различные временные отрезки? Внимание! 939 год.
7: Ой, опять далеко.
6: Я люблю это издалека. Испанцы разбили мавров в битве у Саламанки. Саламанка какая-то.
7: Саламанку не поделили.
6: Саламанку не поделили.
7: Это соль.
6: Эй, Саламанка, выходи на
7: смерть. Саламанка солью такая настали.
6: Саламанка, выходи на смертный бой. Саламанка — это город на западе Испании, в 80 километрах до границы с Португалией.
7: Нет, это же сначала были саламаны, потом были утрамены уже.
6: Это наши предки.
7: Ага, они чисто салом питались.
6: Понял. Поехали дальше. 1378 год. Битва на реке Воже. Рязанщина. Князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию Мамая. Тот самый Мамай.
7: Угу.
6: Это Биклебербек и темник Золотой Орды.
7: Какое красивое имя.
6: Вообще. Нет, это такое звание — Биклебербек.
7: А, да?
6: Биклербек.
7: А что надо сделать, чтобы тоже им стать? Я боюсь повторять, просто не смогу.
6: Биклербек Сиаруси Андрей Дмитриев. Не знаю, что надо
7: делать. Надо было в другие времена как минимум родиться, наверное, для этого.
6: Скорее всего, да. 1492 год. Одна из каравелла Христофора Колумба. Помнишь, такой был Христофор? Испанский мореплаватель. Генуэзского происхождения. Уже на третий день пути потерял свой руль. И, собственно, каравелла Христофора Колумба.
7: Ого.
6: Из-за чего экспедиция задержалась в Тенерифе.
7: Куда зарулил, туда зарулил.
6: Я потому что на Тенерифе задержался.
7: Да, такие, у нас просто руль сломался.
6: О, руль сломался, и что-то и рома еще полно. А что мы тут?
7: Это случайное совпадение.
6: Случайное совпадение, да. Дев каких подвезли, что мы тут?
7: Да. А я вот чуть раньше хочу событие тоже одно упомянуть. 1735 год.
6: Это не раньше, это позже намного.
7: Позже уже, да?
6: Я же 1400 говорил.
7: Точно, а мне почему-то, видишь, мои математики. Ну ладно, начал говорить, скажу уж тогда. В общем, 1735 год, во время сильной грозы молния ударила в шпиль флигель колокольни Исаакиевского собора в Петербурге, разбил курант, и начался пожар, и колокольня рухнула даже, представляешь себе, да. Это все восприняли как дурной знак. Это вот опять же к пожарам, ну, к молниям, да. Видишь, сегодня это вполне себе опасность.
6: А чуть раньше, во время персидского похода, вот в 1723 году, персидского похода русской армии и флота, то есть 1722-23 года, русским десантом взят Баку.
7: Интересная реакция какая у тебя, Фарид.
6: Да уж. Так, что еще? 1810 год. Начнем с 86-го. 1806 год. Последний император Священной Римской империи Франц II отрекся от престола, что означало конец империи. Короче, в 86-м году рухнула та самая империя,
7: да,
6: римская.
7: Которая, кстати говоря, в 962 году началась.
6: Представляешь только?
7: С ума сойти. Почти тысячелетие.
6: Почти тысячелетие. А 1810 год. В США проведена перепись населения, насчитавшая, внимание, 7 239 881. Вот так вот.
7: То ли дело, вот мы воробьев сейчас считаем вообще.
6: Да и не говори. Не, прикинь, как мало, 7 миллионов всего лишь. Сейчас ты там за 300 миллионов там.
7: Наверное. За сколько, за сколько?
6: За 300.
7: Ну ладно.
6: Тракторист же едет к вам.
7: Да, да.
6: Так, 1866 год, остров Ванкувер включен в состав Британской Колумбии. Это остров в Северной Америке.
7: Какой это год?
6: 866-й, 1800.
7: А в 1889 году прошел последний в истории бой боксеров без перчаток.
6: Прикинь?
7: Да.
6: Прикинь, тысяча...
7: Там мама пришла, сказала, так, где у вас шапки, где у вас перчатки?
6: Хватит, ну-ка... что, ну-ка, валенки наденьте.
7: Да-да-да, и ушла, наругала на всех.
6: И в этом же году, кстати, в Лондоне открыт отель «Савой», первый в мире гостиница с ванной в каждом номере. Понимаешь?
7: Ты же представляешь, что тогда было, это же все говорили, там ванная в каждом номере.
6: А в 1890 году убийца Уильям Кемлер, некий такой чувак, американский убийца, так он стал первым казненным на электрическом стуле в Нью-Йорке. То есть так с того началось. И, кстати, до сих пор ведь в Америке все это работает еще.
7: Возможно, у них там даже день энергетика к этому привязан.
6: Может быть. Это как вот электрические сети, вот это сетевая компания.
7: Там счетчик какой-то установлен, интересно.
6: Сетевая компания.
7: Если магнитик поставить. Ну ладно, неважно.
6: Ну и не говори.
7: Что там еще по событиям у нас есть интересного?
6: 1916 год. Черногория предложила Сербии объединиться в федерацию. Вот такое было. А потом раз, и все. Вот как-то вот.
7: Да, а потом разделились снова.
6: 1918 год. Белые войска взяли Казань. Вот, а, 18
7: какой-то, году. Да, 1918?
6: Да, прикинь.
7: А
6: прикинь.
7: Я же такой помню, просто 1555.
6: А 1926 год. 20-летняя Гертруда Эдерле, первый из женщин, переплыла Ла-Манш. Расстояние в 56 километров она преодолела за 14 часов 31 минуту.
7: Да, мощно, конечно.
6: На час и 59 минут, улучшив прежние достижения мужчин. Нифига себе.
7: Даже мужской рекорд побила, получается. Ну, это мощно, мощно было однозначно, да. В 1961 году советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос, соответственно, на корабле «Восток-2». Он провел на орбите 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.
6: Круто, круто. 1965 год. В Англии выпущен пятый альбом The Beatles, который назывался «Help». Help! I need somebody! Help!
7: Конечно, ну, конечно.
6: А в 1968 году диск группы The Doors Waiting for the Sun стал золотым. Ну, The Doors, крутые, что, двери. Недавно, когда листал, как раз телеканал, смотрю, идет фильм на The Doors. Ну, про Doors, как бы, как раз про них.
7: Они как зубы с возрастом золотыми могут стать просто, да.
6: Ну, да. Круто, круто, круто. Кстати, что еще у нас там было?
7: По-моему, по событиям уже, мне кажется, хватит, все основное рассказали.
6: Зато у нас есть именинники, которых мы тоже быстренько сейчас назовем. Поехали. Но смотри-ка, день рождения, в этот день родился, вернее, в 1856 году, Аполлинарий Михайлович Васнецов.
7: Это кто это, напомните, пожалуйста?
6: Ну, ты что? Это же тот самый живописец великолепный, младший брат и ученик Виктора Васнецова. Человек, который, ну, как понимаешь, русский живописец времен контрреформ и Серебряного века, работавший в Москве, последователь национального романтизма, историк, педагог.
7: Вот этот Вознецов, это папины дочки, вот это вот тоже все от него идет, да, его родственники?
6: Просто одна фамилия, мне кажется.
7: Случайное совпадение, опять же.
6: Также в этот день отметил бы день рождения Александр Флеминг. В 1881 году родился 6 августа. Этот человек, британский микробиолог, открыл лизоцим. цим и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов.
7: Да, он даже Нобелевскую премию за это получил в 1945 году.
6: Да.
7: Его благодарим, это очень важно.
6: Еще один человек в этот день родился в 1893 году, Александр Викторович Белышев. Он прославился тем, что это балтийский матрос, первый комиссар крейсера «Аврора». Угу. Кстати, «Аврору» видел вот буквально в воскресенье. В октябре 1917 года это именно он непосредственно отдал приказ о холостом залпе, с чего и началась революция.
7: Mm-hmm.
6: Вот, ну и быстренько, что у нас еще? Да, вот еще Энди Уорхол еще родился в этот день.
7: О, знаем такого.
6: Да, американский художник и человек, ну-ка, внимание. Оп, и человек, родившийся в этот день и еще с нами бегающий по планете, mm-hmm. это, собственно, Джерри Хэллоуэлл.
7: Это кто?
6: Это Spice Girls, рыжий Spice Girls, такая красотка. Да, 72 года, ничего себе, ей исполняется уже 54 года.
7: Не, такие цифры уже считать не надо.
6: Поздравляем Джерри Хэллоуэлл, дорогие друзья. Ну, а мы совсем скоро, кстати, вернемся и будем играть с вами. Вот такой вот, друзья, он этот день, давайте и мы тоже...
7: Сделаем его
6: великим.
7: Конечно, и расскажем об этом уже буквально через год.
6: Или наши предки расскажут о нем. Поехали.
5: Историческая справка.
0: Реклама на Бим.

0: всем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Сыпь

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Гороскоп на BIM-радио.
5: Без возрастных ограничений.

0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
1: Спонсор спецпроекта.

0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с

0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». ОГРН 112-161-0027-250. Казань, 1 Муромская, 117. Дорогие друзья, давайте будем участвовать в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канц» с по 14 августа в шоу «Утромена», конечно же. И у нас с Андреем. Что мы будем делать, Андрей?
2: Мы будем задавать вопрос. Вам нужно присылать ответ, желательно правильный, нам в Макс на номер плюс 7-92-72-42-102-8.
1: И у нас будут подарки от спонсоров.
2: Конечно.
1: А чем мы будем дарить, пока я не знаю. И подарки классные.
2: Ну, насколько я знаю, Альберт вот мне рассказывал, там целый пакет, там, в общем, все самое полезное, нужное, классное.
1: Шикарно. Ну, тогда, Андрей.
2: Школа же, она же все не за горами.
1: Итак, друзья, плюс 7-92-72-42-102-8. Прямо туда пишите в Макс ваши ответы. Какому по счету отдадим подарок?
2: Ну смотри, раз уж у нас называется «Ответь на 5», то давай еще и пятым надо ответить на 5.
1: О, на 5 и пятым ответить.
2: Да.
1: Тот заберет подарок.
2: Да.
1: Окей, все, ребята, пятый правильно ответивший заберет подарок от «Аврора Канц». И прямо сейчас Андрей зачитает вопрос. Поехали!
2: Итак, какая из школьных принадлежностей является самой молодой? Варианты ответов. А. Ластик. Б. Шариковая ручка. Или В. Фломастер. Еще раз, какая из школьных принадлежностей является самой молодой? А. Ластик. Б. Шариковая ручка. Или В. Фломастер.
1: А, Б или В, ребят, пишите.
2: А, Б или В, тут столько вариантов уже пролетело.
1: Миллиард ответов. Ну давай, Андрей, отсчитывай, где там правильно.
2: Прям сразу будем, да? Так.
1: Ну а что нет-то? Что нам тянуть-то, как говорится?
2: Так, первое мимо, третье тоже.
1: Мимо?
2: Третье это правильно так-то.
1: Серьезно?
2: Да, второй правильный, третий правильный.
1: Ну-ка,
2: правильный, четвертый правильный. О, кажется, нашел пятый правильный. Сейчас проверяем.
1: Проверь.
2: Нам же главное, чтобы еще человек не выиграл в течение последнего месяца.
1: Ну,
2: в общем,
1: как бы да.
2: Победитель у нас есть, он в закрепах теперь находится. Это...
1: Итак, внимание, правильный ответ. Еще раз вопрос зачитай, пожалуйста. Да.
2: Какая же из школьных принадлежностей является самой молодой? Мы спросили у вас, ластик, это шариковая ручка или же фломастер? Ну, конечно же, правильный ответ, вариант В, фломастер. Он сам молодой из перечисленных.
1: Фломастер. Ну и скажи, Андрей, кому мы сегодня, собственно, отдадим подарочек-то?
2: Рифкату сейчас мы отправим. Что мы ему отправим?
1: Что, Рифкат?
2: Рифкат у нас побеждает сейчас.
1: Рифкат, поздравляем!
2: Ну вот, хлопушку с конфетти я ему отправил.
1: Отлично.
2: Чтобы он точно понимал.
1: Это аплодисменты Рифкату. Рифкат, мы тебя поздравляем. И тебе достается подарок от нашего спонсора, от Аврора Канц. Ну что, друзья, первый комплект подарков разыграли.
2: Будет еще два.
1: Да, напомню, что следующий розыгрыш у нас будет в 9 утра, а потом будет в 9.50. Ну и помимо этого будут еще игры. Поэтому слушайте внимательно, участвуйте и выиграйте у нас подарки. А мы поехали дальше.
0: Спецпроект «Ответь на 5»

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А какая же погода ждет нас сегодня и в ближайшие дни, мы сейчас узнаем от нашего садного метеоролога Андрея Дмитриева.
7: Да, довольно тепло в Казани, плюс 20, ясно нам говорят.
6: У меня даже 21 даже показывают.
7: У тебя даже 21?
6: Да. Ну, я южнее сижу, на метр.
7: Перебор получается у тебя уже все. А, нет, у тебя как раз набрано, да.
6: Наоборот.
7: Сегодня осадков не ожидается, обещают нам синоптики. Говорят, что максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 28.
6: Нормально.
7: Опять же, солнечно. Завтра даже больше, завтра плюс 30 нам вообще обещают.
6: Это
7: же,
6: классно, я даже мне порадовал, потому что завтра мы с Альбертом вдвоем ведем мероприятие днем. Прямо днем на улице.
7: Все, напомнил, что кидайте меня здесь, значит.
6: Да, будешь работать один.
7: Нет уж, один не буду, с кем-нибудь то буду.
6: Да, мы с Альбертом будем работать.
7: В субботу, значит, нам обещают 3 капельки, плюс 26 днем. В воскресенье тоже есть вероятность дождя, также 3 капельки и плюс 24. А понедельник, вторник опять солнышко, плюс 24 обещают нам такую вот погоду.
6: Ну, такая погода радует, это же лето.
7: Лето.
6: А то, помнишь, обещали, о, до середины августа будут одни дожди. Ничего нету, нормально все.
7: Да, шикарная погода.
6: Сегодня дождя тоже не будет?
7: Сегодня нет.
6: Класс.
7: И завтра тоже не будет.
6: А то мне надо газон постричь, у меня там уже просто заросли какие-то.
7: Сегодня нельзя же.
6: Нет, в огороде. У меня не огород, у меня газон. У меня все можно. Ну что, друзья, кстати, у меня кто-то там, какой-то гаденыш, машина ткнулся в поребрик у меня, где газон, и сломал мой один поребрик, представляешь?
7: Сейчас найдем его.
6: Я буду смотреть камеры, кстати, я его найду. Я с ним разберусь. Ладно, поехали дальше, друзья.
8: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Эндрю, скажи мне, пожалуйста.
7: Пожалуйста.
6: А вот ты в телефоне долго сидишь? Вот, любишь ли ты скроллить ленту, так называемый, вот этот?
7: Ну, бывает.
6: Зависаешь,
7: грешу,
6: да, да?
7: Грешу иногда такими штуками, да.
6: Сколько, примерно, висишь?
7: Знаешь, не сосчитать. Я даже в настройках отключил это, чтобы не знать.
6: Это ужас, ужасно, да, вот это?
7: Но последние дни я, кстати, меньше намного времени проводил. У меня там одно приложение перестало работать, вот это, которое популярно сейчас на 3 буквы, да. И я такой, а что там делать-то?
6: У меня, кстати, тоже отвалилось 2 дня, не работало. Я другой скачал, блин. Так у вас, к чему все это я веду-то? Оказывается, если человек сидит в телефоне по 4 часа в день.
7: Ага.
6: 4.
7: Ага.
6: Он теряет 10 лет жизни, посчитали эксперты.
7: А, ну я больше сижу, так что я не 10 лет теряю.
6: Ты больше теряешь?
7: Мне кажется, да.
6: Оказывается, зависимость от листания ленты в соцсетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22 года. И это треть всей жизни, если человек доживает до 80 лет. Обалдеть.
7: Ой-ой, казалось бы, короткие вот эти видосики, да? А смотри, да, как много времени это съедает.
6: А я реально, я сам иногда, знаешь, такой, что-то раз полез в телефон, залип и такой, знаешь, что это короткий вот этот шорт, эти листы, эти рилсы, и мечты такой, листаешь, много смотришь, такой, елки-палки, 1,5 часа я уже просидел, что происходит, представляешь?
7: А как можно было, я не знаю, как по-другому эти 1,5 часа провести как-нибудь?
6: Ну, да.
7: Смотри, вот это же можно было шашлык приготовить и съесть.
6: Уже. Вот именно что, с пользой провести время. Свою там любимую потрогать, не знаю, что-то.
7: Альтернативные варианты, да, что же можно делать вместо того, чтобы залипать в телефоне. А чуть зрение сажал, смотри.
6: О, смотри, Марат, поломанный поребрик от оставления места ДП есть, чем мотивировать. О, Марат, спасибо, вот.
7: Но если это поребрик, то это, скорее всего, с Питера. А, или подожди, в Питере бордюры, наоборот.
6: Я не помню, кстати.
7: Все запутал. Ты же недавно там был, должен был знать.
6: Вот именно я и забыл. Ну, кстати, надо, реально, у меня, кстати, как раз камера направлена на мой поребрик. Я буду проверять сегодня.
7: То есть ты в первую очередь следишь за своим поребрикам.
6: У него есть камера, кстати, к нему зайду сегодня, скажу, кто там. Ну, просто реально прям воткнулся.
7: А, это у соседа.
6: Воткнулся, да, у соседа, и лобнул поребрик. Представляешь, что там газон там еще нарушили. Ну, короче, надо проверять.
7: Обидно.
6: Сон утром, скажи, такой, елки-палки, прям обидно было, реально. Ну, ладно, это все мелочи жизни. Друзья, ну, а вот вы скажите, долго ли вы сидите в телефонах? Плюс 792-724-2128. Как вы, долго сидите в телефонах? По сколько часов?
7: В какой момент времени лучше у вас это получается?
6: Ну, да, да.
7: Антон, кстати, написал по поводу осадков. Говорит, готовьтесь к субботнему половодью, там будет ого-го чего.
6: А, серьезно?
7: Да.
6: Ничего себе.
7: Антон прямо сейчас сидит над хрустальным шаром просто.
6: А Евгений нам написал еще, говорит, утро доброе. Ну вот и все, парни. Спустя более 10 лет принял решение бросить дальнобой. Надоело. Устал. Денег тут уже нет. Буду работать дома. Конечно же, я буду скучать по этой работе. Жень, ну как так же? Ты всегда там гонял же кто-то далеко. Нам все писал там, вот оттуда еду.
7: Прогноз погоды с разных регионов присылал.
6: Да, присылал нам. А что, все? Ну вот.
7: Смотри, из дальнобоя уходит в ближний бой, получается. Если дома тебе будет
6: собираться. Ближнобой.
7: Но, с другой стороны, может быть, уже устали, и пора бы что-нибудь новое. А что нет-то?
6: А может, и другое у нее классно, ну, условно, стрелит, да?
7: Зато представляешь, как интересно что-то новое начинает.
6: Вообще круто.
7: Это, ну, интересно, конечно, здесь еще много других подойдет слов тоже сложные и так далее. Но, Евгений, мы вас верим в любом случае. У вас получится.
6: Жень, все получится. Держись. Вот,
7: сейчас нам наверняка кто-нибудь тоже пришлет там пример. Это, я не знаю, 40 лет. Менял там полностью работу, менял полностью жизнь. И наверняка есть удачные примеры.
6: Спокойно,
7: если никто
6: быть
7: не пришлет, то мы вам соврем, придумаем какие-нибудь.
6: Вот точно.
7: Все для того, чтобы вас мотивировать.
6: Ну что, друзья, наш первый час тихонечко идет уже к концу, а это значит, что совсем скоро будет игра «Утромания». Наша участница подошла. Уже на сегодня девушка будет, ребята. Так что включайте прямой эфир. Мы его запустим совсем скоро. Никуда не девайтесь.
8: «Утромены» сделают твое утро.
6: На правах рекламы информация о спонсорах шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха, так ведь?
7: Конечно.
6: Так. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
0: Реклама на Бим-радио. Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
9: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
12: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, быстренько давайте пробежимся по нашим казанским дорогам, скажем так. Итак, по данным Яндекс.Карты, 2 балла всего лишь в Казани, великолепно. Самые большие пробки – это улица Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалиева до Гвардейской улицы. Потратите 7 минут, но совсем мало. Мадридский тракт, тут Интернациональную улицу до улицы Натана Рахлина – 7 минут. Советскую улицу от Азъезда до Шоссейной улицы – 4 минуты. И Гвардейскую улицу от улицы Макарика до улицы Адаликуты – 3 минуты всего на все. Мосты и дамбы – все по нулям, вообще все, 0-0-0-0. Так, ДТП у нас есть, нет, Андрей? Есть, вижу ДТП.
5: Что-то где-то одну я видел, да.
4: На проспект Победы, друзья. По проспект Победы, если двигаться от Чичмаля в сторону Ломжинской, вот, подъезжая к Ломжинской, ДТП, правый ряд, 7.41 отметка, кстати, свежий совсем, 10 минут назад. Ну и вроде никаких затруднений эта пробка не вызывает.
5: На Компрессорном еще есть отметка от ДТП.
4: Да, вижу Сибирский тракт, абсолютно верно. Если с Дербышки ехать в сторону города, собственно, вот когда вы около станции вот этой Компрессорной, вот это, по дуге так вот движетесь, то средний ряд там. Все? Вроде все?
5: Вроде да.
4: Вроде все. Ребят, соблюдайте правила дорожного движения, а мы пойдем поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: На правах рекламы информация от спонсора игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Подробности по телефону 567-23-32. Акция действует до 31 августа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну что ж, друзья, а у нас игра «Утромани» уже сидит в студии, у нас в гостях не первый раз Ирина Голубева. Ирина, доброе утро.
6: Доброе утро всем.
4: Ирина,
6: доброе
4: как дела? Утро. Как дела?
6: Все замечательно.
4: Вообще же не так давно же приходил ты к нам.
6: Осенью прошлого года.
4: Да, уже даже, как быстро время-то летит. Уже год почти скоро будет, да? Ничего себе. В прошлом году какой у нас был успех?
6: Нулевой. 100 рублей.
4: Ну, 100 рублей. Да.
5: Это не нулевой.
4: Это уже не ноль. Тем более у нас сейчас стольники-то модные, с автографами, все дела. Ирин, ну и еще раз напомни о себе, чем занимаешься.
6: Занимаюсь криптовалютой, обучаю индивидуальное наставничество, у меня сопровождение за ручку в криптовалюте, чтобы, ну, кто хочет разобраться. Также буквально недавно с искусственным интеллектом познакомилась, разработала своего бота, помощника, называю его криптобиткоша.
4: Ничего себе.
6: Бот, если интересно, находите его в Телеграме.
4: Майнишь, значит, что ли?
6: Маню.
4: Молодец, молодец.
6: Коту пушистику своему.
4: Слушай, ну супер, молодец, прекрасно, здорово. Ну что ж, у нас все по традиции, Ирина. У нас также все 5 вопросов, все как обычно. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч. В любой момент можешь остановиться и забрать сумму, которую уже выиграла. Готова?
6: Готова.
4: Мы все тоже готовы. И первый вопрос, он такой разминочный, на 100 рублей. Погнали! Итак, Ирина, скажи, пожалуйста, а как называется специальный котел полусферической формы с толстыми стенками, предназначенный для приготовления плова и других восточных блюд?
6: Казан.
4: Казан также называется, как и наш город. Абсолютно верно, 100 рублей.
0: Утромани.
4: Ну и видишь, как классно. Уже стольник есть, как в прошлый раз. Все, по домам? Чего нам здесь сидеть-то, да? Ладно, шутим, конечно же. Сегодня, я думаю, не будет только 100 рублей. Сегодня будет намного больше. Ну что, вопрос на 500 рублей. Мы же идем? Мы, конечно, идем. Ну что ж, поехали. Скажи, пожалуйста, Ирина, как называется искусство создания объемных фигур из камня, дерева или же глины? Слово очень простое, на самом деле.
6: Ну, скульптуру создают.
4: Ну, и значит, ответ получается какой? Вот это искусство называется?
6: Ну, как называется, не знаю. Уже скульптура называется.
4: Уже правильно ты назвала? Скульптура, сказала Ирина. Да, действительно, это искусство так и называется. Скульптура, абсолютно верно. 500 рублей.
6: Вау.
0: Утро мани.
4: Ну, сегодня получишь, да?
6: Получше, вроде.
5: Были не уверены, но, с другой стороны, ответ-то правильный.
4: Просто в прошлый раз, знаешь, мы тут вопросы такие были, Ирина, знаешь.
5: Да сложнее готовить?
4: Ну, конечно. Назовите там, не знаю, все названия криптовалют мира.
5: Это, мне кажется, она бы справилась как раз.
4: Не, вряд ли. Их очень много. Ну что
6: ж. Точно много.
4: У нас уже вопрос на 1000. Мы же идем, правильно? Мы же не останавливаемся.
6: Идем ва-банк.
4: Ва-банк, говорит Ирина. Ладно, ну раз так сказала, кто мы такие, чтобы ее останавливать? Итак, вопрос на 1000 рублей. Поехали. Сколько было детей у мамы-обезьянки в советском мультфильме «Осторожно, обезьянки». Классный мультик был.
6: По-моему, 5.
4: Там один такой очень мелкий, гаденыш такой был, помнишь, такой, самый умный, маленький, самый умный.
5: Это там еще песенка была в каждом маленьком
4: ребенке.
5: И девчонки, по 20 грамм взрывчатки.
4: И я, может, по полкило.
6: Либо 5, либо 6.
4: Надо выбрать.
5: Надо, да,
6: вспомнить. Пусть 5 будет.
4: Итак, я вопрос повторю. Сколько было детей у мамы-обезьянки в советском мультфильме «Осторожно, обезьянки»? Ирина говорит?
6: 5.
4: 5 обезьянок. 4 вот таких, да и один вот этот мелкий, самый
6: да,
4: умный.
6: Да.
4: Ну, что тянуть-то? Конечно, это 5 обезьянок. 1000 рублей, верно!
0: Утро мани.
4: Ну, сегодня вообще классно идем, Ирина, уже, прикинь?
6: Да, хороший вопрос.
4: Вопрос классный. Кстати,
5: помни, сколько обезьянок там еще надо.
4: А вот я бы, кстати, наверное, не вспомнил, я бы, наверное, штук 6 сказал.
5: А я бы 7, наверное, назвал.
4: Потому что я вот не помню этих, вот как там толпа. Вот. Я мелкого помню вот этого, который самый маленький, но самый умный. А остальных сколько штук там
6: было? Ну, я 5 взяла в связи с тем, что 5 пальцев на руке.
4: А, жен, да, может быть. Ладно, но у нас впереди вопрос на 3000, мы же не останавливаемся же. Ну, конечно, что такое 1000?
6: Дальше.
4: Что такое 1000 рублей, да?
6: Играем.
4: Играем, друзья, вопрос на 3000 рублей уже прямо сейчас. Трансляция, кстати, в ВК у нас же идет, Андрей, смотрит на нас люди?
5: Есть такое, да.
4: Великолепно, смотрите, тоже вместе, да, с Ириной угадывайте. 3000, поехали. Это выражение восходит к суеверным представлениям о том, что дьявол мог оборачиваться в неких насекомых. Считалось, что, будучи в таком образе, дьявол мог сделать человека бесноватым, заставляя его выходить из себя. Назовите это выражение.
5: Какие серьезные вещи.
4: Да, мы тут, конечно, вообще подсказываем. Мы еще не раз не подсказывали, но тут вообще уже подсказывать и не можем, даже как бы если бы могли, угу. Если бы хотели даже, но никак. Это выражение. На самом деле, вот, и вопрос я читаю, да, ответ-то вижу и понимаю, что это несложное, на самом деле.
6: А еще раз вопрос.
4: Еще раз,
6: да.
4: Конечно. Это выражение восходит к суеверным представлениям о том, что дьявол мог оборачиваться в неких насекомых. Считалось, что, будучи в таком образе, дьявол мог сделать человека бесноватым, заставляя его выходить из себя. Назовите это выражение. Что за выражение, может быть, такое вот?
5: С насекомыми связанное получается.
4: Ну, с насекомыми, получается, связано, да.
5: Я бы предположил вот это вот бзз, булдыра, бзз.
4: Бзз, бля. Возмазез.
6: Я что-то ничего в голову не приходит.
4: Это такое устоявшееся выражение, кстати, мы его все нет-нет, да используем. Вот просто такой подсказ могу сказать. Ну, реально, иногда нет-нет, используем.
5: Ну, да. Да. Тоже замечал за собой.
4: Вот еще раз, это выражение восходит к суеверным представлениям о том, что дьявол мог оборачиваться неким насекомым. Считалось, что, будучи в таком образе, дьявол мог сделать человека бесноватым, заставляя его выходить из себя. Ну, это назовите это выражение.
6: С дьяволом не дружим.
4: Мы так иногда вот к другим людям обращаемся. Просто такая подсказка.
5: Жестокий ты, конечно, человек, Фарид. Людям так обращаешься.
4: Ну что, Ирина, У нас же нет времени тянуть. Какой-нибудь ответ нам нужен.
6: Мне только одно приходит.
4: Какое?
6: Не пей из лужи, козленочком станешь.
4: Не пей из лужи, козленочком станешь.
5: Ну, нормальный совет такой для четверга.
4: Не насекомые, конечно, но все же.
6: Ну, тоже же рогатые.
4: Ну, тоже, как дьявол, действительно. Ну что ж, это окончательный ответ.
6: Ну, такой ответ.
4: Если другого нет.
6: Другого нет.
4: Окей, принимается, и прямо совсем скоро мы узнаем правильный ответ.
0: Утро мани.
4: Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях Ирина Голубева. Ирина у нас дошла уже до 3000, и вопрос у нас на 3000 звучал так. Это выражение восходит к суеверным представлениям о том, что дьявол мог оборачиваться в неких насекомых. Считалось, что, будучи в таком образе, дьявол мог сделать человека бесноватым, заставляя его выходить из себя. Назовите это выражение. Но смотри, Ирин, бывает же, этот человек что-то, ну, такой... Как психованный ходит, что-то на всех орёт, и ты ему говоришь, эй, ты что с тобой там? Вот, и вот это выражение обычно мы говорим. Ты, ну, типа, ты что бесишься-то ходишь? Ты что на всех кидаешься-то?
6: Тебя что, бес вселился?
4: Ну, одно из выражений. А вот с насекомыми такой, фраза такая.
6: Про... Оса укусил.
4: Ну, не оса, но там было выражение такое, какая муха тебя укусила. Вот, вот, вот это был бы правильный ответ. Выражение, какая муха тебя укусила. И вот именно она восходит к этому, что вот люди считали, что вот, ну, муха укусила какое-то насекомое.
6: Никак дьяволу бы я бы не приписала.
4: Но тут же вот и считал, что, видишь, будучи таким образом, дьявол мог сделать человека бесноватым. То есть, какая муха тебя укусила, то есть, дьявол обернулся в муху, укусил человека, и человек бегает бесит. Это был бы правильный ответ, но что я могу сказать? Ирина, ты молодец, в этот раз, видишь, как до 3000 ты дошла. Почти ответил. Ну и напоследок можно передать приветы. А Андрей сейчас тебе вручит наш фирменный 100 рублей. Вручай на камеру, давай.
6: Еще один столик.
4: Еще один столик, а что нет-то?
5: Так и десятку спасибо можно накопить.
6: Спасибо большое.
4: Так десятку накопишь?
6: Да-да-да-да.
4: Осталось прийти сколько? 100 раз?
6: Приглашайте почаще. Да. Передаю, значит, привет всем, кто меня узнал. Также диджеям студии Бим Радио тоже особо пламенный привет.
4: Спасибо.
6: Не забывайте, приглашайте в студию поиграть. Также вчера у нас было событие с супругом. У нас был... дата свадьбы.
4: О,
6: 21 год мы
4: 21
6: вместе.
4: 21 год, ничего себе. Да.
6: И сегодня я его также хочу поздравить с Днем железнодорожных войск. Он служил в ЖД войска. Вот. И тут так получается, что у него и 5-е, и 6-е одни события.
4: Супер, поздравляем. Ирин, приходи к нам еще. У нас это можно. Мужа, кстати, как зовут?
6: Павел.
4: Павел, тебе большой привет от...
5: Его тоже Бима. Надо брать с собой в следующий раз.
4: Кстати, да. Ну что, друзья, это была «Игра Утро Мани», и с нами была Ирина Голубева. Мы продолжаем.
0: Утро Мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С октября в России появится возможность пополнять счет в одном банке наличными через банкомат другого. Операция будет проходить через СБП. Услуга станет доступна не во всех банках. Кредитные организации будут подключать ее добровольно. Пополнить получится только собственный счет. Действуют лимиты максимум 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. В Госдуме выдвинули инициативу о введении электронного сертификата на очки для школьников из малоимущих семей. С его помощью можно будет оплатить базовую оправу и линзы в соответствии с врачебным рецептом. Авторы предложения считают, мера поможет выполнить офтальмологические назначения, сократить различия между регионами и увязать профосмотры с реальной поддержкой семей. От соцподдержки к ностальгии. Внимание! 14 августа Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
10: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Веселые каникулы только с Тики-Вики.
12: Тики-Вики.
11: Родители и дети, приходите.
12: Тики-Вики.
13: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
14: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
15: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
16: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
17: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника.
2: Сегодня в ДК «Железнодорожников» заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
5: Эврика! Эврика! Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
6: Абсолютно верно. Уже 7-й выпуск, друзья, нашей рубрики вместе с Полиной Мисалимовой. И уже в студии основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. Полина, доброе утро.
7: Доброе утро, ребят. Очень радостно вас видеть. Доброе
6: Полина
7: утро.
6: Пришла сегодня в перекаливание прическа. Она как будто на бал собралась, понимаете?
7: Это я готовлюсь к 1 сентября. Я себя вдохновляю. Это, кстати, первый совет родителям о том, что оставьте свои дедлайны, не пытайтесь успеть уложить в последние недели августа, и вот эти все эти списки бесконечные с подкупкой концтоваров, формы, это все на самом деле не главное, а главное это наши любимые детки. Детки и подростки, которые за этот период летний тоже включились очень в активную работу, хотя нам, взрослым, может казаться, что это, ну, что за ржавчина мозгов, ну, что с тобой? Да. Ну, ты реально, простите, извините, тупишь. Особенно в школе вот эта зевота, они какие-то медленные, каша в голове, ничего. Ну, если честно...
6: Ну, вот 3 месяца ты бегаешь тут по улицам, кайфуешь, да?
7: Конечно!
6: Попробуй в лесик, попробуй учебные, как бы, процессы. Кстати, у нас, друзья, такая и тема. С Полиной такую тему интересную нашла. Вот мы сегодня обсудим тему, как легко, продуктивно и спокойно войти в новый учебный год. Держи.
7: Да, совершенно верно.
6: Давай, Поля, рассказывай.
8: Мне кажется, это легко после Нового года где-то сделать просто и все.
7: Но там есть тоже свои интересные фишечки. Мы обязательно до этого, надеюсь, дойдем до Нового года. А пока мы в летнем периоде. И что же произошло с нашим ребеночком в нейрофизиологии? Так, младший школьник, 7-10 лет. Угу. То есть интенсивно созревают семенные доли. Я тут ребятам показываю, где это находится. Они отвечают за математику и ориентацию. Височные доли – это слух, речь. Но главное, за лето происходит мощный синаптический прунинг.
6: Прунинг, что это такое?
7: Да, это очищение клеток головного мозга от ненужных шлаков. Условно говоря, определенные клетки головного мозга, они занимаются тем, что они приводят голову ребенка в порядок. Поэтому такое вот подвисание, торможение, потому что активный был акцент на выработку новых нейронных связей у ребенка. На тот момент для него важных это бегание, активное движение, прыгание, различная координация крупная и мелкая. И это было для него важно и приоритетно, особенно для младших, для деток 7-10 лет.
6: Как в компьютере надо файлы почистить, да? Вот
7: совершенно
6: нужны,
7: верно.
6: Да.
7: Вот, спасибо на понятном языке. И, соответственно, падает и скорость чтения, и мелкая моторика рук, и это все нормально. На что хочу обратить внимание? Обязательно колоссальное количество движений, потому что у ребенка в 7-10 лет формируется мозжечок. А мозжечок – это и умение держать и концентрацию, и координацию, и умение
6: короче,
7: держать тело, конечно. И крупная и мелкая моторика, и письмо, и скольжение глаз по строке, беглое чтение. То есть, если ребенок летом много бегает, лазает, ловит мяч, плавает, мозжечок прокачивается. И ваш ребенок войдет готовым. Это никакая не ерунда. Это нашему мозгу виднее, что для него важнее. Не пытайтесь усадить, удержать ребенка, сконцентрировать и так далее. Если же летом наш ребеночек сидит за прописями, мозжечок не получает своей двигательной пищи, и в процессе письма, сам процесс письма остается для него очень энергозатратным. Ну, тяжело в школе будет. Главное, вторая задача, которая у нас происходит, это Миелинизация. То есть так, это если мы такое? Скажем, ну, условно говоря, между клетками нейронами возникают нейронные связи, вот чтобы вот эти вот
6: связи была женятся, быстрее. Дети у них.
7: Пока налаживаем только между ними связь. Вот эти волокна, они обволакиваются в особые, ну, как изоляция проводов, чтобы лучше шел сигнал. Да. И здесь...
6: То есть четко устойчивая связь налаживается как бы.
7: Совершенно верно. А миелин вырабатывается... Только в движении. Вот это парадокс. Почему?
6: Движение – это жизнь, Полин.
7: Совершенно верно. И вот даже лайфхак в целом на процесс учебы. Когда ребеночек начинает учить стихотворение, таблицу умножения, кстати, таблица умножения, выученная без движения, она так и лежит мертвым грузом до автоматизма. То есть садимся на мяч, прыгаем, скачем на одной ножке, скачем на другой ножке. Вот они вертятся, крутятся, так вот там хочется сказать, ну сядь ты уже. Не надо им садиться, надо двигаться. Потому что тогда очень активно включается это в вырабатываются новые нейронные связи. Более того, активно улучшается вот это вот сообщение между ними, соответственно, быстрый, прочный, глубокий результат. И далее это, конечно, формирование межполушарной связи. Тут я вот тоже порекомендую вам, мои дорогие, когда мы просыпаемся, мы с легкой нейрогимнастики начинаем, да? Вот.
6: Да, это какая?
7: Ну, например, даже за рулем можно сделать. Прижав, только руль не отпускаем, да, и вообще в лучшем случае это лучше делать на светофоре или где-нибудь в пробке. Слегка прижавшись затылком к сиденью, кресло, к, как эта часть называется?
6: Подголовнику.
7: Да, к подголовнику. Мы носом в одну сторону рисуем восьмерку, горизонтальный знак бесконечности, три раза в одну сторону, да. А потом три раза в другую сторону. И вы даже вот эта вот секунда, и как будто бы собранность улучшилась.
6: Да.
7: С простейших совершенно упражнений. И точно так же мы начинаем. Ведь что такое мозолистое тело? Оно заставляет правое и левое полушарие обмениваться сигналами и, соответственно, напрямую это влияет на понимание прочитанного и способности писать диктанты. То есть активное движение, межполушарные связи, вот это право-лево, нос-рука, нос-ухо, все это тренирует.
6: Как у нас в детстве было, головой по голове, сначала рука другой, живот поглажешь.
7: Так оно есть. Потом руки поменяли.
6: Да.
7: Все это, все идет на пользу, этим всем мы активно занимаемся. То есть получается движение плюс сенсорный опыт. Это трогать песок, воду, грязь, прыгать с высоты, кружиться до головокружения. Это дает...
6: Я мастер спорта по сенсорному.
7: Прекрасно. Это нам дает потрясающую базу координат для головного мозга. Где верх, низ, скорость, без которых он не может понять даже, что такое дроби, что такое часть времени. И, соответственно, прогнозировать себя, свое время, вообще понимать, что такое время и пространство. Это все только через активное движение.
6: То есть, получается, ты математику ты лучше постигаешь, если ты еще и двигаешься.
7: Конечно.
6: Условно. То есть, просто сидя учиться, то есть, не поможет.
8: Я ни разу не видел, наверное, вот этого спокойного ребенка, который просто сидит и делает. Он же всегда что-то как-то в непонятной позе это будет делать, ерзать. То нога под собой, то она на столе и так далее.
7: И чаще мы такое наблюдаем, вот это вот говорят, ну какой ты ленивый, это вот мои любимые нежные подростки, ну что с тобой, что ты такой медленный, это вот тот самый возраст, который потребует тоже определенного внимания, потому что если у малыша зреет мозжечок, то здесь он вообще перестраивается, тело выросло, вы, Андрей, узнаете буквально через пару лет, как быстро растут детки, ну и сейчас они быстро активно растут, но в пубертат это просто колоссальный рывок, и мозгу просто понять границы своего тела надо заново отстроить. Вот чтобы правильно располагать свое тело в пространстве, не биться об углы, вот его главная задача. И он находится в определенном режиме энергосбережения. Угу. Поэтому, когда ребеночек, наш подросток дорогой, более того, летом все его рецепторы дофаминовые привыкли к быстрым вот этим сменяющимся картинкам, к разбалансированному режиму дня, когда поздний сон, долго и трудно идет вымывание отработанных клеток. Поэтому, конечно, ему...
6: СДВГ тот же самый.
7: Ну, СДВГ это... Нет. СДВГ мы не будем это брать.
6: Ладно, хорошо.
7: То есть нам надо удержать мачту своего тела вертикально. Вот основная задача головного мозга. Угу. И это, на самом деле, титаническая работа для мышц. Я не буду говорить про другие приопроцепцию, мы об этом сможем проговорить попозже, это про сигналы, которые идут от, как раз-таки от движения в головной мозг, и в головном мозге особая система, включатель всего его внимания, всех высших функций головного мозга. То есть, опять-таки, нужно движение. Не пытайтесь заставить подростка, он реально войдет в анабиоз. Его мозг включит режим самосохранения энергии. Mm. Поэтому, если он меняет тело, позволяйте ребенку чаще менять тело, особенно вот когда мы начинаем постепенно, ну, если мы его усаживаем за чтение, то тоже, пожалуйста, не более получаса, 45 минут для старших школьников и для средних школьников. Пусть он лежит, закидывает ногу, полусидя, лежа на животе и так далее. И я бы, наверное, хотела проговорить про основные ключевые моменты, как же нам сделать так, чтобы ребенок легко, продуктивно вошел в новый учебный год.
6: Итак, советы, погнали.
8: Да. Это будет полезно.
7: Первое. За 10-14 дней, ну, примерно за 2 недели, мы начинаем плавно сдвигать режим ребенка. Mm-hmm. То есть отбой и подъем мы чуть раньше, минут на 10, каждые 2 дня. На 10, на 15 минут. Спокойно, плавно. Но давайте будем тоже честными, в этом тоже примем участие. Для нас это, для родителей, тоже будет полезно. Потому что ребенок идет в школу, и взрослый тоже идет в школу, и он точно так же встает.
6: Да, мы же 2 раза учимся.
7: Да, совершенно верно. Итак, мозг, мы запомнили, что мозг просыпается через движение. Соответственно, утром мы делаем небольшую гимнастику. Буквально там локоть, коленка, право-лево, право-лево. Поделали, проснули. Не надо как особую, можно зарядку для тела это одно, а зарядку для мозга это другое. То есть лежа в кровати, мы там что-то поделали. Тут же выпили стакан воды прохладной. Вот прям вот 100%. Это я никак не диетолог говорю, а это просто как... педагог.
6: Лучше комнатная температура, наверное, не прохладная. Да.
7: Тепленькой воды попили. Далее, мы, если вводим период, когда мы пытаемся готовиться, ну, это действительно так, мы только-только настраиваемся на то, чтобы подготовиться, то есть буквально 5 минут утром, 5-10 минут, утром 15, причем какие-то простые задания, послушаю любимую свою иностранную песню, и выпиши те слова, которые тебе неизвестны, или наоборот, которые известны, или перескажи мне своими словами. Можешь пользоваться своим смартфоном, но только для этого. Или, например, с малышами. Мы вспоминаем, да, записываем счет, но в обратном порядке от 50 до 0. Далее, то есть вечером мы повторяем то, что мы изучили в первой половине дня. Mm-hmm. Это третий шаг. Четвертый. Снижение сенсорной нагрузки. То есть меньше убираем экранного времени, особенно перед сном. За час-полтора мы точно не едим сладкого перед сном, за 3 часа. А за 1-1.5 мы убираем все гаджеты, мелькающие экраны, чтобы начал вырабатываться привычный нам, необходимый нам гормон. И, конечно, это питание. Мы обращаем внимание на то, что белки, жиры в нужном количестве. Вот это, пожалуй, самые простые рецепты, которые помогут ребенку войти в рабочий режим спокойно и продуктивно. Есть, конечно, занимательные совершенно игры.
6: Вот, а то я все думаю, опять Полина что-то принесла, и опять не показывает. Так вот, что она приносит, хвалится, что она, смотрите, у меня что есть, и уносит обратно.
7: Ну, например, игра «Словодыр» — это действительно очень классная игрушка с младшими, со средними школьниками, где мы отрабатываем правила безударной гласной в корне слова, непроизносимые согласные и так далее. Это весь русский язык, можно его совершенно очень увлекательно с ним поиграть. И, ну, это правда забавно. Угу. Можно подключить с проговариванием правил, например.
6: Тут... Окей.
7: Затем есть забавная совершенно игра, называется «Тройная чепуха», где мы с ребенком очень так незамысловато работаем с частями речи, с членами предложения. Так как я люблю русский язык, то большое внимание этому уделяю. Если коротко, вот есть такая замечательная книжка «Бабушка пилит малиновый пирог». То есть это книжка-перекидушка, в которой все части речи и все члены предложения обозначены, но мы, меняя в произвольном порядке, получаем совершенно какое-то удивительное сочетание предложений. Федя печет большой суп.
6: Класс.
7: У кого больше и интереснее получится чепуха? Сделали 3 чепухи, записали. Все. Больше ничего сложного не надо. Ну, если очень, очень хочется, есть какие-то замечательные тетради. Это и необычная математика Жени Кац, и банды умников, которые я выложим, ребяткам отправлю.
6: Да, ребят, значит, мы все это сфотографируем, обязательно выложим в наш канал в Максе, чтобы вы увидели, что это за игры, что это за нужные книги. Полин, спасибо, что принесла все это. Что мы тоже посмотрим на все это. Очень интересно и очень увлекательно. Ну и, как обычно, у нас есть информация на правах рекламы. Полина, прошу.
7: Да, дорогие родители, еще хочу на секундочку вашего внимания, пожалуйста, когда вы спокойны, спокойны ваши детки, не нагнетайте внутри себя, не торопитесь, сделайте это максимально время продуктивным и интересным с ребенком. И самое, наверное, волнующая для меня тема, в этом году я набираю ребят-малышей, группу семилеточек, тех деток, которые только идут в школу, и я с огромной радостью готова стать проводником в мир знаний, в удивительный мир школы. Буду рада встретиться с вами на Дубравной 1, это станция метро Дубравная. И я могу озвучить свой телефон?
6: Конечно.
7: Да, 8-917-235-1336. Буду рада ответить на все ваши вопросы и просто побеседовать.
6: Да, друзья, звоните. Плюс 7-917-235-1336. И я напомню, что сегодня, как обычно, по четвергам с нами была основатель, идейный вдохновитель, педагог детской родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. Полина.
7: До новых встреч.
6: Полин, спасибо. До следующей недели. Будем с нетерпением ждать.
5: Эврика. Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
6: Реклама, информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Купели, чтобы расслабляться так, будто бы вы на дорогом спа-курорте. Только в тапочках и у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
5: Реклама на БИМ-радио.
9: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Начало программы в 19.00.
7: Билеты на официальном сайте клуба.
8: ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: И самый быстрый и точный прогноз погоды. Андрей, прошу вас.
7: Плюс 23 в Казани. Осадков сегодня не ожидается. Сегодня максимальная температура воздуха днем составит плюс 27. Опять же, без дождя. Завтра вообще плюс 30. И тоже дождика не будет.
6: Все, класс, супер, спасибо. Поехали дальше.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
6: Абсолютно верно. Наша замечательная рубрика «Просто в законе». Ирина Халиуллина уже в студии. Регина, доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Да, Регина, я знаю, что у нас тема сегодня такая интересная. Она звучит так: когда брал кредит, работа была, сейчас ее нет. Такое часто будет, кстати.
8: А и бензина нету, и работы нету.
6: Бензин уже есть, нормально. Да, сегодня действительно тема такая, к сожалению, она касается многих, действительно. Кредит оформлялся когда-то, когда была стабильная зарплата. А потом, бат, что-то случилось, да, бывает такое. Уверенность завтрашняя мне прошла, и увольнение, сокращение, болезнь, и человек остался без заработка. Что делать, Ирина?
8: Ну, это действительно такая проблема, с которой сталкивается большинство людей, не потому что хотели кого-то обмануть, хотя жертвы, наоборот, бывают, что людей обманули, стали жертвой мошенника, такое тоже бывает, да, и что же с этим делать все-таки, да, вот дальше, почему долг так быстро начинает расти, да?
6: Да, интересно.
8: Вот я не только представляю эту ситуацию, а каждый день ежедневно с ней сталкиваюсь, более 500 людей прошло только за этот год с нашей компанией «Просто в законе», и сегодня ситуация, что человек пропустил один платеж, кажется, уже ничего страшного вроде, да, через месяц уже будут начислены проценты, неустойки, появятся звонки банка. Но люди этого тоже очень боятся. Еще через какое-то время кредитор может обратиться в суд. Затем исполнительное производство, арест, удержание из доходов. И человек понимает, что проблема стала-то глобальнее. И вот здесь как раз-таки люди совершают ошибки.
6: Какие?
8: Именно ошибки. Почему я все-таки про ошибки? Потому что люди начинают паниковать. Первое, что надо делать, это перестать паниковать. Знаю на себе, как в далеком 20-м году я тоже проходила. Кто еще не знает, кто еще не слышал нашу рубрику. Да, я проходила процедуру банкротства в 20-м году. И, конечно, паничка наступает у всех. А что делать? Кредитор звонит, родственникам звонят, что вот это все, вот ситуация, да?
6: То есть, получается, главная
8: банк
6: ошибка ничего не делать?
8: Банк все равно навстречу вам не пойдет. Реструктуризация, выкуп долга, это все, ребят, честно, фигня. Почему я говорю не юридическим языком, а простым человеческим? Потому что слоган нашей команды – это как раз-таки доступное право для каждого из вас. И мы создали такую методику, которая позволяет каждому именно в

0: восстановить платежеспособность и пройти процесс таким образом?
1: Не, ну а что, смотри, ну, допустим, первый платеж ты просрочил, ну, то есть, ну, это же не повод сразу так паниковать и бежать сразу на банкротство. Может быть, как-то еще попытаться выйти из этого? Мне кажется, уходить надо уже, когда уже совсем ты не можешь платить.
0: Когда совсем не можешь платить, это уже предчувствие. Здесь аудитория людей делится на два фронта, так сказать. Вот смотри, представь, у тебя трое детей дома, или, ну, двое, они каждый день хотят кушать. Человек работает в такси, ситуация, то есть реальный кейс. Арендует транспортное средство, страховку платит, бензином надо заправить машину, расходники. В день зарабатывает 10 тысяч грязными деньгами, а по факту остается 1000-2. Ну, тебе надо прокормить семью, очередной платеж заплатить. И вот тут вот я всегда говорю, даже если просрочка наступает, ты чувствуешь только. Даже законодатель на уровне 127 федерального закона сказал, если человек предчувствует процедуру банкротства, а задолженность по всем кредитным обязательствам более 500 тысяч рублей, то уже стоит задуматься о банкротстве. Потому что эта история не продолжится. Эта история только еще усугубится. Почему? Потому что вот сейчас он один платеж просрочил, наберет на следующий. А потом опять очередной, следующий, следующий, следующий. И так кабала продолжаться будет, она не будет заканчиваться. И жизнь по факту будет стоить 0 рублей. Почему я говорю 0? Потому что семью накорми, арендуй, что-то принеси домой ежедневно. Ну, и кредит еще заплати. Получается, сначала люди думают, и надо исполнить обязательства. Все добросовестные у нас плательщики, потому что с мошенниками мы не работаем. И человек уже просто не справится.
1: Регина, а правда ли, что банки действительно не идут навстречу? То есть никакие реструктуризации вот вещи, таких вещей?
0: Некоторые банки, конечно, идут навстречу. Буковки банков называть не будем, ну, в прямом, понятно, эфире. Да. Мы разбирали такие ситуации, когда можно договориться с банком. Ну, смотри, пример. Договориться с банком можно в процедуре банкротства. Вот у человека нету, буквально на этой неделе был кейс. В банкротство зашла женщина, пожилая, пенсионер. Дочка доверила судьбу своему мужу. Говорит, вот вноси платеж, ты третье лицо будешь в ипотеке в банкротстве. А он просто тратил эти деньги благополучно на себя, представляешь? А у нее просрочка, квартиру завтра заберут, она в банкротстве, и вопрос стоит утверждение локального плана мирового соглашения с банком. И к вопросу, идет ли банк навстречу? Ну, конечно, идет. Пенсионер на улицу не оставить. Дочка говорит, ну, сделайте нам на 20 платежей больше. Нет, не будем делать. Когда мы, юристы, вступили в работу, показали, что, ребят, а у вас тут реструктуризация была-была. Сейчас, на сегодняшний день, да, нет этих платежей. Ну, дайте, мы войдем в график. Здесь через суд этот вопрос тоже решается. Вошла в график, сохранили единственное жилье, и процедура банкротства закончилась благополучно, успешно. Другие долги списали, а ипотека, конечно же, не списывается, приходится ее платить, но она осталась с квартирой. То есть уже бремя с плеч падает, когда человеку становится легче платить за ипотеку, когда других кредитов нет. А обычно стандартный набор у нас слушатели, ну, вот часто сталкивается, да, какой? Это ипотека, это машина в кредит.
1: Ну и какой-то потребительский
0: еще
1: плюс.
0: И еще потребительских штук 10-15, среднестатистическая цифра.
1: Даже такое бывает?
0: Слушай, бывает, 45 приходит. Последние 3, наверное, недели активизировались люди, где уже микрозаймов по 40-50 штук. И дают же! Вот иногда вопрос, а как вам дали столько?
2: Удивительно, да.
0: Очень удивительно.
1: Чудеса какие-то, я не знаю. Это люди, мне кажется, как будто, как лудоманы есть же, которые вот играют постоянно, не могут остановиться. Здесь такое же, как будто набирают, ну, как остановись, ты
0: Фарид,
1: же не
0: тянешь. Ситуации бывают разные, и ну, вот как раз-таки, когда приходят лудоманы и банкротятся, представляешь, я очень рада, что им больше кредиты давать не будут. И честно, то есть приходят жены, которые жалуются, мамы, жены, там, братья, сестры, дети, да, уже 18-19 лет такие ситуации приходили, да. Приходится их исправлять и говорить, ребят, вам больше кредит в течение 5 лет без галочки, что вы прошли процедуру банкротства, не дадут. Ну, собственно, кредитная история, конечно, чистится, но я всем своим клиентам, вот за 7 лет своей юридической практики в сфере банкротства, я всегда на первой же консультации говорю, ребят, вы пришли избавляться от кредита? Или это первый вопрос, что, а мне больше не дадут кредит? Я говорю, да слава богу, что вам больше кредит не дадут! То есть, ну, как бы, мы как раз-таки процедуру банкротства, когда изучали ее, она реабилитирующая, это не стрёмно для человека, это безопасно, комфортно, но да, вам больше больше не будут давать. Жизнь длинная штука, дадут. Я проверяла на себя, одобряют кредит, если правильно делать, с юристом, но я прям вот за 7 лет у меня нет кредитных обязательств. И я счастливо живу, потому что у меня их нет. Я не думаю, где завтра очередной платеж, где взять эти деньги. Поэтому я считаю, что с этим надо как раз-таки бороться.
1: Короче, слово «банкротство» пугаться не стоит.
0: Ну нет, конечно, пугаться точно не стоит. Почему? Потому что вот универсального решения нет. У двух людей может быть одинаковый долг. Угу. Но, например, вот по 1 000 000 рублей приходили частые случаи, да? У одного стабильная зарплата, а у другого вообще нет. У одного есть иждивенцы, а у другого нет. Потому что каждая ситуация – это индивидуальный подход. И это кредо нашей команды. Просто в законе как раз-таки решает вопросы с подходом к каждому человеку. Человеку в первую очередь нужен человек. И кто там начинает, говорит, у нас автоматизировано, за вас там роботы сделают, с вами пообщаются. И. Но когда человеку тяжело, мы оказываем психологическую, юридическую помощь именно с точки зрения решения проблемы. Регин, есть имущество, надо спасать, сохранять.
1: Согласен. Так как же, Регин, скажи мне, как понять, что уже нельзя откладывать решение, что все, вот кирдык, надо бежать.
0: Здесь очень такая прям подробная история. Времени у нас в эфире мало, еще вопросы могут люди задавать конфиденциально, безопасно. Отвечу на твой вопрос. Как понять именно, когда уже не хватает денег на прожиточный минимум, наверное, который останется?
1: Скорее всего,
0: все-таки
1: да.
0: Человек должен не только зарабатывать и кормить семью, но еще и откладывать, в отпуск съездить и отдыхать. Потому что у нас часто загоняются люди именно в тот вот этот вот бегу-бегу-бегу, а я бегу-бегу-бегу-бегу, и бежит туда, куда бежит. Заплатить платежи, но человек в ресурсе уже не сможет зарабатывать деньги, потому что мысли, где взять платеж, первое. Второе, то есть остался на еду, вот уже не хватает, да? Это вторая история. Уже стоит задуматься. А вообще я рекомендую каждому, у кого есть кредитные обязательства за эфиром, просто позвонить, записаться на первичную бесплатную консультацию. До 15 августа она у нас бесплатная. Можно разобрать свой юридический случай. Это не только ситуация с банкротством. Напишите ваши юридические вопросы, и мы, конечно, ответим на них.
1: Да, самое главное, друзья, сделать первый шаг, так называемый, правильно же, Регина, чтобы не испугать слова банкротства и сделать этот шаг.
0: Ну, и главное, мы не кусаемся.
1: Да, абсолютно верно. И главное помнить, что долги не исчезают сами по себе, но практически любую ситуацию можно начать решать законным способом. Спасибо, Регина, что были с нами.
0: До новых встреч. Ну, а вопросы, конечно, пишите. Мы будем выбирать темы актуальных рубрик, рассказывать вам не только банкротные вопросы, потому что моя команда широкопрофильная, и каждый специалист в нашей команде решает вопрос точечно. Обращайтесь.
1: Абсолютно верно. Ну и у нас, друзья, есть информация на правах рекламы. Если вы столкнулись с долгами или хотите заранее понимать свои права, подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Макс. Там простым языком разбираем реальные жизненные ситуации. Вы узнаете, как правильно сообщить банку об изменениях жизненных обстоятельств, какие документы лучше подготовить заранее, как вести себя при звонках банков и коллекторов, какие права есть у должника, в каких случаях банкротство действительно может быть решением. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию, звоните 212-13-18. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в мессенджере «Макс». Возрастное ограничение 12+. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Рин, спасибо большое.
0: До новых встреч. Жду ваших звоночков.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: «Просто в законе» с Региной Халиуллиной.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
7: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
8: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
1: Уже буквально через пару минут игра «Слово за слово». Андрей Дмитриев уже на телефоне. 292-102-8. Нам нужен кто?
14: Мальчик и девочка. Уже звоните.
1: Парень и девушка. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, быстренько по ситуациям на казанских дорогах. Все четко, 2 балла всего-навсего, ребята. Прекрасная атмосфера на улицах. И всего лишь 2 небольшие пробки. Самая большая — это улица Мира. От Парковой улицы до Сибирского тракта 13 минут потратите. Да и еще одна пробка — это Тетская улица от Челюскина до улицы Копылова 4 минуты. Тоже ерунда. Мосты, дамбы, практически все по нулям. Кировская дамба — в обе стороны 1 балл только. Ну, это тоже так уж себе. Так, на карту взглянем. Вижу ДТП. Одно ДТП. Это у нас... улица Ленская, да, вот это Ленская, как правильно сказать у нас?
5: Ленская вроде бы?
4: Да, если двигаться по улице Большая Крыловка, вот как раз туда, в сторону парк Соснова Рощ, туда-сюда, подъезжая к перекрестку с улицей Серова, как раз вот здесь указан ДТП, средний ряд. Так. И все, есть у нас еще? Все вроде, да?
5: У меня почему-то эта часть карты отказывается загружаться.
4: Ну и все. И больше идет, так сказать, ДТП. Я так полистал, даже М7 посмотрел.
5: Ну это же здорово. Соблюдайте правила дорожного движения, и тогда их вообще не будет.
4: Абсолютно верно. Великолепно. Ну а мы пойдем поиграем маленько.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». «Тенет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет». Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2022 года. По данным автостат.ру на 3.07.2026. Ну что ж, друзья, это не оферта, конечно же, но прямо сейчас мы поговорим с нашими участниками, которые будут биться за сертификат в семейный парк активного отдыха. Кто, Андрей, первый дозвонился до нас?
5: Первым был Динар. Доброе утро.
4: Динар, хай лельта, привет.
6: Хай лельта, доброе утро.
4: Динар, как настроение, чем занимаешься?
6: Отлично, везу сына в лагерь.
4: О, супер, супер, супер. А кто у нас Динара будет представить, Андрей?
5: Гульнара.
4: Гульнара, доброе утро.
7: Да, доброе утро, ребята.
4: Да, Гульнара, вы чем занимаетесь, куда едете?
7: А я работаю в Казанском ривьере, в замечательном комплексе.
4: Шикарный. Ой, я там тоже, я в ривьере бываю частенько, я там занимаюсь в спортзале. Ха-ха. Классно-классно. Ну что ж, ребята, у нас все просто. У нас тема автомобильная, так как наш спонсор, собственно, Тенет Т7. Мы решили вот что. Старую добрую тему взять, перечислять марки автомобилей.
5: Прям любые.
4: Любые, прямо. Не надо ни на последнюю букву, просто марки автомобилей. У нас Динар был первым, он будет первый автомобиль называть. Ровно минута. Кто называет последнюю марку автомобиля в эту минуту, тот и забирает подарок. Сертификат в семейный парк активного отдыха. Все готовы? Всем понятно все? Алло, Динар, Гульнара.
6: Да-да, слышу.
4: Ага.
7: Готовы.
4: Итак, готов. Динар, мы запускаем минуту, и ты говоришь марку автомобиля какая?
6: Тенет,
4: поехали.
7: Хонда.
4: Хонда.
6: Тойота.
4: Есть.
7: Инфинити.
4: Есть.
6: Киа.
4: Отлично.
7: Мазда. Я пока перечисляю все, которые у меня были.
4: Супер. Дальше.
6: Хундай.
4: Хундай.
7: Митсубиши.
4: Митсубиши, отлично.
6: Рено.
4: Класс.
7: Ниссан.
6: Шкода.
4: Шкода.
7: Тэнк.
4: Тэнк есть.
6: Джетур.
4: Джетур. Так, дальше.
7: Джип.
4: Все отлично.
5: Есть такое.
4: Есть. 20 секунд.
6: Нифас.
4: Нифас, отлично.
7: Что-то про... Ауди.
4: Ауди, супер.
6: Газель.
7: БМВ,
4: 10 секунд.
6: КамАЗ.
7: Мерседес-Бенц.
4: Отлично.
6: БМВ.
4: БМВ было?
5: Было, да.
6: Субару.
4: Бэээ! сожалению, он не успел. Он, к сожалению, не успел. Динар, извини, но все-таки ты долго-долго думал, и побеждает Гульнара!
7: Ребята, а можно я покажу машину моей мечты?
5: Конечно.
4: Машина твоей мечты давай, какая?
7: Я хочу Бентли.
4: Бентли?
5: Ну, мы когда-нибудь тоже будем разыгрывать Бентли, но пока сегодня все-таки другой у нас подарок.
4: Это Феррари, нет, это Бентли.
5: А ты, кстати, слышал, да, Гульнар рассказал? Я, говорит, буду перечислять только машины, которые у меня есть или были, соответственно. А на перекуп, ты понял это?
4: А, я понял.
7: Нет, я не перекуп.
4: Так, Динар, ну, к сожалению, проиграл, зато есть время и возможность передать привет в прямом эфире. Поехали. Динар! Все, он слетел, что ли?
5: Расстроился, может быть, так сильно.
4: Динар, ты здесь?
5: Давай тогда от лица Динара.
4: Подожди,
5: передадим.
4: Алло, привет. Динар, ты здесь? Динар! Отвечай! Ну, походу, ушел. Ладно, Динар, привет тебе большой. Если вдруг нас слышишь, видимо, то ли связь оборвалась, то ли что.
5: Ну, бывает.
4: Ну, от него передаем привет. Гульнар, ну и у тебя тоже есть возможность передать привет.
7: Да, я передаю огромный привет своей семье, своему супругу Руслану, моим деткам. Я передаю привет огромный моему коллективу, моим прекрасным девочкам экономического отдела ООО «Казанская Ривьера».
4: О, прикольно, классно. Я тоже большой привет передаю.
7: Добро пожаловать в наш комплекс.
4: Я туда сегодня приеду, кстати. Мне, кстати, класс, удобно. Я же занимаюсь в зале, могу спокойно выходить на пляж Ривьера.
5: А что тогда, Гульнаре, сразу подарок возьми, прихвати передачу.
4: А, сразу передай, да?
5: Нет, это мы уже вне эфира расскажем, каким образом получится.
4: Гульнар, у тебя подарок, сертификат семейный парк активного отдыха. Мы тебе, конечно, желаем приобрести Бентли. Когда приобретешь Бентли, приезжай, пожалуйста, на Тукая 91 и прокатишь нас, ведущих, на своем Бентли, хорошо?
7: Спасибо.
4: Гульнар, не клади, пожалуйста, трубку. Сейчас вне эфира Андрей Дмитриев расскажет, как забрать подарок. Тебя с победой. Еще раз хорошего дня. Пока-пока. Ну что ж, друзья, это вот у нас Гульнара. Молодец какая. Бац-бац, и все, победитель.
5: Четко очень.
4: Да. Ну а мы что? Мы переходим уже в новый час. Кстати, у нас опять скоро игра, надо быстрее поставлять. Андрей, пока расскажи, Гульнар, как забрать подарок.
5: Все, погнали.
4: Поехали.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России появится новый ГОСТ на школьные дневники, предназначенные для записи домашних заданий, выставления оценок, а также внесения сведений об успеваемости и дисциплине обучающихся первых 11 классов. Он устанавливает требования к их качеству и полиграфическому исполнению. По данным на 1 июля 2026 года, средняя пенсия по старости в России составила более 27 тысяч рублей в месяц. За год показатель увеличился примерно на 2 тысячи рублей. 6 августа отмечают День железнодорожных войск России. Это профессиональный праздник специалистов, которые служат в железнодорожных войсках. Дата выбрана не случайно. Именно 6 августа 1851 года по указу императора Николая I были созданы первые в мире железнодорожные войска. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
4: Ну что, друзья, как обещали, 9 утра, и у нас спецпроект. И спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц». Купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». ОГРН 112-169-0027-250. Казань, 1 Муромская, 117, ребята. Итак, мы, как обычно, будем задавать вопрос с Андреем, давать три варианта ответа. Ваша задача — написать нам правильный ответ на наш номер в МАКС плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Там просто будет варианты ответа А, Б, В. Просто отвечайте А, Б или В.
5: Все так и будет, да.
4: Кому отдадим в этот раз подарок?
5: Ну, давай, до этого пятый был, сейчас шестой пускай будет по очереди.
4: Просто следующий. Шестому, да, правильно ответившему в МАКС плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8 мы подарим подарочки. Подарим подарки. Вот такая тавтология, друзья. От Аврора. Аврора Канс.
5: Да.
4: Ну что ж, are you ready?
5: Конечно.
4: Поехали, вопросик какой?
5: Итак, как быстрее всего в старину можно было высушить чернила на бумаге, чтобы не размазать текст? Варианты ответов, соответственно, подуть на них, это вариант А. Вариант Б, промокнуть специальной промокашкой. Вариант В, посыпать песком. О. Еще раз повторим вопрос, как быстрее всего в старину можно было высушить чернила на бумаге, чтобы не размазать текст? А, подуть на них, Б, промокнуть специальной промокашкой, или же В, посыпать песком.
4: О, сколько тут вариантов посыпался. Смотри, Андрей, просто же.
5: Как песком? Он тоже посыпалось, что ли?
4: И песком посыпали, что так и не сделали. Он и Карина тут присоединился, все тут, короче.
5: Сейчас смотрим. Так, а, вариант нам прислали, значит, так. Раз, правильный вариант. Так.
4: О, сколько прям о, десятки,
5: два
4: десятки просто.
5: Варианта правильных только еще, представляешь? Больше неправильных. Три варианта, четыре варианта правильных. Так.
4: Давай
5: вот
4: пятого.
5: Пятого нашел, и вот шестой, кажется. Вот.
4: Нашелся?
5: Да, но я смотрю, вот буквально только не на той неделе выигрывал у нас этот человек.
4: Да, давай следующего, следующего шестого.
5: Да, чтобы по-честному все было, конечно. Так. Вот, видим. И определяем победителя, закрепляем его. Ну что, все? Объявлять прямо уже?
4: Ты готов? А почему? Скажи, во-первых, правильный ответ.
5: Правильный ответ, значит. Правильный ответ. Существовал специальный такой прибор еще, песочница в кавычках прям.
4: Песочница
5: что-то,
4: прям?
5: Да. С мелким песком. Испанский лист посыпали песком, который впитывал влагу и ускорял высыхание чернил. Соответственно, вариант В, посыпать песком, был верный.
4: А
5: и
4: я думал, промокашка специальная.
5: Промокашка, что ли?
4: Нет, что ли?
5: Не, промокашка.
4: Нет, просто я
5: попозже.
4: Так думал, я не смотрел ответ просто.
5: Тоже попозже, ты видишь, молодой просто фарит. Правильным и шестым дам этот ответ дал, кстати говоря, Ильшат. Его поздравляем, сейчас ему шарик отправим для того, чтобы он тоже понял, что он победил.
4: Так, еще раз, как зовут его?
5: Ильшат его зовут.
4: Ильшат, и мы тебя поздравляем! Ну что ж, вот и еще один подарочек у нас улетел от Аврора Канс, великолепно. А мы напомним с Андреем, что у нас будет еще одна игра вместе с Аврора Канс. Она будет в конце этого часа в 9.50, так что слушайте внимательно, не пропустите. А Ильшат, поздравляем, что молодец.
5: Конечно, красавчик Ильшат.
4: Но у нас же час же новый, друзья, в этом часе у нас будет еще одна игра. У нас просто миллиард игр просто сегодня, не знаю, мы с Андреем как все это успеем провести.
5: Но это чуть попозже уже.
4: Это чуть позже, но это будет совсем скоро, так что слушайте внимательно.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
4: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Купели, чтобы расслабляться так, будто бы вы в дорогом спа-курорте, только в тапочках и у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы и купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
0: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741, 16+.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
9: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
10: Спасибо.
9: Начало программы в 19:00.
11: Билеты на официальном сайте клуба.
3: ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ай, ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Ну что ж, Андрей, ну, наконец у нас есть с тобой время хоть что-нибудь обсудить.
7: Давай игру проведем.
6: Игра 20 тысяч раз. Смотри-ка, оказывается, какая интересная тема. Российские выпускники уезжают поступать за границу.
7: Да.
6: Потому что вышка стала недоступна даже для отличников. Высшее образование имеется в виду. Родители жалуются, что их дети с 290 плюс баллами на ЕГЭ.
7: Это из 300, видимо.
6: Да, это очень много, на самом деле. Находятся нас сотыми в очереди, представляешь? Впереди олимпиадники и сквотники, и кводники.
7: Ага.
6: Ну, то есть, видимо, квоты, это дети бойцов СВО, скорее всего, там и все остальное.
7: Mm-hmm.
6: Поэтому все больше выпускников смотрят в сторону Китая и Европы. Там можно получить гранты, которые покрывают обучение полностью или частично, а диплом признается по всему миру.
7: Ну, ничего такое, себе. Конечно, да, да, да. Ну, ну, представляешь, как грустно, ты вроде бы ЕГЭ.
6: Ты,
7: вот только
6: ты хорошо сдал все дела, тебе говорят, извини.
7: Да, я тоже, мне, знаешь, где-то там встречался такое видео, где парень 300 баллов, насколько я его знаю, у него было вообще.
6: Представляешь?
7: И он там тоже не факт,
6: пришел,
7: что попадал...
6: Пришел с трактористом, 300 баллов у него.
7: Ну, ну. Да. Вот, кстати, может быть, это намек был, 300 баллов, все, иди на тракториста автоматически. Там прям вообще четкое количество баллов, сразу там, я не знаю, идешь определенной специальностью заниматься.
6: И не говори.
7: Как вариант. А вообще, конечно, надо же все-таки, чтобы высшее образование получали те, кто предрасположен к этому, да, те, у кого там мозг работает таким образом.
6: Ну да. Ну раз у 300 баллов заработал, Иван, значит, это принимать
7: всего,
6: надо.
7: Да.
6: Человек талантливый, понимаешь, что так здорово сдал.
7: Ну какие-то у нас, знаешь, такие, знаешь, опять прям
6: перегиб,
7: из крайности в крайность.
6: Из крайности, да. В крайность, да.
7: То наше поколение говорили, все идите учиться, всем надо высшее образование. И сейчас половина просто этих книжечек лежит где-то пылится. Лично у меня ровно такое же высшее образование, да. А сейчас наоборот, смотри, все, никому не нужно оно. Потом, видимо, опять будем все гнаться за ним. Надо где-то какую-то золотую середину.
6: Ай, у нас вообще в стране все очень весело. У нас всегда как-то из крайности в крайность. Вот, смотри, еще одна крайность. Вот, правительство РФ разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина Евро-2. Евро-3, Евро-4.
7: Евро-2 даже теперь уже.
6: Да, представляешь, до 1 июня, июля 27 года, то есть на год вперед, сообщает Минэнерго. На АЗС будет отражена информация об экологическом классе опускаемого топлива.
7: Ага.
6: А причем продажа топлива стандарт Евро-2 была запрещена в России еще в 2013 году, представляешь? Мне вопрос, знаешь, какой интересный. То есть они такие сейчас же вот это понизили класс.
7: Но.
6: А почему цена не то что падает, она растет? То есть, ну та цена сейчас, видел, как у нас 95-й, какая
7: Но.
6: Цена? То есть, если у вас не 95-й уже, а это евро, там 95-й евро-3, допустим, то он стоит тоже рублей 50 максимум. Мне это очень интересно.
7: Интересно, конечно, да.
6: А то, что у тебя машина отъедет, катализатор, кто будет за это отвечать?
7: Ну, это кто? Никто.
6: Никто. Так вышло, извините.
7: Да, шахматы у нас, получается, какие-то тут Е2, Е3.
6: Е2, Е3, да. Ой, ребятушки, весело, весело. Ну, а зато есть вот у людей, есть вот даже вот здесь человек написал, супер позитивные, вот где нас написали-то? Вот.
7: Где?
6: Юля нам пишет. Доброе утро, утромычки, Бим Казань, всем хорошего летнего дня. А завтра, говорит, в отпуск!
7: Завтра в отпуск?
6: Юльке отдыхать поедет.
7: А, потрясающе, смотри, да. Люди только еще завтра будут предвкушать выходные, а она уже в отпуске завтра.
6: Юль, мы тебя поздравляем.
7: Радуемся
6: вместе с вами. Отдыхать, веселиться. Да, мы тебе рады, но не от всего сердца.
7: Да ладно.
6: Да ладно, ладно.
7: От всего сердца порадуй.
6: От всего сердца мы тебя рады. Да уж.
7: Вам хорошо отдохнуть. Успеть вот это все летнее сделать.
6: Нам тут веселые шуточки всякие присылают еще. Кстати, это веселая штука, шутка. Корейская версия сериала «Комиссар Рекс» закончилась трагедией в первой серии. Съели Рекса.
7: Не надо было это договаривать. Надо было на фантазию хотя бы оставить.
6: Ну ладно, ладно, что ж. Вот так вот корейцы веселятся. Ребят, ну что ж, я напомню, что у нас в этом часе уже в 9:35. У нас будет еще одна игра. Называется она «Выбирай Сочи». У нас люди оставляют заявки. У меня вот есть вот табличка. Будем звонить кому. Так что, ребят, слушайте, если оставляете заявку, не пропустите.
7: И это не единственная игра в этом часе.
6: Это не единственная. В конце часа еще одна игра будет.
7: Ай,
6: блин. Ай-яй-яй.
7: Игривое сегодня настроение.
6: Это «Утромен», друзья. Андрей Дмитриев, Фарид Галимов. Мы продолжаем.
5: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Самый расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Бим-радио представляет вечеринку расколбас из 90-х. Информация на правах рекламы. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас!
2: Yeah.
1: 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». А ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru. Возрастное ограничение 18+. Класс.
2: Да, ну что, мы будем сейчас прямо пригласительные разыгрывать, да?
1: Мы будем разыгрывать пригласительные. Троих людей мы выберем.
2: Прям какой Фарид щедрый. Прям три пригласительных.
1: Три пригласительных, друзья. Уже 14 августа, совсем скоро, кстати.
2: Да.
1: Ну что, ты готов, Андрей?
2: Да,
1: ну подожди. Совсем скоро мы зададим вопросик.
2: Да, давай по счету решим опять же, какие у нас.
1: Первый,
2: пятый
1: второй,
2: был, шестой был. Нет, давай... Ну или давай первый, второй, третий, да?
1: Да пусть первый, второй, третий.
2: Давай.
1: Первый, второй, третий, друзья, отправляйте свои ответы только в Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
2: Первый, второй, третий будут,
1: да,
2: победные?
1: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Ты готов?
2: Готов.
1: Итак, по совсем скоро вопрос вот сейчас.
0: Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Поехали!
2: Ой, как сейчас много будет вариантов ответов правильных, я чувствую. В какую карманную игру, выпущенную в СССР в 1984 году, многие дети играли часами, а по легенде в конце показывали мультфильм. Еще, кстати говоря, варианты ответов: А, Тетрис, Б, Ну погоди, или же В, Тамагочи. Еще раз: А, Тетрис, Б, Ну погоди, или В, Тамагочи.
1: Е-хей! Ой, вопросики, ответики посыпались.
2: Сейчас
1: давайте,
2: буду ловить.
1: давайте, ребятушки! То. А боже, песня, да?
3: Ай, твай, полицай, драйвер, гренадер, фэнтези, сатыки, стебена, гутена.
1: Сколько ответов, ребята? О, просто десятки ответов.
2: Марат первый сразу написал, но, к сожалению, Марат совсем недавно выиграл, поэтому, увы, Марат.
1: Марат, ты выигрывал, тебе уже нельзя.
2: Да, но одного победителя я уже выбрал. Так, сейчас смотрим второго. Ну-ка. Ну-ка, есть второй у нас. И...
1: Я.
2: Так, это я только недавно выиграл. Так.
1: Я. What is this? What is this? Я буду составлять фон, давай. Я. Давайте, ребят, пойдем вместе.
2: Все.
3: I try, полицай, драйвер, гренадер, фэнзик, зебена.
2: Как теперь тебя перебить-то, Фарид?
1: Все, погнали. Ну что ж, мы нашли трех победителей. Первый, второй, третий. Давай, Андрей, озвучим, во-первых, правильный ответ.
2: Правильный ответ, конечно же, это «Ну погоди».
1: «Ну погоди» или «Волк ловит яйца», наша любимая детская игрушка, конечно. Тетрис был намного позже.
2: Да. Что, готовы мы объявлять наших победителей?
1: Конечно, давай.
2: Смотри, автогерой вот он у нас просто так здесь сохранен. Елена вообще это.
1: Елена.
2: Шарги отправляем, она у нас победила. Денис что-то нам еще печатает, но он уже мог же ничего не печатать. Мы ему, потому что в ответ шарик отправляем тоже. И товарищ враг сегодня оказался третьим,
1: Ничего себе!
2: Да, тоже получает от нас шарик, а потом дальше, соответственно, всю полезную информацию.
1: Но враг обычно не ходит на наш верчинник. Хотя ура написано, может, пойдет. А ну, приходите, ребят. Напоминаем, наша вечеринка уже совсем скоро, уже совсем. Прямо вот 14 уже августа.
2: Будем тусить, расколбас устраивать.
1: Победителей поздравляем, они получат свои пригласительные билеты. А уже совсем скоро, ребята, у нас опять игра. Слушайте внимательно.
0: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, вставать.

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
6: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
7: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
5: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
6: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
8: Подробности на maximilians.ru 18+.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
13: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от «Бим-радио». «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений. Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
0: В Сочи. Куда едем?
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
5: Ну что ж, друзья, у нас еще одна игра. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. Классно же?
6: Да.
5: На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай в Сочи и получай гарантированный подарок в Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru, возрастное ограничение 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что ж, Андрюх, будем звонить?
6: Давай.
5: Прямо сейчас мы уже приготовили одного участника, не буду говорить участника, участницу. Давай звонить, посмотрим, ответит верно или ответит. Поехали. Так, набираюсь, все, понеслась.
6: Внимательно ждем. О, гудки есть.
5: О, гудки есть, есть, есть. И подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru, возрастное ограничение 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что ж, Андрюх, будем звонить?
6: Давай.
5: Прямо сейчас мы уже приготовили одного участника, не буду говорить участника, участницу. Давай звонить, посмотрим, ответит верно или ответит. Поехали. Так, набираюсь. Все, понеслась.
6: Внимательно ждем. О, гудки есть.
5: О, гудки есть, есть, есть.
6: Люблю гудки.

0: сейчас мы уже приготовили одного участника. Не буду говорить участник, участницу. Давай звонить, посмотрим, ответит верно или не ответит. Поехали. Так, набираюсь. Все, понеслась.
1: Внимательно ждем. О, гудки есть.
0: О, гудки есть, есть, есть.
1: Люблю гудки.
0: Возьмет, нет?
1: Конечно. Надо брать.
0: Может, не взять.
2: Алло.
0: Алло. Алло, Эльвира?
2: Прошу вас.
0: Куда едем? Эльвир, куда едем?
2: Никуда не едем.
1: Никуда не едем.
0: Никуда не едем.
1: А надо было в Сочи.
0: А надо было в Сочи. Эх, Эльвира, Эльвира! Это Бимразия!
2: Ой, господи, я так не поняла, да, в Сочи!
0: А, все, Эльвирочка, все! Ну вот, у нас был первый этап, это когда вы должны были сказать, когда на вопрос, куда едем, надо сказать, в Сочи!
2: Ну так вот. Вы не представились, если бы вы представились, я бы сказала, в Сочи.
1: А так, это так, вся, такая,
0: так вся
1: да.
0: Фишка игры в этом. Мы не представ... Если мы представились, то бы все бы отвечали. Вся фишка игры в том, что мы не представляемся, а просто сразу говорим, куда едем.
2: Ладно, хорошо.
0: Ну, ничего страшного, Люлечка, бывает, а у вас есть зато возможность передать приветы.
2: Я передаю привет всем своим родственникам, кто живет в Москве. Это Ярзуткин Игорь, Марина, Юля и всем своим казанским друзьям из Васильева, всем волонтерам.
0: О, вы сейчас в волонтерском движении состоите. Молодцы.
2: Да, я волонтер.
0: Молодцы. А, Эльвир, спасибо вам, что взяли трубку. Не ответили правильно, конечно. Ну, ничего страшного. Это Эльвира Салихутдин. Эльвир, спасибо большое. Вам хорошего дня.
2: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. До свидания. Мне понравилось. Куда едем? Никуда не едем.
1: Зато честно все.
0: Зато честно, никуда не едем.
1: Да, такие моменты все-таки тоже должны быть.
0: Ну, должны быть, конечно, не все на всегда, все правильно должно быть.
1: Да, нам же, честно говоря, интересно, когда вот такие ситуации возникают.
0: Так что, ребят, если хотите участвовать, собственно, и получить классный подарок, и потом выйти в финал, вы не забывайте, если вы оставили заявку, вот просто вам сразу такой полезный совет. Если звонит какой-то мужик, а может, не мужик.
1: Всегда отвечайте в Сочи.
0: И говорит, куда едем? Ты говоришь, в Сочи сразу. Вот запрос запомните, и будет все нормально. И будете проходить финал. Ну что ж, это наша игра «Выбирай Сочи», друзья. Она еще идет, так что до 31 августа. Слушайте, участвуйте и выигрывайте. Мы продолжаем.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
5: Куда едем?
4: В Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Прогноз погоды на волнах любимого радио. И Андрей Дмитриев уже готов рассказать, какая погода будет у вас.
7: Я не готов еще рассказать, какая погода будет.
6: А я смотрю Яндекс погоды, 24 показывают.
7: А теперь я тоже готов. Солнышко. Тогда. Плюс 24, действительно. Ясные сегодня осадков не ожидается, по-прежнему утверждают синоптики. Так, плюс 28 сегодня обещают нам днем. Видимо, будет жарко.
6: Жарко будет, да.
7: Еще жарче, плюс 30. И опять же, без осадков. Ночью будет плюс 23. В субботу и воскресенье есть вероятность дождя. По 3 капельки нам рисуют. В субботу плюс 26 днем. В воскресенье плюс 24. Ну и вот эти вот 24 останутся с нами еще в понедельник. Вторник, среду, следующую. Без осадков обещают. Начнется следующая неделя. То есть вот в субботу и в воскресенье ровно нам дождик обещают.
6: Прикольно. Главное, чтобы нам уролог 3 капли нарисовал. А так все нормально.
7: Не рисуй, пожалуйста.
6: Не надо. Ребят, погода классная. Сегодня тепло, жарко. Завтра тоже тепло и жарко, и у нас, и когда там еще? А, посмотри-ка, а вот завтра-то ночью обещают небольшой дождь.
7: И
6: в субботу обещают, ох, какой там дождь.
7: Я говорю, в субботу и воскресенье обещают.
6: Ладно.
7: С ночи и начнется.
6: Вообще дождя много в этом году, да, мне кажется? Перебор какой-то.
7: Да нет, нормально, мне кажется, да.
6: Ну ладно, ребят, а мы продолжаем.
8: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены».
9: А я думал, сова.
6: Итак, ребяточки, смотри, какая новость интересная. Просто всем на заметку всяким подросткам.
7: Ну-ка.
6: Которые без дела шатаются, всякой фигней занимаются.
7: Давай, все про меня прям, ну-ка.
6: 31 мая, да, подростки, короче, баллончиками разрисовали стену Никола Гостинодворского храма.
7: А нет, тогда это не про меня.
6: На улице Кремлевская.
7: Ужас
6: а
7: какой.
6: Храм историческое, культурное наследие, все такое, прямо такой, ну, очень важный храм. Так, внимание, этим двоим подросткам за граффити на храме в Казани грозит до 3 лет лишения свободы.
7: Вот так.
6: За вандализм, видимо.
7: Порисовали, называется. Мы вот с баллончиками в наше время по-другому баловались.
6: У нас в моем детстве вообще не было баллончиков с краской. Ну,
7: 1,5-литровые баллончики.
6: У нас вообще не было баллончиков с краской, у нас просто такого, в принципе, не было.
7: Гуашь была.
6: Гуашь, ну да. Она смывается, и не страшно.
7: Ну.
6: Ребят, короче, мы вам сразу говорим. Если вот у вас есть баллончики, вы такие, а пойду-ка я что-то на какой-то стене нарисую, ребят, 30 раз подумайте. Если уж, как бы, если уж собираетесь не рисовать, то надо уж смотреть, чтобы это был какой-то, не знаю.
7: А как это? Какие-то заранее утвержденные места должны быть, что ли?
6: Ну, какой-нибудь заброшенный забор максимум, я не знаю, что такое. Ну, хотя есть же место.
7: У себя дома рисуйте на стене.
6: Дома у себя рисуйте на стене. Да.
7: Вот этой, на белой, которую папа недавно штукатурил.
6: А на храмах точно не стоит. Они, причем, знаешь, такую-то фигню нарисовали, написали. Ну, а самое главное, лишь...
7: Еще и некрасиво, да?
6: Некрасиво абсолютно. Какую-то чушь просто одним цветом, просто какие-то буквы, ерунда какая-то. Но... Ребят, мы вас предупредили. Вот видите, вот парни сейчас до 3 лет могут получить.
7: Очень грустно это, конечно. Ну, с другой стороны, может быть, правильно. А что вы общее имущество портите?
6: Да, кстати.
7: Не всем хочется видеть там вот эти вот яркие буквы.
6: Абсолютно верно.
7: Хочется красивые, просто что-то вот ровненькое, такое неяркое, может быть, наблюдать.
6: Да, абсолютно верно. Кстати, ну, ребят, короче, мы вас предупредили.
7: Да, смотрите у нас.
6: Кстати, лето продолжается, многие еще, конечно, самокаты же у нас продолжают. Электрические самокаты же по городу положили.
7: О, вчера мне сумасшедший такой встретился.
6: Кстати, я недавно, мы решили погулять по вот этой русско-немецкой Швейцарии. Есть у нас такой лес?
7: Ага, да.
6: Мы туда пошли, вот это, там же глух так, лица, красиво, белок там повидали, все красиво. А идем, вот это такой... Лес, какие там еще после дождя, вот это лужи, все. Я иду, такой электросамокат, такой в луже лежит, мигает. Ну, этот какой прокатный.
7: Ага.
6: Такой думаю, кто туда тут дотащил? Зачем? просто лежит в луже, и я его поднял на подножку, поставил, потому что в луже не валялся хотя бы.
7: Вот так вот некоторые люди у нас к чужому относятся, конечно.
6: Не говори. Так вот, тут тоже новость такая. Электросамокатчик сбил девушку на Ломжинской, но это частенько происходит, собственно. А, кстати, она стояла у пешеходного перехода, ничего не двигалась. Видишь, как она сейчас потеряла даже сознание.
7: Uh-huh.
6: А я к чему все это? Я недавно смотрю, просто телевизор смотрел.
7: Uh-huh.
6: По-моему, в Москве там тоже ребят катались на самокате, парень с девушкой вдвоем.
7: Но на одном самокате.
6: На одном.
7: Уже осуждаем.
6: И их уже как-то, их зафиксировал то ли кто-то из проката самоката, то ли что. И у них так со счета штраф в 100 тысяч. Бабам.
7: А обещали же большие штрафы за это дело.
6: 100 тысяч,
7: да.
6: Представляешь? То есть, если тебя инспектор ГАИ остановит, вы едете вдвоем, это штраф 800 рублей. Если же тебя сам вот этот, как называется он, кикширинг называется?
7: Шеринг,
6: вот эта шеринговая компания, если тебя отловит, 100 тысяч штраф, представляешь? И они такие, бам-пам-пам, такие пум-пам-пам.
7: Причем сам самокат-то столько не стоит, скорее всего.
6: Да, да, он, наверное, сам столько не стоит, скорее всего, но это просто удивительно. Я тоже не понимаю, там же цена небольшая, зачем вот это вдвоем кататься, мучиться? Ну, просто там можешь сразу взять два самоката в прокат, их же полно, и катайтесь вдвоем, классно же.
7: Конечно, конечно. Ну,
6: еще не знаю, почему так.
7: Да, нам, кстати, тут по поводу предыдущей новости написали: езжайте в деревню и рисуйте на гусях.
6: На гусях?
7: А гуси-то при чем?
6: А раньше, да, ты че, раньше, чтобы отличить чужих, ну, уток там, это, от соседских, кур тоже, краска же.
7: А, да?
6: Да, вот здесь на шее, там, раз, просто мазок делали.
7: У меня были бы фиолетовые курицы.
6: И понятно, что вот это коричневая краска, это наш кур, там, не знаю, вот это, у них там другая краска у соседей, ну, прикольно.
7: Прикольно.
6: Да, они ходили с краской на шее.
7: А я бы сделал часть курицы белой, часть зеленая, часть красная, чтобы они как наш татарстанский триколор бегали.
6: А, татарстанский,
7: ну, как светофор тоже как вариант, зато по порядку будут бегать, наверное.
6: Тоже вариант. Да, ребят, вот такая вот веселуха. Ну, а у нас скоро мы вернемся после небольшого блока рекламы.
8: Утромены сделают твое утро.
6: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
10: Реклама на Бим-радио.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Хабин радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, мухтарам ватандашлар, уважаемые люди, гости. Что у нас? Пробок нет у нас?
5: Все хорошо, что ли, там?
6: Смотри, вообще великолепно. 2 балла всего-навсего в Казани.
5: Ай,
6: все стабильно. И смотри, крупнейшие пробки написано. Крупных пробок нет.
5: Шикарно.
6: Прямо так написано. Все. Класс вообще. Основные затруднения только есть. Это вот улица Мир, Сибирь-Страк, от парка улицы до улицы Журналистов, там всего 15 минут якобы.
5: Ага.
6: Мосты, дамбы, все по нулям. Так, по ДТП посмотрим. Есть одно ДТП на проспекте, я вижу. Проспект Победы, если вот от Камалеи... Подожди-ка. Да. Это вот напротив Меги прямо. То есть, получается, вот если в сторону горок двигаться, прямо напротив Меги ДТП средний ряд.
5: Ага. И на Амирхан еще, по-моему, есть отметочка у ДТП.
6: Да, сейчас найдем, подожди.
5: На Амирхан.
6: А, да. Ой, не только на Амирхан, смотри. Есть на Амирхана, да. Это, внимание, какое место
5: это? Это в сторону Чуйкова, от Воровского в сторону Чуйкова, видимо.
6: Да, средний ряд. И вижу ДТП, почему там пробка. Это вот у нас, так, секунду, перемотаю. Вот она, вот, вот. Там большая пробка. Напротив Березовой рощи. Это вот, собственно, когда из Дербышек ты едешь. Подожди-ка. А, посередине почему-то указано ДТП, непонятно.
5: А тут и средний, и правый ряд, а, собственно, там как раз 2 ряда только. Видимо, все перекрыто.
6: Короче, ребята, и из Дербышек, и в Дербышке, когда едете, там вот ровно... Тут перекресток с этой вот, когда в новый ЖК там заезжаешь, тут едешь в новый перекресток там.
5: Ага.
6: Да, вот там средний правый ряд, и вот в этом месте, короче, ДТП. И пробка скапливается. Друзья, будьте внимательны, аккуратны. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. А у нас снова игра. Слушай внимательно.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
7: Ура!
8: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
6: Ну что, друзья, как я и говорил, снова у нас игра и спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канс» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канс». Купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К», ОГРН 112-161-00-27-250, Казань, 1 Мурманская, 117. И мы с Андреем готовы еще подарки разыграть от «Аврора Канс».
5: Готовы, конечно.
6: Готовы, готовы, ребята. Все просто. Вы пишете ответы правильные в наш мессенджер Макс плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Кстати, Александр писал, люблю, любимый. Саня, спасибо, дорогой, спасибо, спасибо. Вот, я Смирнов написал. Доброе утро, Фаритушка и Андрей.
5: Спасибо. Спасибо. Вам тоже доброго утра и отличного
6: доброго
5: дня.
6: Утро.
5: Ну, мы к подаркам, собственно, да, от «Аврора Канс» возвращаемся.
6: Поехали.
5: Надо четвертым. Ну, смотри, мы просто первым, вторым, третьим вручили, сегодня пятому, шестому тоже вручили уже. Четвертого игнорируем, как бы. Давай четвертого в этот раз наградим.
6: А только одному раздаем сегодня?
5: Это да, уже, ну, мы 3 раза по одному.
6: А, 3 раза по одному. Все.
5: Да.
6: Четвертый правильно ответивший заберет у нас подарок. Так что, друзья, внимательно слушаем вопрос от Андрея Дмитриева с вариантами ответов. Отвечаем, друзья, вот А, Б, В ответы, да?
5: Да, все просто. Мне кажется, прям проще некуда. Вопрос действительно такой у нас интересный. До появления знакомой нам бумаги в Древнем Египте для письма использовали. Вариант А, бамбуковые дощечки. Вариант Б, папирусы. В, глиняные таблички.
6: Прекрасно, прекрасно.
5: Да. А, так, Б вот. Или В вам нужно.
6: А, Б или В, пишите. О, полетели ответы. О, давай, Андрюха, ищи четвертого правильно.
5: Прям сразу надо найти, да?
6: Так, ну, так, а что нет-то? С чем будем тянуть-то?
5: Да, действительно.
6: У нас следующая часть уже.
5: Артем был первый у нас. Так.
6: Артем красавчик.
5: Ага. Рамиль был второй, тоже правильно. Эльфир третий, тоже правильно. Смотри, только мужчины прям. И четвертым нам написал. А он тут выиграл, я смотрю, прям совсем не надо.
6: Тогда другого четвертого.
5: Да, да, да. Тогда смотрим следующего четвертого. А это уже четвертая получается.
6: Класс.
5: Так, сейчас внимательно наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Все, да, она вполне себе имеет право выигрывать то, что в течение месяца не выигрывала. Мы поздравляем Гульшат с победой, потому что правильный ответ это вариант Б, папирус, конечно же.
6: И кто победит еще раз?
5: Гульшат,
6: Гульшат!
5: Побеждает!
6: победой!
5: Шарик отправили Гульшат, она тоже огонечек прислала в ответ, все прекрасно поняла.
6: Гульшат, что с победой. Вам сет с подарок от Аврора Канс. Вот такая игра, друзья. Даже три раза мы сегодня проводили. Так что слушайте внимательно. А потом, я думаю, и днем тоже будут проводить, скорее всего, да?
5: Ну, обязательно.
6: Класс, класс, класс. Ну что, ребяшки, а у нас впереди-то уже 10-й час. Скоро будет утро оки. Андрей, что будем петь сегодня?
5: Не знаю, надо сначала именинников поздравить, еще будет.
6: Именинников тоже поздравим, друзья. Ну и накидывать варианты для песни. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. А мы с Андреем постараемся хорошо спеть.
7: Ура!
8: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Минпросвещение России направили предложение о переходе школ на электронные учебники. Инициаторы считают необходимым разработать поэтапную программу внедрения цифрового формата в среднее образование. Это позволит ученикам отказаться от тяжелых рюкзаков, набитых бумажными изданиями. Водителей, выезжающих на обочину ради объезда заторов, могут начать штрафовать строже. Размер санкции хотят поднять с 2250 до 5000 рублей. Соответствующие меры сейчас находятся на рассмотрении у властей. Ученые раскрыли причины частых пробуждений около 3 часов ночи. С точки зрения эволюции, такой паттерн может быть отголоском сегментированного сна. Раньше люди спали в 2 этапа, делая перерыв на бодрствование. Сегодня это связано с циклами сна. Во второй половине ночи сон легче, поэтому проснуться проще. Такие пробуждения – норма, но люди их обычно не запоминают. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Традиционно в начале вот этого финального нашего часа мы поздравляем именинников, людей, кто родился в этот, именно в этот день.
5: Этих прекрасных людей, которые родились в этот прекрасный день.
4: 6 августа. Прекрасный день.
5: У меня есть друг, который родился 6 августа. Леха, с днем рождения.
4: Леха, с днем рождения тебя. Ну, класс. У меня вроде никого нет. Хотя, может быть... Я же просто же, ты заходишь в мессенджер, смотришь, кто родился у тебя 6 августа.
5: А ты так решил прям сразу воспользоваться, да?
4: Не, а у нас сейчас ночью...
5: Так нечестно, надо, если только по памяти.
4: Кто сказал, что нечестно?
5: Я сказал нечестно. Я же честно вспомнил.
4: Ну, молодец. Нет, я тоже некоторых помню, вот иногда, знаешь, так интересно бывает, ты заходишь в этот мессенджер, а там такой, о, все, нифига себе, он отмечает, и поздравляешь, тоже
5: да,
4: приятно.
5: Да, еще заодно смотришь, какие у тебя странные есть номера.
4: О, это да, это точно. О, у меня сегодня, прикинь, 6 человек ВКонтакте.
5: 6 человек сегодня день рождения.
4: Ничего себе.
5: Ну-ка, для них специально давай расскажи, как
4: кстати,
5: я могу вам поздравлять.
4: Кстати, Аидка, наш общезнакомый Лайм, который...
5: А, да?
4: Да, Аидка сегодня рождения, как стоит с днем рождения. Она слушает обычно часто. Поздравляем. Ребят, не забывайте, что на Монах Любимого Радио вы можете всегда заказать индивидуальнейшие поздравления своих родных, любимых и близких людей. А мы, ведущие, можем для этого сделать вот прямо все, как говорится. Так ведь? Так. Абсолютно. Ребят, все, надо, что надо сделать? Надо зайти на сайт bimradio.ru.
5: Ага.
4: Там заходите, там прям в новый сайт абсолютно обновленный, классный. В правом верхнем углу такая будет большая такая, такой прямоугольник такой оранжевый, там написано «Заказать поздравление». Туда кликайте, и там варианты. Либо в прямом эфире, либо в привет-приветов, там прям все варианты есть.
5: А, то есть еще и так.
4: Да, там все очень удобно, очень удобно. А, также, друзья, оставляйте заявки, ну, а мы, ведущие любимого радио, сделаем все, чтобы ваш любимый человек получил целый океан эмоций.
5: Ну, а когда же?
4: Ну, конечно. А мы можем даже в личку прислать поздравления, кстати.
5: Ну, это видео, к примеру, формат.
4: Да, кружочек там и что-нибудь такое. Ребят, все просто. Если вы не любите оставлять заявки где-то в интернете, можно просто позвонить 2-930-800.
5: В рабочее время.
4: Да, вот с 10 утра, с 10 до 15. Вот смотрите, уже целых 5 минут, как можно звонить. Звоните, наша Екатерина, наш офис-менеджер уже на месте. Она примет звоночки и, пожалуйста, там же можно, кстати, рекламу заказать. Все очень просто. Ну а у нас есть еще группа ВК же.
5: Да, она у меня уже открыта.
4: Да, и там тоже люди есть, которые отмечают сегодня день рождения. Давайте их поздравлять! Поехали!
5: Итак, знакомимся с составом именинников сегодняшнего дня.
4: Let's go!
5: На воротах Светлана Никова. Ну, может быть, не на воротах, так или иначе, ее с днем рождения поздравляем.
4: В нападении
5: Екатерина Оськина тогда. Ползащит Наташ Сабитова, вместе с ней там Елена Ильина, Танцелу Хисамиева, Эвелина Гарипова, серьезная у нас защита. Ползащита Оксана Ахмедзянова, Ляля Степанова, Ярослав Хатеев, Алексей Горовцев, Ирина Бодридзи, и Сергей Егоров завершает наш список именинников. Ну, вообще, их, конечно, огромное количество. И всех тех, кто сегодня отмечает свой день рождения, мы поздравляем от всей нашей большой души.
4: Ребята, всех, кто родился 6 августа, с днем рождения!
5: С днем рождения!
4: Ура!
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
7: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
8: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Утро оке на Бим радио.
2: А не спеть ли нам песню?
3: А не спеть.
2: Да, друзья, утро оке традиционно в это время мы начинаем петь песни. Сегодня мы с Андреем такие не стали долго гадать.
3: Да.
2: Вспомни старую добрую песню, такие, давай споем.
3: Фарид просто батарейки грыз до этого. Заряжал их таким образом.
2: Или сам заряжался, я не знаю. Ребят, классная песня. Группа, помните, такая была «Жуки».
3: Ну?
2: Они же «The Beatles».
3: Да?
2: Ну, «Жуки» же. «Beatles» переводится «Жуки».
3: Сколько удивительного за минуту произошло для меня.
2: И песня называется «Батарейка». Ну что, Андрей, ты готов?
3: Что у нас, «А» или «А»? Пальчиковый или мизинчиковый?
2: Да, у нас «А». У нас такие батарейки.
3: Крона, что ли?
2: Да. Ну что, давайте петь.
1: Утро оке на Бим радио.
3: Как Фарид красиво на гитаре играть умеет.
2: Ну, воображаемый.
3: Это ногой.
2: А звук идет. Ногой причем, да. Ну что, ребят, давайте споем вместе.

Давайте, давайте, петь вместе с нами, ребята. Есть классная песня, все слова знаете. Так, так, так, так. Ну что?

0: что тут скажешь, что тут скажешь. Классная песня, нам даже написал, кстати. А Денис пишет, уфу, песняка, молодцы, но у меня уже голос, сел голос.
1: Ну, так бывает, как батарейка садится, так и голос тоже порой садится. А вообще, наша жизнь, она же как батарейка. И плюсы, и минусы есть.
0: У него сел голос после песни «Максим», которая у нас звучала, он просто ее тоже пел. А мы еще раз, давай, поехали.

0: ребят, да. Но у любви-то, может быть, батарейка и сядет. Но никогда не сядет батарейка у самого на свете лучшего в мире утреннего шоу, которое называется «Утро Мэлли». Да, у нашего шоу никогда не сядет батарейка. Вот это вот верно. Да, ребят, класс, класс. Ну, сегодня, конечно, Андрей, мы с тобой побили рекорд по количеству игр. Мы сегодня мастера спорта по проведению игр.
1: Да. Да. Игра продолжается.
0: Да, ребят, мы молодцы, провели много игр, классно посидели, классно поболтали. Вот Антон пишет, уф, что за львы эти тигры, он пишет нам. Спасибо, Антон. Спасибо, ну класс.
1: Благодарим, конечно, приятно сюда.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Ну классно же, ребята, реально, все подпевали вместе с нами песни. Классная, все шикарно. Что у нас дальше, Андрей? Дальше у нас что?
1: Рабочий полдник.
0: Обязательно.
1: Следом за ним, соответственно, линейный ведущий вас не оставит. Тут наедине
0: с самим собой.
1: Вечерний шоу. Сопроводят вас до вечернего шоу с 17 до 20.
0: Вечерний Трубим,
1: да,
0: называется.
1: Ну а следом привет-привет.
0: Привет-привет, да, все очень просто, друзья. Ну а что, завтра пятница, завтра Андрей Дмитриев вернется, кстати, собственно,
1: да,
0: в студию.
1: Я буду с кем-то в эфире.
0: С кем-то.
1: Немножко
0: да.
1: Интриги.
0: Ни меня, ни Альберта завтра не будет, мы уезжаем с Андреем, с Альбертом в другой город везти. Там,
1: это я тоже поеду тогда.
0: Да, поехали, что нет-то, повезти полным составом утром, мы начнем. Забабахаем.
1: А здесь кто будет?
0: А здесь кто? Вот поэтому ты и здесь.
1: Все, Андрейка, понимаешь, отправляется заряжать свою батарейку, чтобы завтра вернуться сюда.
0: Да, друзья, еще раз представимся. Андрей Дмитриев.
1: Фарид Галимов.
0: Всем пока, хорошего дня!
2: Шоу «Утро Мэнни».
3: А я думал, вставать.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. I got the

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: теперь имя Луиза, но у каждого, наверное, есть тетка с таким именем. Тетя Луиза, Луизапа. Есть у каждого. Мы почему-то думаем, что это татарское имя. Ведь это совершенно не так. Это вот как история с Альбертами и Маратами. История французская совершенно. И Луиза от Луи, от Людовика. Вот оттуда идут корни. Но все равно имя очень красивое. Хорошо, что у них, у всех Луиз на планете Земля теперь есть своя песня. Могут собираться где-то в клубах. День Луиз. Вот эта вот история такая красивая. Всем доброго дня, хорошего настроения, хорошей погоды.
1: Летнее настроение с Бим Радио.
2: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Минпросвещение России направили предложение о переходе школ на электронные учебники. Инициаторы считают необходимым разработать поэтапную программу внедрения цифрового формата в среднее образование. Это позволит ученикам отказаться от тяжелых рюкзаков, набитых бумажными изданиями. Водителей, выезжающих на обочину ради объезда заторов, могут начать штрафовать строже. Размер санкции хотят поднять с 2250 до 5000 рублей. Соответствующие меры сейчас находятся на рассмотрении у властей. Ученые раскрыли причины частых пробуждений около 3 часов ночи. С точки зрения эволюции, такой паттерн может быть отголоском сегментированного сна. Раньше люди спали в 2 этапа, делая перерыв на бодрствование. Сегодня это связано с циклами сна. Во второй половине ночи сон легче, поэтому проснуться проще. Такие пробуждения – норма, но люди их обычно не запоминают. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: На правах рекламы Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы ворвемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилис». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilis.ru. 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну, что вам рассказать про загруженность казахских дорог? Даже, наверное, Яндекс.Карта сейчас удивляется. 2 балла выставлено, дороги почти свободны. Единственное затруднение – это Миросибирский тракт от парка улицы до улицы журналистов. Стоит 14 минут, но и дистанция 3,5 километра, 16 километров в час. Скорость движения вполне себе, даже очень ничего, слегка красненькая, чуть-чуть совсем. Ну, там ремонтные работы продолжаются, это хорошо, что они продолжаются. Побыстрее бы, конечно, но что делать? Ремонтировать и жить в квартире, в которой ты делаешь ремонт, гораздо медленнее будет идти ремонт. Здесь та же история. Всем аккуратности за рулем. Будьте аккуратны, аккуратны. Соблюдаем все правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, полный расколбас. Даем возможность обзавестись билетиками. Разыграем 3 билета сейчас. Сразу задам вопрос. И после ознакомлю вас с рекламной информацией. Значит, вопрос такой. Отвечаем Макс. Только в Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Надеюсь, вы уже зашли, набрали. Давайте еще раз напомню. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Первые трое у нас, да, получают билеты. Первые трое. Так что поехали. Вопрос такой. Я не играл в это, поэтому для меня это тоже будет очень сложно. В самом начале игры «Контра» 18+, после нажатия «Старт» происходила легендарная заставка. Она, эта заставка, демонстрировала, значит, 3 варианта предлагаем. 2 солдат, прыгающих с вертолета, убегающих врагов. Крупный план лица героя. Вот давайте повспоминаем «Контру» и ответим, что же там было. И первые трое получают у нас билеты. На что билеты? Я напоминаю, на правах рекламы. Информация. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбаса» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимин», ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. А за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожен, уровень расколбаса будет запределен. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что, давайте посмотрим правильные ответы. Значит, правильный ответ — 2 солдат, прыгающих с вертолета, надо было прислать нам. То есть первый вариант, ЦФК-1, тоже годится. Значит, 2 солдата – это Паша. Некто 00171. И Вера, Вера, вот это, я не знаю, как КТК, Котика, Котика. Котика, наверное, Котика. Вера Котика. Там в латинице написано Котика. И через Y. Причем пойми, что Вера хочет этим сказать, не знаю. Но зато точно знаю, что 14-го на расколбасе мы ее обязательно увидим. Всем большое спасибо. Сворачиваем. Но розыгрыш билетов будет продолжен, естественно.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С октября в России появится возможность пополнять счет в одном банке наличными через банкомат другого. Операция будет проходить через СБП. Услуга станет доступна не во всех банках. Кредитные организации будут подключать ее добровольно. Пополнить получится только собственный счет. Действуют лимиты максимум 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. В Госдуме выдвинули инициативу о введении электронного сертификата на очки для школьников из малоимущих семей. С его помощью можно будет оплатить базовую оправу и линзы в соответствии с врачебным рецептом. Авторы предложения считают, мера поможет выполнить офтальмологические назначения, сократить различия между регионами и увязать профосмотры с реальной поддержкой семей. От соцподдержки к ностальгии. Внимание! 14 августа Бимрадио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Ну и называем с вами, что у нас в этом часе будет обязательно игра «Смотри на мир». Ярче, будьте готовы. Совсем скоро призову вас к участию. И нужно будет здесь помнить, что наш студийный номер 292-102-8.

0: Ярче с БИМ-радио.
1: Смотреть на мир ярче будем прямо сейчас вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Напомню, мы задаем простой вопрос, вы и вариант ответов даже предлагаем. Вы отвечаете.

набирайте, жду вашего звонка. Ну и напомню информацию на правах рекламы у клиника «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных

0: Смотри, клиника «Короткий безопасный путь к здоровому зрению». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, зовут вас как?
1: Меня Марат зовут.
0: Марат?
1: Да.
0: Очень приятно, Марат. Меня зовут Махмуд. Ну что, давайте попробуем ответить на такой вопрос. Почему в жаркие часы дня на асфальте видны лужи, которых на самом деле нет? И здесь вот три варианта. Потому что нагретый воздух преломляет свет. Это первый вариант. Второй. Водитель перегрелся в пробке, ему мерещится вода. И третий вариант, потому что в жару битум плавится. Вот три варианта. На что ответим?
1: Первый.
0: Потому что нагретый воздух преломляет свет. Ну что, действительно так, воздух у поверхности асфальта имеет другую плотность, чем холодный воздух выше. Лучи света преломляются, и мозг интерпретирует это как отражение воды. Хотя на самом деле асфальт абсолютно сухой. Ну и главное правило летней дороги – сохранять спокойствие и повышенное внимание. Резко тормозить, внезапно менять полосу из-за визуальной иллюзии, естественно, не нужно. Ну, а битум плавится, это, конечно, что за контора, делающая асфальт, что у них там битум плавится. Вы молодец. Привет, и кому передадим?
1: Да всем, кто узнал, всей Казани и вам, Бимбрадио.
0: Хорошо, большое спасибо вам. Не кладите трубочку, сейчас объясню, что, где, да как. Вот так вот все просто. Участвуйте в играх на волнах любимого радио.
2: Смотри на мир ярче. Сбим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1-я, Муромская, 117.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С октября в России появится возможность пополнять счет в одном банке наличными через банкомат другого. Операция будет проходить через СБП. Услуга станет доступна не во всех банках. Кредитные организации будут подключать ее добровольно. Пополнить получится только собственный счет. Действуют лимиты максимум 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. В Госдуме выдвинули инициативу о введении электронного сертификата на очки для школьников из малоимущих семей. С его помощью можно будет оплатить базовую оправу и линзы в соответствии с врачебным рецептом. Авторы предложения считают, мера поможет выполнить офтальмологические назначения, сократить различия между регионами и увязать профосмотры с реальной поддержкой семей. От соцподдержки к ностальгии. Внимание! 14 августа Бимрадио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

осталось этого лета. 6 августа уже на дворе. Но сегодня отличный день. 26 градусов уже. Сегодня осадков не ожидается. И по максималке температура будет к 14, даже к 13 часам поднимется до 20.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Дёвые заявки на БИМ-радио.
2: И вновь время заглянуть на Яндекс.Карты. Рассказываю вам, что происходит сейчас с загрузкой. 3 балла. Местами затруднений. Я самый серьезный из которых. Улица Чернышевского от улицы Бурханочки. Иди до Профсоюзной. 7 минут 800 метров вы приезжаете со скоростью 7 километров в час. Ну и все остальное значительно меньше, что, естественно, радует. Хотя вот на Сибирском тракте есть красненькие полосочки в обе стороны, но среди заторов эти полосочки не знаются, и значит скорость там движения вполне себе. Ну и напоминаю, традиционно будьте предельно внимательны за рулем, ПДД, соблюдаем дистанции, поворотники обязательно.
1: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На поддержку молодых специалистов лесной отрасли в Татарстане выделят 6 миллионов рублей. Тем, кто после окончания вуза или колледжа устроился в учреждение, подведомственные Минлесхозу планируют единовременно выплатить 500 тысяч рублей в начале профессионального пути. В Госдуме выдвинули предложение включать в непрерывный трудовой стаж период ухода за ребенком до 3 лет. Инициатива призвана прежде всего поддержать женщин. Именно они чаще берут такой отпуск и из-за этого могут лишиться части трудовых гарантий. При этом мера затронет и отцов, и других родственников, если они официально оформили отпуск по уходу за ребенком. Интересный факт. По данным исследований, мятная жвачка способна в некоторой степени снижать ощущение усталости. Но эффект не гарантирован и проявляется не у всех. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
7: Спасибо!
6: Начало программы в 19.00.
8: Билеты на официальном сайте клуба.
9: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Макаевым.
1: Доброго дня всем, доброго, жаркого. Всем отпускникам большой привет, хорошего вам настроения отгулять в отпуске, чтобы потом хватило сил и энергии на целый рабочий год, на все 365 предстоящих дней. Ну, сегодня в Российской Федерации праздник у ребят. День железнодорожных войск, вот только день железнодорожника отгремел в выходные, а сегодня день вооруженных сил. История у них очень хорошая, с 1851 года идет, и на их плечах сейчас тоже очень большая ответственность, так что работаем, братья. Ну и еще одно событие, наверное, в Хиросиме будет, или был, наверное, уже был, ведь у них же сколько там, часов 12 разницы, митинг, на котором очередной какой-то мэр там рассказывал, как Россия угробила Хиросиму. Ну, у нас-то по истории с вами нормальные были преподаватели, мы с вами прекрасно знаем, что история эта началась в Америке и продолжилась еще в Нагасаки. Российская Федерация никогда, и СССР никогда не применяла атомное оружие именно в военных целях, особенно против мирника. Ну, это же вообще последнее дело. Вот. Ну, что, цирк продолжается у них там. Ну, а мы с вами продолжим работу. А чем будем продолжать? Музыкальный пересказ прямо сейчас. Дело простое и очень важное. Нужно дозвониться в студию 292-102-8. Разгадаем песню, хорошую, милую песню про любовь. Про любовь. О чем же еще можно думать с утра? Ну, уж не с утра, в обед. Пусть будет в обед. И жду вашего звонка 292-102-8. Как всегда, участвуют двое наших слушателей. Побеждает один. 292-102-8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Музыкальный пересказ, в котором участвуют традиционно два наших слушателя, точнее, слушательницы. Первый дозвонился Алина. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброго вам дня, на работе.
2: Да, на работе обед.
1: Обед. Приятного аппетита вам.
2: Спасибо.
1: Побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким. Вам противостоит Альбина. Альбина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: У вас тоже обеденный перерыв?
3: Сейчас начнется, через 15 минут.
1: А, как у вас все четко по времени. И вам тоже тогда с наступающим приятным аппетитом.
3: Спасибо.
1: Девушки мои милые, красивые, значит, напомню, что будет происходить. Я вам буду рассказывать про певца, певец, да, молодой, красивый. Вы должны будете угадать его имя, фамилию и песню, про которую я тоже вам, так издалека намекну. Единственное, что он стал раздражать, участвуя в рекламе. Рекламирует, все подряд. Как не включить телевизор, он там что-то где-то куда-то призывает. Что-то это,
3: Дмитрий, который я Венера, ты Юпитер.
1: Это кто сказал?
3: Я первый сказал Дмитриенко. Дмитриенко сказали. Я просто думала, это не вопрос.
1: А вы что сказали, Алина?
3: То же самое, что Дмитрий, который ты Венера, я Юпитер.
1: Вот, прикинь, Альбин, я еще ничего не рассказывал даже. То есть у меня есть фактики про песню, про исполнителя. Она не только сказала, что это Ваня Дмитриенко, но и уже песню загаданную отгадала. Прикинь, Альбин. Прикинь, что это, Алина? Я просто высказался вот свое мнение про то, что он надоел в рекламе. То есть я еще ничего не рассказывал.
3: МТС.
1: Вообще ничего. А Алина, а вы уже теща, нет? Вот по всем повадкам тещи прям уже. Альбин, так получилось, извини. Хотел рассказать, что совсем недавно у него был концерт в Лужниках, что он в 20 лет, 9 месяцев и 8 дней попал в Книгу рекордов России. Есть такая книга, как «Самый молодой певец, собравший Лужники 70 тысяч». Вот это хотел, вот с этого начать ведь хотел. Даже это не успел я сказать. Я хотел сказать, что песню написал Артем Шаповалов. О том, что песня символизирует расстояние между влюбленными через образы планет. Даже этого не успел сказать, а эта Алина уже пришла, тут все раскидала, зубную щетку свою поставила.
3: Ну, сказала Дмитриенко, Альбина.
1: Мне же мало певца, мне же и песня нужна была. А это Алинка это и песню назвала. Так что, Альбин, не расстраивайтесь, будет и на вашей улице праздник. Перевернется с КамАЗ со всем тем, что вы заказывали, но не выкупили. Привет, кому передадим?
3: Передаю любимой своей работе, своим девочкам, налоговая консультация, офис на Даурской, 29.
1: Девочки.
3: Любимому мужу Саше, который выиграл вчера билет на вашу дискотеку «Расколбас».
1: А, и пойдет один?
3: Я тоже выиграю, тоже пойду.
1: Не, Альбин, отпустите его одного, что вы, пусть придет весь в помаде зацелованный, что вы, дайте ему... Нет, сразу нет, он мой. Хорошо, давайте встречаемся 14-го, приходите оба. Что, Алин, я вас поздравляю, вы, конечно, вообще, я не удивлюсь, если сейчас на нашем столе будут отпечатки этих пяток Алинкиных, то есть она тут уже сидит, ноги на стол, значит, стаканчик с ее, в нашем стаканчике уже щетка ее на зубная уже, все, она здесь. Портреты ее висят, вот эти фотографии в рамках, она с мамой, она там еще с кем-то, с каким-то молодым человеком. Привет кому передадим, Алин?
3: Передаю привет всему отделу социальной защиты города Казани. Девочки, я вас люблю.
1: Хорошо. А следующим президентом Америки кто будет, не знаете, Алин?
3: Что?
1: Ну ладно, ничего, я просто так из любопытства спросил. Вам большое спасибо. Типичная теща, связь плохая, вот это сразу врубается, вот это вот типично. Вам большое спасибо. И давайте слушать Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер. Песня, за исполнение которой он получил золотой граммофон. И было ему тогда 16 лет. Прикиньте, в 16 лет он уже был известен во всей Российской Федерации. Вот это, конечно, карьера, блестящая карьера.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На поддержку молодых специалистов лесной отрасли в Татарстане выделят 6 миллионов рублей. Тем, кто после окончания вуза или колледжа устроился в учреждение, подведомственные Минлесхозу планируют единовременно выплатить 500 тысяч рублей в начале профессионального пути. В Госдуме выдвинули предложение включать в непрерывный трудовой стаж период ухода за ребенком до 3 лет. Инициатива призвана прежде всего поддержать женщин. Именно они чаще берут такой отпуск и из-за этого могут лишиться части трудовых гарантий. При этом мера затронет и отцов, и других родственников, если они официально оформили отпуск по уходу за ребенком. Интересный факт. По данным исследований, мятная жвачка способна в некоторой степени снижать ощущение усталости. Но эффект не гарантирован и проявляется не у всех. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа поздравительного характера «Первый тост». Напомню, если вы хотите поздравить своего близкого, это сделать очень легко. Достаточно позвонить нам 2-930-800, услуга платная. Начнем поздравление с нашей группы, официальной группы «Бим-радио ВКонтакте», социальной сети. Светлана Кожеватова, она же Садриева из Бугульмы, справляет день рождения. О, агроторг, это, наверное, место работы. Светлана, с днем рождения. Танцелухи Самиева. В своей жизни нужно играть только главные роли. Волжско-Камская МУРПН. Непонятно, но интересно. МУРПН. Гульнара Садыкова Минахметова, Мустор Казань. У нее уже шарики с добрыми словами. Вместо аватарки букеты. Букеты. Ренат Бурганов успевает всюду. Тот, кто никуда не торопится. У него стоит такая вот фразочка. Крепко держит любимую женщину. Зеленодольск, отмечайте день рождения. Адель Закиров в футболке «Татарстан» с красивой девушкой. Эвелина Гарипова, Хасаньянова. Где-то уже лавандовое поле нашлось, в котором она очень красиво сфотографировалась. Александр Скворцов с любимой женой и двумя. Один совсем маленький, прям грудничок, прям совсем маленький. Ну, это, наверное, старая фотография. О, Дима Назаров, с днем рождения, Дмитрий. Дмитрия знаем, ценим, любим, он из Альминска, трудится в хоккейном клубе «Нефтяник». Вот, всех благ и успехов. Наташа Сабитова из города Волжск, она же Юдина. У нее что-то все фотографии с водой, да, ну и детьми, конечно же. Молодец. Альберт Штарк. Штарк. Нефтеавтоматика. Это место работы. Нефтеавтоматика. Анастасия Зайцева трудится в банке «Русский стандарт». Молодец. Очень красивая девушка. У нее все с елками. Все с зимой. Почему-то сам. Ну, человек любит зиму. Что поделать. Алина Солнечная сегодня в Нурлате. Праздник. Почему в Нурлате сейчас солнечно? Потому что там Алина Солнечная живет. И у нее сегодня день рождения. Евгения Султыева, она же Бутина. Сегодня также именинница. Ее мы тоже поздравляем. Кто родился еще сегодня? Александр Флеминг, ученый, бактериолог. Он вошел в историю как первооткрыватель двух важных веществ. Лизоцима и пенициллин. Оба открытия были сделаны им случайно. Аркадий Иванович Инин, писатель, драматург, сценарист, актер, публицист, педагог. Джеральдин Эстель Джерри Хорнер. Мы ее знаем как Джерри Хауэлл из Spice Girls. Мишель Йочукен. Самая, наверное, известная и популярная, и самая дорогая артистка Азии. В «Аватаре» втором она Карину сыграла. Евгений Владимирович Зимин, наш прославленный хоккеист, телекомментатор. Энди Уорхол, художник, да. Вот такие люди родились сегодня. Если у вас день рождения 6 августа, мы вас поздравляем. Счастья, здоровья, всех благ.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: О гориллах сегодня поговорим. Ну, быстренько, естественно, не будем никуда углубляться. Ведь это виртуальная группа, одна из немногих, но реально не существующих. Хотя за ней, конечно же, стоят реальные люди. Их двое, потому что два человека участвовали в создании этого коллектива. Один из них Дэймон Алберн. Это вокалист группы Blur. Прикиньте. И Джейми Хьюлетт. Это человек, девушка-танк, если помните фильм. Есть, как они называют, комиксы «Тангёрз». И вот по этим комиксам и фильм и был снят. Это как раз вот Джейм Хьюлетт. Встретились, значит, эти два человека. Долго они шли вот к идее создать группу. В 98-м году они создали, но до этого...

этого они еще года 4 думали, как это все будет выглядеть. И что хорошо, что там есть Джейми Хьюитт, он как придумщик, он придумал целую вселенную свою такую виртуальную вокруг Гориллз. И участников ведь тоже нужно было придумать. Там 2D, Мердок, Николс, Нудл, Рассел, Хоббс. Придумать, нарисовать их движения, особенности. Ну, все непросто. Ну, а дебютный альбом разошелся в 7-миллионным тиражом, естественно, золотой. В книге рекордов Гиннесса группа значится как самая успешная виртуальная группа. Ну, а самый первый релиз, это, конечно же, Клинт Иствуд, 5 марта 2001 года. А мы будем слушать прямо сейчас и наслаждаться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, все, внимание, в данный момент дорогам в Казани, что сейчас на них местами затруднения, говорит нам Яндекс.Карты. Самый серьезный из которых — Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. 10 минут, 1,5 километра длины этого затора и средняя скорость движения 11 км в час. Такая же скорость на Петра Витра от Дементьева до Амирхана. Там 9 минут уйдет, чтобы проехать 1,5 километра. Ну что, соблюдаем правила дорожного движения. Да, все, мосты, дамбы, все отлично. Все, вот две проблемки небольших в нашем славном городе. Это, конечно, радует. Это на Витера, почему пробочка, авария прямо на кольце, ДТП, левый ряд, средний ряд, аж в два ряда. Все это, будьте предельно внимательны.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Казань расширяет сеть умных светофоров. В городе установят еще 12 устройств. Они появятся на улицах Кулгали, Магистральной, Тецевской, Айдарова и Лукина. После запуска общее число таких светофоров в столице Татарстана достигнет 269 единиц. В России прорабатывают идею установить предельный срок отключения горячей воды. Он может составить не более 2 недель. Сейчас сроки ремонта при ежегодных работах не должны быть больше времени, необходимого для починки оборудования. Существует миф о том, что музыка влияет на эффективность тренировок. Исследования не подтверждают ее стабильного эффекта на внимание и настроение. Результат исследования зависел от нагрузки, возраста и условий эксперимента. Лучше не доверять рекламным обещаниям, а прислушаться к себе. Если музыка делает тренировку приятней, можно ее использовать, но рассчитывать на серьезный прирост концентрации не стоит. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: В эфире Бимрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Не, ну, музыка во время тренировок, это, на мой взгляд, неплохо. Даже если это в наушниках, а так, особенно при беге, допустим, ты просто один на один с ума сойдешь. Ну, и сегодня 6 августа, сегодня железнодорожники военные отмечают свой профессиональный праздник. Паровоз по рейсам мчится защищать свою границу. Поздравляем их, ну, и спокойно им, естественно, работа. История у них богатая. Началось все с указа Николая I императора 6 августа 1856 года. 51 года. Вот такая богатая история. Сегодня же Международный день врачей мира за мир. И понятно, чем это связано. Именно в этот день... В 1945 году на 8 часов 15 минут не стало города Хиросимы. Просто не стало со всеми жителями, постройками. Ну, это страшно, конечно. Потом досталось еще и Нагасаки. Такой себе вариант принуждения к миру. Ну, до сих пор Америка именно этим и занимается, на мой взгляд. Сегодня день подкаблучника. Да, поздравляем всех, кто себя к ним причисляет. Ну, это такая страшная история, что в этот день был проведен последний бой боксеров без перчаток. Билось 2 человека. Джон Салливан и Митчелл Кипровип. Чтобы вы понимали серьезность этой битвы, 75 раундов они провели. Бой завершился ничью. Оба получили сильнейшие травмы. Как лица, так и рук. Но вообще-то страшно представить, как люди голыми руками. Ну, это же пальцы все косят. Сплошные переломы. А что происходит с лицом противника? Ну, жестоко. И после этого уже стали бои все проводить перчатки. Кстати, был даже период в боксе, когда правила писались просто. Вот встречались 2 боксера и договаривались. Там ниже пояса не бить. Второй говорит, ну почему не бить? Давай бить. Ну ладно, давай бить. То есть сами просто определяли правила для себя. Там период один длится 1.5 минуты. Что 1.5? Давай 2. Ну, пусть будет 2. И вот так вот правила и сформировались. Но потом уже где-то там в 1700 каком-то году волосатом в Англии, Англия почему-то считается родиной бокса, уже ввели более-менее адекватные нормальные правила для всех боев.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Зам

0: бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики,
2: родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, это я, голос Вселенной. Доброго всем хорошего, жаркого дня. Уже 26 градусов, будет 27 еще, будет жарче. Ну что, два трека, как всегда, будем слушать. Связаны они с днями рождениями. Оба такие роковые. Ну, Черный будем слушать. Ну, там больше поп-рок такой. Ну и Король и Шут Лесника заслушаем. У Юлии Черной завтра день рождения, 7 августа. Родилась она в Екатеринбурге, Свердловск. И представляет, собственно говоря, уральский рок, школу уральского рока. В детстве она пела в детском хоре «Горошинки». Вот все должно начинаться в детских хорах. Играла на гитаре и барабанах разных группах. Потом поступила в музыкальное училище по классу эстрадного вокала. В 1997 году основала свой музыкальный коллектив. И в этот же год первое выступление группы «Черный» состоялось. В 99 году она заключила контракт с Real Records. Было такое. И переезжает в Москву. Продюсером коллектива стал Вадим Самойлов, тот самый Загад Кристи. Ну и первый альбом «Сны», и сразу же в нем «Тулула», «Жара». Как не стать китами? Мне нравится ее жизненная позиция. Вот. И негодяи из Европы, все эти сволочи, за поддержку того, что мы возвращаем свои земли, вот, она находится под санкцией всех стран Европейского Союза. Ну и тьфу на них, на весь этот Европейский Союз. Тьфу на них еще два раза. Михаил Горшенев также будет справлял бы день рождения. Но та история от 18 июля 2013 года. Там сложная история. Ну, понятно, чем была вызвана остановка сердца. Надо держаться подальше от всего, что вредит вашему здоровью в конечном итоге. Сам он, кстати, начинал не с музыки, он начинал с бокса. Ну и уже потом стал занимаясь боксом, уроки игры на гитаре. И вместе с одноклассниками Балу Поручиком в 88 году основал группу «Контора», в которую и пригласил Андрея Князева, общеизвестного князя, который создавал тексты и был вторым вокалистом. Ну, и в связи с тем, что у них такой тогда же был сказочный материал, такой мотивы всякие эти, они переименовались в «Король Шутов» сначала, потом уже «Король и Шут». Михаил поступил в реставрационный лицей, проучился там 3 года, потом его выгнали. Ну, потому что музыка и активное занятие музыкой и учеба, ну, такая себе история. Вот таких два человека прекрасных. И слушаем «Чечерина» с «Жарой», и «Король и Шут» Лесник.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Казань расширяет сеть умных светофоров. В городе установят еще 12 устройств. Они появятся на улицах Кулгали, Магистральной, Тецевской, Айдарова и Лукина. После запуска общее число таких светофоров в столице Татарстана достигнет 269 единиц. В России прорабатывают идею установить предельный срок отключения горячей воды. Он может составить не более 2 недель. Сейчас сроки ремонта при ежегодных работах не должны быть больше времени, необходимого для починки оборудования. Существует миф о том, что музыка влияет на эффективность тренировок. Исследования не подтверждают ее стабильного эффекта на внимание и настроение. Результат исследования зависел от нагрузки, возраста и условий эксперимента. Лучше не доверять рекламным обещаниям, а прислушаться к себе. Если музыка делает тренировку приятней, можно ее использовать, но рассчитывать на серьезный прирост концентрации не стоит. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Силандра, послушаем, так интересно, листал просто всякие сайтики, и вдруг попадается, что в 1973 году Стиви Вандер попал в автоаварию, находясь за рулем, и через 4 дня, находясь в коме, ослеп. Во-первых, Стиви Вандер никогда не был прав, потому что он ослеп на 6-й день от рождения, его поместили в эту камеру для недоношенных детей. Дали слишком большую порцию кислорода, и это привело к ослоению сетчатки. Но было интересно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что же происходит на дорогах столицы Татарстана сейчас? В 13 часов 52 минуты Яндекс.Карты выставляют 3 балла. Большая нагрузка на улице Мира. 24 минуты и 3-километровая пробка, которая движется со скоростью 9 км в час. Сибирский тракт от Парковой улицы до улицы Журналистов. 24 минуты, напомню, нужно. 9 минут на Патрисовую от проспекта Альберта Камалеева до Гвардейской. 700 метров, 5 км в час и 9 минут вы потратите. Из Киева попадает этот проспект Победы, да, академика Сахарова. 6 минут, из Киева идут ремонтные работы, техника работает, и, очевидно, это создает небольшие проблемы. Ну, вот и все, и помните, в Дербышках, да, делаем дорогу, и там улица Мира, Сибирский тракт, вот Парковая улица, до Журналистов 24 минуты.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме обсуждают введение единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. При этом предлагается ограничить право на выплату. Она не будет положена семьям, в которых родители получили российское гражданство менее 15 лет назад. Средства планируется перечислять через социальный фонд. Эксперты дали советы при выборе солнцезащитных очков. Главное – не стиль, а защита. Главный ориентир – маркировка УВ-400. Она гарантирует, что линза блокирует практически весь ультрафиолет. Для водителей и любителей рыбалки подойдут поляризационные линзы, они убирают блики. Также очки должны удобно сидеть. Не давить, не сползать, плотно прилегать к глазам, а дужки мягко обхватывать голову. Психологи подтверждают, регулярность встреч нередко становится почвой для возникновения симпатии. Это явление известно как эффект знакомства с объектом. Его логика проста. Чем привычнее человек, тем спокойнее и приятнее нам рядом с ним. Мозг считывает знакомое как безопасное. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Что яркое солнце будет над Казанью весь остаток дня. Сейчас уже 26 градусов прекрасных, отличной погоды. Повезло всем тем, кто сейчас в отпуске. Хорошо вам отдохнуть. Давайте посмотрим, что происходило в этот день, в разные годы. В 1817 году начала действовать Нижегородская ярмарка, на которую приезжал даже Дюма отец специально, чтобы увидеть эту достопримечательность экзотической для него страны. Перенесли с Макаревской. Была Макаревская ярмарка, она была в 100 километрах от Нижнего Новгорода, ну, логистика так себе, и перенесли в Нижний Новгород. Рассматривался и Казань, кстати, там, да. В 1888 году под Петербургом, в дачном местечке Терлево, недалеко от Царского села, проведены соревнования по бегу, положившие начало отечественной легкой атлетики. Вот как давно все это было, 1887 году. Год спустя, в 1889, в Лондоне открыт отель «Совой». Первая в мире гостиница с ванной комнатой в каждом номере. Ну, до этого мы понимаем, что было там в конце коридора. В 1945 году, 8 часов 15 минут утра, на японский город Хиросиму с американского самолета B-29, у которого было название «Нола Гай». Ну, они все там такие. Была сброшена атомная бомба под кодовым названием «Малыш». Что интересно, невдалеке от этого самолета находился еще один самолет с аппаратурой. Регистрировал данный самолет параметры ядерного взрыва. А еще в нескольких километрах еще один самолет был, который фотографировал результаты взрыва. Ну, понятно, с этой точки зрения никакого смысла разрушать и убивать 140 тысяч населения города Хиросимы не было никакой надобности. Это был чистый эксперимент. А как оно работает? Вот, давайте испытаем на людях. Давайте. Ну, страшные люди, конечно, американцы. Ужасно. Мы. В 1961 году в 9 часов утра по московскому времени советский космонавт Герман Титов на космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут. Минут облетел Землю за это время 17 раз. Он работал, делал фотографии Земли. Это были первые фотоснимки, сделанные человеком. Он пообедал, он поужинал, поспал. Таким образом доказал, что человек может в космосе совершенно нормально существовать, работать. И, кстати, ему тогда было 26 лет, и до сих пор, по-моему, Герман Титов остается самым молодым из всех космонавтов, которые побывали в космосе. И работал на космическую отрасль до 1992 года, затем уже ушел на пенсию. Вот такие вот наши замечательные космонавты.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Ну и готовимся. Наша традиционная рубрика «Однажды в Казани». Все, вопрос готов. Озвучивать сразу после этого трека. Будьте готовы использовать свой Макс Мессенджер, чтобы правильно ответить на вопрос. Разыграем замечательный

0: Аракаевым.
1: Ну что, друзья мои, мы с вами во вторник угадывали, почему Лецкий садик, в честь кого он назван. Все правильно ответили тогда, и вот теперь продолжая историю Лецкого садика, мы с вами, давайте так, 10-й правильно ответивший, да, если не будет 10-го, да, то 1-й. Отвечаем на плюс 792-724-21028, и 10-й правильно ответивший, он получит сертификат в картинг на 1500 рублей. Вопрос такой. В Лецком садике есть памятник очень красивый. Восседает человек. Что там? Я не знаю, как это называется. Диванчик. Диванчик. И ваша задача вот, написать, а кому, собственно говоря, установлен этот замечательный и красивый памятник. Что это за человек, за такой? Да, он на улице Горького, на Горького, да, на Горького выходит этот памятник. Красоты неимоверные. Так что жду от вас сообщения в Макс и только в Макс пишите. Не забывайте, плюс 792-724-21028. Кому же установлен памятник в Лецком садике столицы Республики Татарстан? Не будет 10-го, будет, значит, первый правильно ответивший. Ну и вам время, два трека.
2: Если

0: «Однажды в Казани».
1: Ну и давайте подводить итоги. Очень много было вариантов. Был даже Будлеров, если Александр Михайлович, что это все-таки не Лицкой, а Ленинский садик. Идут ремонтные работы там. Красиво все делают, современно, модно. Был вариант памятник Тукая. Ну, в сквере Тукая один, второй стоит у театра оперы и балета памятник. Был Горькому вариант. Правда, надо сказать, что действительно он там когда-то стоял, памятник Горького, но его перенесли в другое место. Вот. А все-таки возвращаясь... А няня, это не памятник, это просто скульптура такая, декор. Декоративно. Дзержинский есть вариант еще. Я не знаю, у нас Дзержинский муразис памятник города. Вот. Ну, а правильно первый ответил Ольга, ведь, да, по-моему. Очень много ответов. И в том числе и правильных. И вот уже и потерял я где. И десятый правильно ответила Аида. Аида, молодец. Мы вас поздравляем. Именно вам достается сертификат в картинг. Картинг, да, на 1500 рублей. Что, согласитесь, здорово. Памятник установлен Гавриилу Романовичу Державину, нашему земляку. Установлен не так давно, в 2004 году, по-моему, его открыли. Там была реконструкция большая. До того уже был там памятник Горькому. А памятник Державину был в Казани. Он сначала стоял во дворе университета, потом стоял на месте театра оперы и балета, там, где вот сейчас, наверное, Габдулла Тукай стоит, вот примерно на этом месте. Ну, и потом его снесли, поговаривают, что стране нужны были подшипники, иметь пошла на подшипники для трамваев. Ну, это говорят. Вот. А так красивый очень памятник украшает наш славный город. Памятник нашему земляку Гавриилу Романовичу Державину. Ну, Аида, поздравляем.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А BIM-радио с тобою всегда. 2-930-800.

у нас одна самая замечательная традиция — встречаться в любимых песнях. Здесь все просто. Вам лишь нужно дозвониться 292-102-8. Это наш студийный номер 292-102-8. Назвать песню, которая нравится вам, и обязательно поставим. Ну и, конечно же, передаем приветики. Приветики вашим близким, родным, коллегам, поднимем настроение. 292-102-8. Жду вашего звонка.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В Госдуме обсуждают введение единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. При этом предлагается ограничить право на выплату. Она не будет положена семьям, в которых родители получили российское гражданство менее 15 лет назад. Средства планируется перечислять через социальный фонд. Эксперты дали советы при выборе солнцезащитных очков. Главное не стиль, а защита. Главный ориентир – маркировка УВ-400. Она гарантирует, что линза блокирует практически весь ультрафиолет. Для водителей и любителей рыбалки подойдут поляризационные линзы, они убирают блики. Также очки должны удобно сидеть. Не давить, не сползать, плотно прилегать к глазам, а дужки мягко обхватывать голову. Психологи подтверждают, регулярность встреч нередко становится почвой для возникновения симпатии. Это явление известно как эффект знакомства с объектом. Его логика проста. Чем привычнее человек, тем спокойнее и приятнее нам рядом с ним. Мозг считывает знакомое как безопасное. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Время любимых песен наступило. До нас дозвонился Максим. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Ну что, на работе?
2: Отлично все. Работа, работа, еще раз работа.
1: Вы на работе, я на работе. Кто же безобразие сейчас в Азин нарушает? Нас там нет.
2: Да вообще грустно.
1: Участковый выдохнул сейчас, расслабленно сидит такой весь. Вот в кресле в своем наслаждается жизнью. Привет.
2: Ну, ничего.
1: Вечер, да, не за горами. Привет, кому передадим?
2: Привет всем радио, всей Казани, всем моим друзьям, всем, кто знает.
1: Хорошо. Спасибо вам большое. Послушаем что?
2: Послушаем классику РХЧП.
1: Ну, он что, такое ощущение, что косух поправил, на стул встал. Спасибо большое вам, Калифорникейшн уже забринчал. Удачного дня вам, Максим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Путевые заметки. Давайте посмотрим, что же происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. 3 балла выставляется. Ну, все прекрасно. Местами затруднений, правда, но мосты и дамбы по нулям. Единственное, вот пишем, затруднение — это Гвардейск от улицы Макаренко до Аделя Кутуя. 4 минуты всего, 600 метров, ну и полтора светофора. Очень много значков аварии. Берегите себя и свое движимое имущество. Будьте аккуратны за рулем. Но эти аварии не создают, ну, во всяком случае, вот на данный момент проблем при движении. Ну и соблюдаем правила дорожного движения. Это всегда нас спасает от неприятностей на дорогах.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

14.55, столица республики. Всем солнечного лета, ну точнее остатков уже бронзовых загаров, вам приятных эмоций и воспоминаний, конечно же, об этом лете, чтобы было что вспомнить. И иногда, чтобы даже было стыдно это вспоминать. Это тоже эмоции, тоже положительные. С вами голос Елена Маха-Дорогаев. Услышимся обязательно здесь, на любимом.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественных пространствах Казани обновили свыше 1600 ламп наружного освещения. Параллельно город уделяет повышенное внимание развитию сети общественных туалетов. Сейчас в столице Татарстана работает 63 таких объекта, причем 43 из них расположены в парках и скверах. Их режим работы корректируют с учетом посещаемости зеленых зон. Его подстраивают под периоды наибольшей активности горожан. В общественной палате выступили с призывом сохранять в школах общеобразовательные 10 классы. При этом открывать профильные 10 предлагают лишь при условии, что в школе есть общеобразовательный класс. Серьезные дискуссии о структуре 10 классов сменяются не менее серьезным планом на вечер. Граждане-тусовщики, минутку внимания. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию на 14 августа. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол. Шаг 2. Ищем в шкафу самый яркий прикид из 90-х. Шаг 3. В 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Бим Радио гарантирует. Трэшовые конкурсы, крутые подарки и любимая музыка раскачают вас в полный расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Честно говоря, домой-то, наверное, не хочется. Действительно, хочется пока лето отдыхать, где-то тусоваться, возможно, да, развлекаться, жарить мясо и слушать отличную музыку. Но, по крайней мере, для музыки точно есть Бим Радио. Добро пожаловать к нам. Ну, а меня зовут Игорь Никитин. На несколько часов побуду с вами, с вашего разрешения. Чуть-чуть повеселимся в плане того, что буду разыгрывать подарочный сертификат развлекательный центр. Но об этом расскажу вам немножечко позже. Ну а пока что полезная информация для вас.
1: Реклама на Бим Радио.
2: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2. 0+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
7: Лето на любимой волне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды.
2: Круто! А кто снимал?
1: Да медведь нажал случайно.
2: Да ну на!
3: Солнце пилявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Это «Ахан» на Бим Радио. В общем, та самая песня, под которую руки сами как-то наверх выходят. Ну и да, подпеваешь, даже если не знаешь текст. В общем, самое сложное и интересное. Я так думаю, иностранцы всегда нам удивляются, когда мы поем что-то, то не совсем адекватное для них, возможно, да. Итак, что говорят? Говорят, что в рамках 15-го пятилетнего плана с 26 по 30 год Китай приступает к созданию единого транспортного кольца протяженностью более 27 тысяч километров. Маршрут объединит 3 национальные автомагистрали и пройдет вдоль всех сухопутных границ страны и ее морского побережья. Фактически опоясав Китай по периметру. Да, уж интересно. А автобус маршрутный, интересно, запустят? Ну, слушайте, если по 1000 в день проезжать, 27 дней понадобится. Тут отпуска-то и не хватит, наверное, даже. Да, еще кушать что-то хочется. В общем, такая интересная история. Но китайцы, конечно, молодцы. Молодцы, захотел объехать. Раз и все. Ни цен, конечно, ни скоростного разрешения я, честно говоря, не нашел. Но все-таки трассы свяжут более 100 крупнейших пограничных переходов и улучшат логистику внешней торговли. Ай да красавчики, ай да молодцы.

Ну, а мы с вами готовы немного поиграть. Подарочный сертификат в развлекательный центр есть. Ну и, конечно, офтальмологические игры ждут вас. Позвоните мне в студию 292-102.8. Похулиганим немного.

Так, а кто хочет поиграть? Позвоните мне в студию 2-11-22-8. Если не в Казани, не забудьте код города 8843. Ну и тогда уж буквально через полторы минутки мы с вами поиграем «Смотри на мир ярче».

0: Бим Радио.
1: Ну что, давайте начинать смотреть. Номер ярче, княже тут пишет. Нельзя звонить, выиграл в игре в Сочи. Ну да, бывает такое, но конкурсов полно, поэтому контролируйте свои победы, пожалуйста. Есть у нас специальные на это условия. Ну а мы переходим к нам. Сюда прямой эфир, информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Так, ну что ж, на связи у меня есть Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как настроение, как лето?
2: Отличное предотпускное.
1: А, вы еще в отпуск? Какого числа?
2: 14-го уезжаем.
1: Красота. Ну, надеюсь, дней на 14 хотя бы?
2: Ну, да, примерно.
1: Это, я думаю, размечтались. Нет, вы молодцы, действительно. Чем дольше, тем лучше. Смена картинки хотя бы, как минимум, для отпуска нужна и необходима. Так, ну что ж, буду задавать вам вопрос. Будут у меня три варианта ответа. Если победите, получите подарочный сертификат в развлекательный центр. Я очень надеюсь, что все-таки сможете. Вы же автолюбитель, автомобилист?
2: Да, да.
1: Ну, тем более. Значит, тогда точно все получится. Итак, внимание, вопрос. Почему спицы на вращающемся колесе иногда кажутся движущимися назад? Ну, это не обязательно спица, может быть, литые дисковые перегородки, как правильно сказать, но все равно спицы. Итак, вариант первый. Потому что колесо меняет направление движения. Вариант второй. Потому что мозг неправильно интерпретирует быстрое движение. И вариант третий. Потому что свет падает под определенным углом.
2: Так, ну...
1: Ну, смотрите, даже вспоминайте, вот «Форсаж 18+», да, фильм, там они как...
2: Ну, я вижу, это просто свет падает. Наверное, это частота вращения, она как-то от частоты вращения зависит. Типа инерция какая-то, со зрением связана больше.
1: И поэтому зрение куда она передает сигнал?
2: Ну, в головной мозг.
1: Ну, а значит...
2: А значит... так, какие там варианты?
1: Какие варианты? Итак, вариант первый, потому что колесо меняет направление движения. Вариант второй, потому что мозг неправильно интерпретирует быстрое движение.
2: Ну, значит, мозг неправильно интерпретирует.
1: Ну, значит, мозг интерпретирует неправильное движение.
2: Ну, вы загнули, конечно.
1: Ну, а как вы хотели? Вот такое вот оно, да. Ну что, поздравляем, вы молодец! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Вам мои громкие-громкие-пригромкие аплодисменты. Вот. Ну, и вообще, конечно, да, эффект такой стробоскопический. Мозг просто не успевает обработать все кадры, а дальше додумывает. Движение получается в другую сторону. А там в кино плюс 24 кадра в секунду снимают. Если действительно скорость такая, не такая, то, в общем-то, история у нас с вами получается очень интересная. Ну что, вам, как победителю, ваше звездное время можно передать каких-то особенных сообщений?
2: Передаю привет вам, Бим Радио. Вы молодцы, красавчики, мы вас любим, слушаем всегда. Передаю спасибо. Привет всей Казани. Ребята, лето продолжается, все здорово. Вот. Передаю привет всем, кто меня узнал. Спасибо.
1: Вот, вот. Ну что, я вас поздравляю. Трубочку, пожалуйста, не вешайте. Мы с вами вне эфира немножечко побеседуем, пообщаемся. Я зафиксирую, все объясню. Ну что, поздравляю еще раз, Алексей, с победой.
2: Спасибо.
1: Так, ну что же, вот, в общем-то, есть у нас еще один очередной классный победитель. А мы будем двигаться дальше.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественных пространствах Казани обновили свыше 1600 ламп наружного освещения. Параллельно город уделяет повышенное внимание развитию сети общественных туалетов. Сейчас в столице Татарстана работает 63 таких объекта, причем 43 из них расположены в парках и скверах. Их режим работы корректируют с учетом посещаемости зеленых зон. Его подстраивают под периоды наибольшей активности горожан. В общественной палате выступили с призывом сохранять в школах общеобразовательные 10 классы. При этом открывать профильные 10 предлагают лишь при условии, что в школе есть общеобразовательный класс. Серьезные дискуссии о структуре 10 классов сменяются не менее серьезным планом на вечер. Граждане-тусовщики, минутку внимания. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию на 14 августа. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол. Шаг 2. Ищем в шкафу самый яркий прикид из 90-х. Шаг 3. В 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Beam Radio гарантирует. Трэшовые конкурсы, крутые подарки и любимая музыка раскачают вас в полный расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Ну, если восхищаться действительно закатом и говорить, ах, и понимать, насколько уровень красоты зашкаливает действительно, то можно получить удовольствие. Но если просто говорить, а, ну, закат, закат, ну, тогда действительно ничего в вашей жизни не произойдет. А ученые выяснили, кто привлекает комаров к человеку, что привлекает комаров к человеку. В общем-то, специалисты Международного университета Флориды провели эксперимент с участием 119 добровольцев и трех видов комаров. Я сейчас ахнул, думал, они все одинаковые. В общем, в ходе этого эксперимента анализировался запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук. Полученные данные сопоставлялись с тем, насколько охотники насекомые кусали каждого добровольца. Ну и, в общем-то, ученые выяснили, что один и тот же человек мог оказаться крайне привлекательным для одного вида комаров, но почти не вызывать интереса у другого. Исследователи не смогли обнаружить ни одного участника, который одинаково сильно привлекал бы всех трех представителей насекомых. Но специалисты определили, что комары предпочитают определенные комбинации химических веществ и бактерий. Одни микроорганизмы на коже повышали привлекательность. Международного университета Флориды провели эксперимент с участием 119 добровольцев и трех видов комаров. Я сейчас ахнул, думал, они все одинаковые. В общем, в ходе этого эксперимента анализировался запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук. Полученные данные сопоставлялись с тем, насколько охотники насекомые кусали каждого добровольца. Ну и, в общем-то, ученые выяснили, что один и тот же человек мог оказаться крайне привлекательным для одного вида комаров, но почти не вызывать интереса у другого. Исследователи не смогли обнаружить ни одного участника, который одинаково сильно привлекал бы всех трех представителей насекомых. Но специалисты определили, что комары предпочитают определенные комбинации химических веществ и бактерий. Одни микроорганизмы на коже повышали привлекательность человека сразу для

0: почти не вызывать интереса у другого. Исследователи не смогли обнаружить ни одного участника, который одинаково сильно привлекал бы всех трех представителей насекомых. Но специалисты определили, что комары предпочитают определенные комбинации химических веществ и бактерий. Одни микроорганизмы на коже повышали привлекательность человека сразу для всех трех видов, в то время как действия других соединений имели избирательный характер, отпугивая часть комаров. В общем-то, что они? Они сейчас хотят что-то такое создать, как обычно уж, что ж иначе, чтобы отпугивали насекомых, ну и, в общем-то, менять. Хотят немножечко запах кожи и воздействовать на ее микробиом. Тем самым уменьшая привлекательность человека для комаров конкретного вида. Ну, слушайте, у нас столько вшикалок всяких есть разных, уж я своим языком это все скажу. Я думаю, там аромат кожи меняется напрочь. Даже к близкому иногда подходить не хочется.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
0: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Кстати, скоро будем вновь и вновь играть. Вы помните все, что скоро состоится расколбас. Та самая интересная вечеринка, поэтому будьте внимательны.

0: И расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Ну что, готовы расколбаситься? Кто еще не заполучил свой билет, ну не купил, может быть, не победил у нас? Я думаю, сейчас самое время прильнуть к приемнику и слушать меня внимательно. Но сначала информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что ж. Давайте слушайте вопрос, если еще нет у вас пригласительных. Итак, в какую игру, созданную в СССР в 1980-х, до сих пор играют миллионы людей по всему миру? Ну и варианты ответов уж на всякий случай. Вариант 1 – Doom. Вариант 2 – Тетрис, вариант 3, Battle City. Ну и, в общем, подумайте хорошо, отвечайте мне, пожалуйста, в Макс, плюс 792-72-42-8. Выберу нескольких и раздарю вам пригласительные на вечеринку.

0: Расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, мои расколбасенные, кто тут отправляется-то? Вот они, интересные люди. Написано Артур, но Игорек там почему-то вместо У. Ну ладно, как есть. Еще Дениса Ивановича буду поздравлять. Вы молодец. Я надеюсь, что прошло то время, когда вы последний раз что-то у нас забирали, завоевывали. Вот. Ну и буду поздравлять человека с... А, имя тут нет. Тут, видимо, это Ай... Английская большая буква. Ну ничего, я вам сейчас в личные сообщения всем напишу для того, чтобы вас зафиксировать и рассказать подробности, как вы попадете на вечеринку Расколбаса 90-х. Поздравляю, молодцы, ура-ура.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну, кстати, за целый день очень много разных пригласительных. Выиграем, вижу ваши эмоции. Ну, а куда деваться? Правильный ответ расскажу. Был загадан у нас Тетрис. Игра, созданная в СССР в 1980-х. Создал советский программист Алексей Пажетнов. Разработка началась в 1984 году, а первая версия была выпущена в 1985. Поэтому весь мир до сих пор собирает эти кубики, играя в Тетрис.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Жителям Татарстана разъяснили, в каких случаях можно добиться отмены штрафа за нарушение ПДД. Штраф подлежит отмене, если в действиях водителя отсутствует состав правонарушения. Нередко постановление выносят ошибочно. Оспорить такой штраф можно через портал госуслуги. Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. При пропуске срока его можно восстановить в суде, приложив ходатайство с обоснованием причин. В Татарстане продолжается операция «Чистый воздух». Ее проводят уже в 44-й раз. До 30 сентября специалисты проверяют дизельные, бензиновые и газомоторные автомобили в Казани, Набережных Челнах и во многих районах республики. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Врачи рекомендуют офисным работникам выделять на отдых 2-3 часа в течение дня. Это помогает вернуть концентрацию и восполнить запасы умственной энергии. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: все вместе. Надеюсь, вы хлопаете.
1: Угу.
0: Игорь Никитин, продолжаем еще один час. Буду рядышком с вами. Ну а прямо сейчас в эфире Бим-радио еще одна дебютная песня в исполнении Николая Нонкина. Мы с вами услышим. Ох, «Батя», она называется. Чувствую, меня сейчас крутнет. Сегодня у моего папки-то день рождения. Аж 72 года. Поздравляю. Вот. А мы с вами давайте послушаем эту песню.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вообще смешно было, да.
1: Соус
0: сапилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.

Немножко переделать нужно песню. Казань-Дубай. Ну, или Татарстан-Дубай. У нас же тоже есть аэропорт и в разных городах Республики Татарстан. В общем-то, я советую вам эту песню по-своему перепеть. Тогда вам будет интереснее. Ну и чтобы обязательно отпуск какой-то обязательно случился, обязательно буду повторять еще неоднократно. Итак, бывшая модель рассказала о начале романа с Брюсом Уиллисом. Ого-гошеньки. Эмма Хеминг Уиллис, супруга Брюса Уиллиса, с которым она прожила в браке почти 20 лет. Так, а когда, интересно, 20 лет? По словам 48-летней Эммы, они встретились в 2005 году в спортивном зале. Тогда она запомнила Брюса как очень теплого, харизматичного и забавного человека, который при этом искренне интересовался ее жизнью. Но при этом бывшая модель призналась, что до этой встречи она никогда особо не задумывалась о Брюсе Уиллисе, хотя выросла на сериале «Детективное агентство «Лунный свет». Когда она рассказала своей маме о знакомстве, та напомнила ей: «Ты же, — говорит, — помолвлена». И лишь спустя несколько лет после того, как та помолвка сорвалась, они отправились на первое свидание. «Мне просто очень нравилось быть рядом с ним», — вспомнила Эмма. «Между нами было что-то очень теплое, безопасное и веселое. Мой муж полон жизни, и это было действительно прекрасное время». Эмма вышла замуж за Брюса Уиллиса в 2009 году. У них двое дочерей. После того, как несколько назад у актера диагностировали лобно-височную деменцию, супруга стала его основным опекуном. Ну что же, здоровья желаем, вечного счастья. А тут уж я про судьбу, наверное, скажу. Все-таки вот оно, как иногда случается, да? Судьба расставляет все так по местам, как это запланировано. Но если не сопротивляться, конечно, сильно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+. Я ротель, это...

0: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
1: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
2: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
3: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Жителям Татарстана разъяснили, в каких случаях можно добиться отмены штрафа за нарушение ПДД. Штраф подлежит отмене, если в действиях водителя отсутствует состав правонарушения. Нередко постановления выносят ошибочно. Оспорить такой штраф можно через портал госуслуги. Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. При пропуске срока его можно восстановить в суде, приложив ходатайство с обоснованием причин. В Татарстане продолжается операция «Чистый воздух». Ее проводят уже в 44-й раз. До 30 сентября специалисты проверяют дизельные, бензиновые и газомоторные автомобили в Казани, Набережных Челнах и во многих районах республики. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Врачи рекомендуют офисным работникам выделять на отдых 2-3 часа в течение дня. Это помогает вернуть концентрацию и восполнить запасы умственной энергии. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Ну что же, да, кто-то выбрал, кто-то заполнил уже анкеточку. Ну а если мечтаешь об отдыхе, море, горах, развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи!» и получай гарантию. Гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале можешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, маги закатов на яхте, роскошь пятизвезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну и прямо сейчас традиционно, да, буду набирать номер телефона и надеюсь, что все-таки тот человек скажет то самое заветное. Алло.
8: Алло.
7: Алло?
8: Уточните, с какой целью звоните?
7: Все, это голосовой наш прекрасный, особенный. Но ладно, что делать? Я буду звонить дальше. Потому что все-таки нужно дозвониться до человека, сделать его счастливым, возможно, сегодня. И, может быть, и в финале. Такое, в общем-то, как я предполагаю, тоже может и место быть. Итак, ага, есть звонок.
9: Алло.
7: Куда едем?
9: В Сочи.
7: Есть! Ура! Отлично! Светлана Александровна, здравствуйте. Бимрадио тут беспокоит. Едем в Сочи. У вас уже есть гарантированный приз из Сочи, как минимум. Как максимум, я готов предложить вам супер игру для выхода в финал.
9: Давайте.
7: Она так сразу сконцентрировалась, сосредоточилась. Итак, внимание, вопрос. Курорт «Роза Хутор» в Сочи признан одним из лучших горнолыжных комплексов Европы. Какое главное преимущество он предлагает любителям гор? Тоже может и место быть. Итак, ага, есть звонок.
9: Алло.
7: Куда едем?
9: В Сочи.
7: Есть! Ура! Отлично! Светлана Александровна, здравствуйте. Бимрадио тут беспокоит. Едем в Сочи. У вас уже есть гарантированный приз из Сочи, как минимум. Как максимум, я готов предложить вам супер игру для выхода в финал.
9: Давайте.
7: Она так сразу сконцентрировалась, сосредоточилась. Итак, внимание, вопрос. Курорт «Роза Хутор» в Сочи признан одним из лучших горнолыжных комплексов Европы. Какое главное преимущество он предлагает любителям гор? Ну, для вас варианты ответов, конечно, есть.

0: Давайте, давайте. Она так сразу сконцентрировалась, сосредоточилась. Итак, внимание, внимание, внимание, вопрос. Курорт Роза Хутор в Сочи признан одним из лучших горнолыжных комплексов Европы. Какое главное преимущество он предлагает любителям гор? Ну, для вас варианты ответов, конечно, есть индивидуально. Там можно кататься только на санках-ледянках. Вариант второй. Сотни километров трасс любого уровня сложности и европейский сервис. И вариант третий. Гор там на самом деле нет, это оптический обман.
1: Второй вариант.
0: Второй вариант. Тут уже, в общем-то, выбор мало, на самом деле, осталось. Сотни километров трасс любого уровня сложности, европейский сервис. Я вас поздравляю! Поздравляю! Спасибо. Вы в финале! Ура! Вот такая вот... Где я вас застал врасплох, просто интересно.
1: Дома.
0: А, ну тогда, в общем-то, тут можно было легко и просто. Главное, ждали звонка вообще?
1: Да, вообще на работе ждала, вот как раз дома позвонили.
0: На работе, как всегда, ждала. Ну ладно, ладно, по крайней мере, давайте ваше звездное время, можно порадоваться, посвятить кому-то вашу победу и передать привет.
1: Я еще пока не победила.
0: Ну, слушайте, я пока только в финал выиграла. Как бы да, но приз из Сочи все равно вас ждет, я все-таки надеюсь на это.
1: Спасибо большое, очень приятно. Всем привет, всем хороших выходных предстоящих. Вот.
0: Ну вот, скромненько, но зато довольная, счастливая, радостная. Спасибо вам за игру, спасибо за участие. Теперь наберитесь терпения до 31 числа. Нужно будет держать это где-то в голове и надеяться, мечтать, отправлять все мысли во Вселенную, как говорится. Спасибо за игру. Хорошего вечера, прекрасного. До свидания. Ну вот, счастливчики, счастливица даже. Светлана Александровна, молодец. Мумничка просто правильно ответила. И сделала, в общем-то, победу себе 6 числа, но ждать до 31-го. А вдруг повезет, да, подарки-то, в общем-то, от ресторанов, отелей, развлекательных комплексов. Я думаю, тоже было бы здорово.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
3: В Сочи.
2: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

конечно, многие слышали, что мы тут постоянно с вами играем. Причем делаем это в самом настоящем прямом эфире. Поэтому, кто еще не успел подать заявку, чтобы выбрать Сочи, поищите. Есть специальный пост в Максе, в нашем канале, в нашей группе. В общем-то, все, запишитесь и ждите звонка ведущего в прямом эфире. Самое главное, не растеряться, как иногда может вдруг случайно произойти.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
4: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
5: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
6: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
4: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
5: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
7: Подробности на maximilians.ru 18+.
8: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: выдаются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани и хорошо покушать. Beam Radio. Первое в Казани.

Интересно все-таки, как это по-французски любить? Я вот про поцелуй французский знаю, про булочки тоже. Еще на французском очень красиво признаваться в любви. Там вот эти... Можно даже мужчинам сойти с ума и встречать закат, как говорится, или в простонародье поплыть. Вот. В общем-то, любовь, она есть любовь. Мне кажется, то самое чувство с уважением, с доверием и с заботой о твоем близком человеке. В общем, надеюсь, все наши чувства взаимные. Ну, а пока что добавим еще музыки. Тут уже Ярослава прибежала. Видимо, что-то эксклюзивное вас сегодня точно ждет. Но не забывайте, что сегодня четверг, и микрофон-то наверняка будет свободный.

Мужчина, есть Роман, есть Руслан, Альберт, ну и Игорь Никитин тоже как мужчина. Буду ставить точку, прощаться с вами, говорить вам до свидания. Спасибо, что были со мной. Активно сегодня провели время, наигрались от всей души, а сейчас можно будет и напеться, а может быть и нет. Хотя, я вам уже напоминал, я думаю, что, возможно, вам должно быть даже интересно, поэтому трубим, ждите в 17:00.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это труб. Контент. Это вечерний трубим.

0: Всем здравствуйте! Вечернее шоу «Трубим» здесь, на месте. Мы с вами будем сегодня до 20.00. Всех приветствую, Альберт Батанин, Ярослава. И сегодня с нами прекрасная гостья. Сегодня
1: ты смотри, что сама говорит, сама все делает. Мне даже ничего делать не нужно. Хорошо как?
0: Все, как ты любишь. Да, здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
0: В гостях у нас сегодня Екатерина. Екатерина, поближе к микрофону можете подвинуться. Вот прям как дома,
1: да,
0: себя
1: вот
0: чувствуете?
1: Да, вот вы к себе его подвиньте вот так прям максимально, чтобы можно было, развалившись на стуле, вот так.
2: О,
1: вот
2: это с комфортом.
1: Это мы, да,
2: все,
1: мы всегда теперь так работаем.
0: Альберт у нас любит учить женщин вот как чего держать, трогать. Но я знаю, что, Екатерина, вы сегодня тоже пришли нас чему-то научить. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
2: Всем привет. Не сказать, вот сразу скажу, никого не буду учить. Мы просто... Меня позвали в веселое, классное, легкое шоу и поделиться чем-то, что может, наверное, заинтересовать, что-то новое узнать.
1: У вас
2: узнать.
1: Есть какие-то секреты? Вы чего-то умеете?
2: Да, сейчас будут секреты. Тот, кто слушает до конца, узнает все. Итак.
1: Хорошая зацепка, да. Слушайте нас до конца. В конце будет самый главный секрет.
2: Так, самый главный секрет сегодняшней встречи, на самом деле, начнем с того, что я первый раз, поэтому рассказывайте, что мне нужно сначала, что потом.
0: Ну, рассказать, я знаю, что у нас тема такая, денег нет, ну, вы держите, хочется продолжить, но нет, деньги есть, вот так вот, да? Как-то тема звучит.
2: Очень кликбейтно, но я надеюсь, что наши радиослушатели сейчас все поймут. Итак, смотрите, мы вообще составляли более объемное такое название, в котором звучит состояние денег нет, когда вот сколько бы ни зарабатывал, все время как будто чего-то вот не хватает. Вот зарабатывал 50, не хватало, зарабатываю там 250, не хватает. И вот как вот это состояние остановить и понять, что деньги есть. Вот,
0: да, просто женился,
2: объемно.
0: Поэтому перестало хватать.
1: Я так понимаю, что мы поговорим о финансовой грамотности. Все правильно? Вы же инвестор, насколько я понимаю, да?
2: Инвестор, да, действующий инвестор. Я бы, наверное, начала с того, что я год прожила в Индии, в ашраме, медитировала, очень погружалась глубоко именно в духовность. И с этой точки зрения, наверное, понятнее, как вот это состояние достичь. То есть это как бы финансовая грамотность и понимание достаточно.
1: Финансовая,
2: наверное,
1: грамотность через медитацию?
2: Да. Да, именно так.
1: Ой, я такой давайте, скептик в этом
0: давайте,
1: вопросе.
0: Давайте еще тему немножечко расширим. Тему немножечко мы расширим. Какие вы, дорогие наши радиослушатели, используете вот эти вот мантры? Ну, например, там по четвергам. Каждый четверг надо пить кофе с корицей, говорят, чтобы вселенная такая раз и денежек вам туда насыпала. Вот я такое слышала. Кстати, схема иногда работает.
2: Черт, перед у меня зарплатой, не работает, например. Я не пью кофе.
1: За лапку, видимо, погладьте кошку и дадут вам денег немножко. Ну, что-то такое там.
0: Ну,
1: было
0: или
1: же
0: там монетку надо в пятки носить. Да. В общем, какие вот эти штучки вы всякие?
2: Еще кошки такие, знаете, вот так ручкой сделают.
1: А, да,
2: чем
1: да,
2: больше
1: да,
2: делают, тем больше денег вот так вот.
0: Они
2: есть
0: там на лапке на своей никакой палец
1: хомяк,
0: средний не показывают.
1: Хомяк, я помню, был еще хомяка топали. Тоже все денег хотели.
0: В общем, всем добрый вечер. Вечернее шоу «Трубим». Тема у нас плюс 7-9-8-2-42-102-8. Какие штуки приманивают денежки и как, когда денег нет, сделать так, чтобы они были, ну, на работу, например, пойти можно, да?
1: Волшебство, магия.
0: Да, все. Всем еще раз добрый вечер.
3: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
8: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
9: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
10: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
11: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-муры, а!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: вечерний Трубим.
1: Ты любишь деньги,
2: все любят деньги, деньги. Всем.
3: Кто не любит деньги? Не переключайтесь. Все же любят деньги. Еще раз.
4: Нет,
1: ты любишь деньги. Все любят деньги.
3: Деньги сегодня про деньги и денежки говорим. И про
4: деньги,
3: мелочь.
4: Деньги, дребеди, деньги, а остальное все дребеди.
3: А вообще, как вот говорят, показаться крутым, да? Просто все озвучивать в долларах. Я купил проездной на 2 доллара. Сразу кого-то покруче, да?
4: Мы такое не поощряем. Это самое, это идите там, вот в тех там. У нас все исключительно единственное платежное средство – это рубль Центробанка. Так, ну что, друзья, давайте еще раз познакомимся. У нас мы сегодня втроем, у нас сегодня открытый микрофон, четверг. У нас в гостях Екатерина Иксанова, инвестор с финансовым образованием, блогер в том числе. Екатерина.
5: Да.
4: Такой вот разговор, оказывается, сегодня интересный пошел. Денежный, да.
3: Тему давайте еще раз обозначим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы можете писать по теме. Уже вот люди пишут. Вообще тема у нас такая, как из не денег сделать деньги. А еще такой вопрос, как выманивать деньги у вселенной? Ну, какие-то знаки там.
4: Вот даже так.
3: Мыть голову там, не знаю, специальным шампунем.
4: А вы, кстати, да, пользуетесь? У вас есть какие-то, может быть, суеверные какие-то такие обычаи, традиции, которым вы придерживаетесь? Это вам, как вам кажется, помогает? Потому что я не верю, конечно, во все это, но прикольно, все равно прикольно.
3: Прикольно, конечно.
5: Тут прям трини бинго, честно говоря. У меня нет кошки, ее там надо куда-то, что-то там, лапку куда-то гладить.
4: Да-да-да.
5: У меня... Я не пью кофе ни по четвергам, ни вообще.
4: По четвергам кофе надо пить?
3: С корицей.
4: Серьезно?
3: Ты меня не слушаешь, опять не слушаешь.
4: Прости, я всегда не слушаю
5: женщин. Мне кажется, у вас первый инсайт уже есть, можно написать.
4: Так, ну я кофе сейчас пойду сделаю. Все, кориц есть у нас?
3: Нет.
4: Нет? Ну все, значит, не сработает. Все, пешком домой пойду, как и обычно, всегда. То есть у вас нет никаких таких специализированных лайфхаков? Ничего,
5: я очень в этом смысле скучный человек. Просто если знать на что и считать, то они будут в любом случае.
4: Вот инвестор таким и должен быть, скучным, прагматичным, заранее все
5: просчитать. Не настолько.
4: Не настолько?
5: Нет, нет уж.
4: То есть есть немножко места романтики?
5: Азарт, романтики, конечно. Куда?
4: А бывало у вас такое, что вы как вот покерный игрок, вот так, ай, да, все, на кон полетели. Нет?
3: Это азарт называется, Альберт.
4: Ну да, да, да.
5: Игрок называется, да.
4: Такого у вас с вами не случалось никогда?
5: All in, пожалуй, что нет. Это не значит, что я очень скучная. Да, у меня слишком, может быть, много all in. Нет.
3: Екатерина, я знаю то, что вы год жили в Индии, потом вы жили в Москве. Как вы оказались в Казани? Вам Казань очень понравилась, вы решили здесь остаться. А как вообще вот вас жизнь свела, привела в Казань?
5: Ой, какая длинная история.
3: Мы
5: зимовали на Шри-Ланке и познакомились с подружкой, застряли там в коронавирус, там торчали 8 месяцев. За это время сдружились, приехали в гости в Казань, влюбились в Казань и через 2 месяца приехали. Все очень просто. Из Москвы в Казань, вот так.
4: В Казань вам больше нравится, чем в Москве?
5: Казань я обожаю.
4: Так, Казань, ну-ка давайте-ка прям список. Что лучше в Казани, чем в Москве?
5: В Казани...
4: Быстрее можно доехать, чем
5: очень,
4: куда-то.
5: Очень, до всего да? близко. В до Казани близко. Шикарный сервис. В Казани очень чисто, красиво, аккуратно, очень расслабленно по сравнению с Москвой. Никто никуда не летит. Все просто... Да, такие расслабленные.
3: Никто никуда не летит, потому что вечно переносит. Есть вопрос. Почему, когда ЗП растет, растет и все остальное?
5: Ага. Хотелки растут. Когда повышают зарплату, ты такой думаешь, теперь я могу позволить себе больше. И вот оно и подросло.
4: Деньги есть же, что
5: да?
4: я?
5: Да, деньги есть.
4: Дай-ка я на такси сегодня поеду. Что это я на автобусе все время?
5: С проездным за 2 доллара.
4: Да.
3: Вот такое сообщение есть. Как говорил Петросян, деньги зло. Заходишь в магазин, смотришь на цены, и зла не хватает. А вот можно ли вообще на денежки злиться? Ну, если они обидятся и скажут, ах, тебя не устраивает наше количество, тогда мы вообще к тебе больше не придем.
5: Ага. Как говорит моя подружка, у денежек нет ног, поэтому они не могут ходить.
3: Mm-hmm. А почему тогда деньги испаряются?
5: Видимо, они жидкость, да?
3: Да, да. Так, здравствуйте.
4: Если они лежат, значит, они твердые что-то. А еще они могут уплыть от себя.
3: Нет, твердые они обычно не лежат, Альберт, уж не тебе объяснять, ты что.
5: И еще они как-нибудь могут исчезнуть. А это вообще что?
4: Это из магии, магия, волшебство.
5: Да, уже и вот и магия подъехала.
3: Здравствуйте, колечко на большом пальце носить на руке.
5: А-а-а.
3: У нас ни у кого нет.
4: Так, колечко на большом пальце на руке, но не сказано, на чьей руке. Вот на моей руке, на моих руках нет кольцов.
3: Ага. Зато у тебя часы хорошие.
4: Это да.
3: Деньги потратил на них.
4: Да.
3: Если много работать, не останется времени на то, чтобы зарабатывать. Вот такое сообщение есть.
5: Но про много работать никто не говорил. Нет-нет-нет. Я...
4: Нужно работать
3: сейчас
4: немного, а нужно работать
5: с удовольствием
4: головой.
5: И головой, да.
4: А
5: сейчас...
4: вы знаете, да, эту шутку про одного очень известного инвестора, который там написал книгу о том, как заработать миллиард долларов, работая всего 2 часа в день. И все пришли так на презентацию этой книги. Нет, потому что я где-то слышал, я не помню. И все пришли, и он там что-то рассказывал, и за кулисами его поймал журналист и говорит: слушайте, ну расскажите, как все-таки вы действительно, сколько часов в день вы работаете? Он говорит: а я по 14 часов в день работаю. Он говорит: так вы же написали книгу, как работать 2 часа в день и 2 миллиарда заработать. Он говорит: а зачем мне конкуренты? Вот, все примерно так и обстоит.
5: Ну вот примерно в такой логике, да. Сейчас такое... Все говорят, а вы говорите, это называется.
3: Сейчас такое поколение, вот нам Димочка сынок пишет, сейчас такое поколение, все решают деньги, но все деньгами не решишь.
4: Ну, многое можно решить, но не все. Деньги же это же просто ресурс. Это универсальный товар обмена.
3: Это комфорт.
4: В том числе и комфорт, да.
5: На самом деле, вот опыт консультирования у меня показал, что очень много ролей мы привязываем к деньгам. Типа, деньги — это ресурс, деньги — это комфорт, деньги — это возможности, деньги — это здоровье. Давайте там продолжим, да, что еще может такого быть. На самом деле, деньги — это просто деньги. Ну, это просто...
3: Мне вот интересно, Екатерина, ваше мнение. Смотрите, есть люди, которые снимают квартиру, говорят, я живу там, где хочу, надоест, перееду, буду снимать в другом месте.
5: Так.
3: А есть люди, которые хотят именно купить, чтобы было свое. Есть люди, которые арендуют машины, чтобы ни к чему не быть привязанным. Вот вы за какой вариант? Иметь свое или лучше тратить деньги и кайфовать тут, там, сям на аренду?
4: Задумчиво посмотрела.
5: Так, давайте,
4: Екатерина.
5: Просто смотрите, мы очень любим давать какой-то один вот точный вопрос, ответ. Смотрите, ходить 10 тысяч шагов, пить 2 литра воды. Но нет, есть люди, которым нравится, чтобы у них было свое, они там развешивают салфеточки, вот всякие там картиночки, вот это все. Им важно, им психологически хорошо у себя дома, и им некомфортно снимать. А есть люди, как я снимаю квартиру, меня полностью все устраивает, я живу в самом центре, и мне все хорошо. Если я ее куплю, мне туда валю много десятков миллионов рублей. Зачем?
4: Там появятся лыжи, вот эти вот на балконе, велосипед без одного колеса.
5: Нет, у меня лыжи, к сожалению, велосипед тоже появился.
4: Пакет с пакетами.
3: +7 972 72 102 8. Вечернее шоу «Трубим». Сегодня четверг. Свободный микрофон здесь, на Бим-радио. В гостях у нас Екатерина, и мы говорим про деньги. Как сделать из состояния денег нет, состояние деньги есть? И, может быть, у вас есть, дорогие радиослушатели, какие-то свои личные приметы, которые помогают вам приманивать денежков?
0: Это «Вечерний Трубим».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
10: Спасибо.
9: Начало программы в 19.00.
11: Билеты на официальном сайте клуба.
12: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
13: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
12: 0+.
14: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
15: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас в Казани происходит. Сегодня все как обычно, в Цельсиях и не в Фаренгейтах, не в Кельвинах. 27 градусов.
7: Да уж, будь добр, пожалуйста, спасибо.
8: Да что вы, физику не учили в школе?
6: 27 градусов в Казани сейчас, малооблачно. Осадков не ожидается. Прекрасная, потрясающая погода, чтобы выйти прогуляться. Но главное, не забудьте наушничек
7: в ухо. Чтобы выйти в эфир.
6: Да-да-да, чтобы слушать БИМ-радио. Завтра у нас 7 августа в пятницу. Плюс 30 градусов на тебе, получай. И заметь, завтра не будет осадков и будет облачно, то есть не так сильно жарко, с комфортом.
7: На
6: можно...
7: Бауну пойдем завтра.
6: Ой, да-да-да. Да, там, кстати, завтра будет весело. В субботу 27 градусов, но дожди. Но, как всегда, выходные. Воскресенье тоже немножко дождливое, 22 градуса. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Да, кстати, завтра вечернее шоу «Трубим» после эфира отправится на Баумана. Все желающие тоже обязательно приходите, будет весело.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Это вечерний Трубим.
7: Вот так вот просыпаешься утром.
6: На Мальдивы. Кошелек.
7: На Мальдивы хочу.
6: На Мальдивы?
7: Хочу личную корову. Хочу
6: ты же
7: личного
6: козу
7: массажиста.
6: Доила. Подожди, какая тебе корова?
7: Так, не мешай, у меня тут
6: сначала.
7: Это вселенная, со вселенной общаюсь.
6: А, аффирмация человека.
7: Да, я хочу вот то. А в итоге все заканчивается всегда одинаково.
10: Дай мне денег, папа, дай мне денег, папа, дай мне денег.
7: Ну или мама.
10: Мама, дай мне денег, мама, дай мне денег, мама, дай мне денег.
7: У тебя нет такого, Альберт?
6: Туфли Джимми Чу, на Бали хочу. Но у меня нет такого, да.
7: Сам работаешь?
6: Сам.
7: Альберт всегда денег.
10: Я хочу.
7: Хочу всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня четверг. Свободный микрофон здесь на БИМ-радио. У нас в гостях Екатерина. И у нас тут за эфиром такие разговоры. Ну как, Альберт, тут все какие-то кладовки есть.
6: Нет, не коммерческая недвижимость. Круто, да, есть о чем подумать. Напомню, что у нас, да, Екатерина инвестор, блогер. И вообще, в принципе, очень интересный человек с богатым жизненным опытом.
7: И вот у меня вопрос. Так, я обязательно зачитаю. Кстати, вы тут сказали про ресурс. Зачитаю в прямом эфире. Наиль пишет, деньги – это все же не ресурс, а средства. Ресурс – это здоровье, жизненные силы и энергия. Здесь вот могу согласиться с Наилем. А вы что скажете?
11: Деньги?
6: Ресурс. Душненько стал. Что-то откройте дверь, пожалуйста, окошко.
11: Возможности.
7: А вы что скажете?
11: Есть еще можно сказать, сумку мне муж купил, но Альберт не может так сказать. А мы можем.
7: Мы его не поймем. Выгоним из студии, выкинем в окно.
6: Со мной такое не прокатывает, да.
7: Подождите, смотрите, у меня вот в теме обозначено. Цель у каждого своя, желание съездить в отпуск до собственного жилья. В результате это умение распределять деньги грамотно. Вот распределять деньги грамотно. Как это делать? Вот большая семья с тремя детьми. Раз в год хочется выехать на море. Как можно рассчитать свой бюджет так при средней зарплате, чтобы, ну, допустим, жена сидит в декрете, да? И вот съездить на море. Как?
11: Большая пауза.
7: Как?
11: Так, смотрите.
6: Ну, можно одного кого-нибудь отправить.
7: Да, а потом по детские очереди. Травмы. Нет, потом психолог, но это же его проблема, он же сам платит.
11: Так, да? За 5 лет? Не то что, Альберт, между прочим, тему.
6: По очереди одного просто. Что? Один пошел, в этот год
7: едет. У тебя есть дети?
6: Может, где-то есть. Просто...
7: Все, я его выключила, вырубила. Слабое звено у нас из диалога выпадает. Пожалуйста, Екатерина.
11: Итак, я бы начала с того, что очень много у нас в голове всякого навязанного. Вот кто сказал, что раз в год надо ездить на море.
6: На дачу надо ездить!
11: Что... Ну подождите, вот откуда это взялось? Потому что на море по вот физиологическим всяким разным нужно не меньше, чем на месяц ездить.
7: Как отговорить людей ехать на море?
11: Да.
7: Екатерина, продолжайте.
11: Да. Я вас сейчас очень быстро, я от Мальдив тоже отговорю. На самом деле, для того, чтобы быть здоровым, веселым, радостным и хорошим, нужно быть на природе, в своем регионе желательно бы. Но то есть, если хочется съездить и есть возможность, пожалуйста, едем. Если нет возможности, думайте над своими хотелками. Ну, то есть вот я хочу... У нас очень много сейчас такого, того всего разного навязанного.
6: Кстати, по поводу, да, навязанности отдыха на море, я тоже здесь согласен. Мне кажется, это, ну, просто модно было в какое-то время. Вот есть, ну,
11: это
6: все,
11: модно,
6: да.
11: Это было, да, как бы для избранных там же все вот это вот. Плюс, смотрите, санатории, например. Ну, они же есть разные, всякие, пожалуйста.
7: Ну, вот хочет семья на море.
11: Как хочет
7: вот...
11: семья на море, семья должна над этим сесть и подумать, что,
7: ну, вот
11: мы
7: как,
11: можем сделать.
7: Вот как может семья... Я, ну, пусть даже, ладно, с тремя детьми, так свой бюджет распланировать, как это сделать грамотно, Екатерина?
11: Если в двух словах, то посчитать свои базовые расходы. Вот сейчас будет, смотрите, с этого места все-таки, переключим. Так не надо переключать. Самое важное сейчас, внимание, нужно понимать, сколько вы тратите в месяц. Чтобы вас ночью подняли, вы точно знали, сколько вы тратите в месяц. Для этого вы должны выписать, да, продукты, всякие там кружки, то все, 5-10, эта цифра должна у вас прямо в мозгу выскакивать. Потому что если вы не знаете, сколько вы тратите, кто сейчас, вот напишите, кто точно знает. И
6: вот ты, кстати,
11: момент...
6: знаешь, сколько ты в месяц тратишь? Точную сумму. Ну-ка, за
7: Нет,
6: июль.
7: А чего вы на меня так смотрите?
6: Давай-ка.
11: А вот так.
7: Нет, а вы что про меня? У меня трое детей, я вообще в статистику не вхожу.
11: А подождите, а трое строений с тремя детьми точно надо знать.
7: Так, я без мужа.
11: Так.
7: Я уже все, вне статистики. Вон, Альбертик, ты один живешь.
6: Я потратил 21 428 рублей 13 копеек.
7: Ты врешь сейчас.
6: Нет,
7: так,
6: когда я врешь, могу
7: показать. Ты глаза прячешь.
6: У меня маленький разрез глаз просто. Я, понимаешь, это что, пыль, когда в глаза летит, солнце ярко светит.
11: Ну, короче, первый Татарин пункт был вот такой грустный, и мы поняли методом опроса, что у ведущих здесь есть вопросики.
6: Заметь, 21 тысячу в месяц
11: напишите,
6: я потратил.
11: Пожалуйста.
6: Немного.
7: Ну, ты один.
11: Вы как Альберт или вы как Ярослава? Посмотрите, пожалуйста. Давайте проголосуем.
6: Нет, ну вообще, да, одна из основ финансовой грамотности – это четко знать свои расходы и доходы. То есть дебет, кредит, сколько прибыло, сколько ушло.
11: Да?
6: Потому что без этого, ну, а как, что? Надо же откладывать из чего-то, а если откладывать, не из чего. Другой вопрос, когда люди говорят, у меня потрачено в этом месяце 100 тысяч, а зарплата у меня всего 50.
7: Альберт,
6: как
7: смотри,
6: это происходит?
7: Вот, Альберт, вот для сравнения просто, да. Вот у меня школьный чат, у тебя их нет. Я в этом месяце только 6 тысяч дала за одного ребенка в школу.
6: Это обои,
7: это за одну.
6: Дорогие.
11: Потом шторы, Альберт.
6: А,
7: это,
6: шторы.
7: Это книги. Это книги и потом рот, это всякие штуки. Это только за одну.
6: Ужас.
7: Ты не забывай. Ой. Потом еще за вторую, потом в садик третий. Угу. И это уже 21 тысяча, которую ты просто тратишь в месяц на то, чтобы купить туалет.
6: Так,
7: вот такая несправедливость.
6: Я же не говорю, что тебе легко. Я очень тебе сочувствую, Рослава.
7: Не надо сочувствовать, я счастливая.
6: Я мысленно с тобой.
7: Я стараюсь больше работать.
6: Сочувствую, когда ты тратишь деньги.
7: Рожайте детей, дарите бабушке.
11: Да, да.
6: В этом плане я тебе завидую, а когда ты тратишь деньги, сочувствую. Так нормально будет?
7: Мы еще про приметы, кстати, спросили, что у нас приманивает деньги. Вот Светлана пишет, когда капусту режешь, говоришь, режу капусту к денежкам. Когда ешь, ем капусту к денежкам. Да, есть капусту для того, чтобы что-то там выросло, оно не помогает. Это... Поэтому я бы на капусту сильно не надеялась.
6: Тебе просто кому-то помогает.
7: У меня всегда, говорит Светлана, достаточно денег. У вас муж хороший, я знаю. Так, салют, дорогие. Пусть инвестор подскажет, где купить старые баксы, а то новые на рубль 80 дороже.
6: Старые? Что, нужны старые? А зачем вам модель старая? Скажите, их же, ну, они же как бы уже все равно не продашь здесь.
11: А зачем инвестору знать, где старые, где новые?
6: Инвесторы ведь тоже разные бывают,
11: да?
6: Может быть, не на Форексе у нас Екатерина инвестирует?
11: Вообще не на Форексе.
6: Вот, да, на Форекс туда соваться.
11: На Форексе инвесторов там нет. Там как раз хомяки.
7: А я не живу на зарплату, нужны деньги, пошел, заработал. Двое детей, правда, жены нет. Согласен, расходов меньше.
6: Без жены, да, без жены расходов меньше.
7: Нам, кстати, вот уже пишут свои расходы. Привет, ребята, ну, примерно 152 ипотеки в месяц уходит, с сентября по май. Считали как-то, летом больше уходит, летом не считали, даже боюсь это делать, двое детей.
11: Ага. Ну вот и ответ на вопрос, Ярослава, смотри. Для того, чтобы понять, как семье с N количеством детей или без детей, или одному человеку, неважно, единицы какой-то, скопить сколько-то денег, нужно понимать, сколько остается. То есть у вас приход 200, расход 150, у вас должно 50 железно оставаться.
6: Ну, они же как бы уже все равно не продашь здесь.
11: Надо. А зачем инвестору знать, где старые, где новые?
6: Инвесторы ведь тоже разные бывают, ведь...
11: да?
6: Да-да-да. Может быть, не на Форексе у нас, Екатерина.
11: Вообще не на Форексе.
6: Вот, да, на Форекс туда соваться.
11: На Форексе инвесторов там нет. Там как раз хомяки.
7: А я не живу на зарплату, нужны деньги, пошел, заработал. Двое детей, правда, жены нет. Согласен, расходов меньше.
6: Без жены, да, без жены расходов
7: нам,
6: меньше.
7: Нам, кстати, вот уже пишут свои расходы. Привет, ребята, ну, примерно 152 ипотеки в месяц уходит, с сентября по май. Считали, как-то летом больше уходит, летом не считали, даже боюсь это делать, двое детей.
11: Ага. Ну вот и ответ на вопрос, Ярослава, смотри. Для того, чтобы понять, как семье с N количеством детей или без детей, или одному человеку, неважно, единицы какой-то, скопить сколько-то денег, нужно понимать, сколько остается. То есть у вас приход 200, расход 150, у вас должно 50 железно оставаться. Вы вначале там,

0: вопрос, Ярослава, смотри. Для того, чтобы понять, как семье с N количеством детей или без детей, или одному человеку, неважно, единицы какой-то, скопить сколько-то денег, нужно понимать, сколько остается. То есть у вас приход 200, расход 150, у вас должно 50 железно оставаться. Вы в начале там, месяца откладываете эти 50 железной рукой, все остальное, как хотите, распределяйте. То есть если вы где-то там поели побольше, значит вы,
1: бумаги смотрите. Больше надо будет потом просто и
2: все. А вот у меня сразу вопрос. Ну вот 50 у нас, допустим, остается. Ну так. Или не 50, пусть 10 даже в месяц еще остается. Но не будут же эти деньги просто лежать на тумбочке, и их инфляция будет кушать постепенно. Их же надо тоже
0: куда-то
2: вкладывать.
0: Мы далеко скакнули, Альберт. Мы давайте сам начнем с того, что мы хотели в отпуск поехать.
2: Пока на то есть то, что мы купим на отпуск, мы не
1: едем, я уже поняла.
0: В отпуск мы не едем. Давайте начнем с того, что сначала надо придумать, на что вообще, что вы хотите. Вот деньги – это не что-то там какое-то эфемерное или что-то еще. Раньше были камушки, листики, какие-нибудь.
1: Миллениалы, все привет.
2: Фантики от турбы.
0: Да, тоже хорошо. И от турбы, и еще лафейс был.
2: Да, это да, было.
1: В общем, мы эту тему будем развивать в этом часе. В следующем плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Говорим про деньги, денежки, как правильно планировать свои расходы, чтобы оставалось на... Ну, и чтобы жить еще, кстати, не забывать при этом, при всем. И какие есть приметы, рабочие приметы. Ну, ладно уж, делитесь, жалко вам, что ли, которые действительно приманивают денежки.
3: Это вечерний Трубим. Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026 года.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Вечерний Трубин.
1: Всем добрый вечер, вечернее шоу «Трубим». Альберт Батанин сегодня, Ярослава и Екатерина с нами. Сегодня свободный микрофон здесь на Бимрадио. Екатерина, еще раз здравствуйте, добрый вечер. У нас тут за эфиром очень интересные беседы ведутся. Альберт зевает, ему очень интересно.
2: Да, я всегда зеваю, когда мне интересно. Это естественная реакция организма. Не хватает кислорода мозгу. Он начинает подавать сигнал в продолговатый мозг, в центр зевания.
1: Сообщение будешь читать?
2: Вот, значит, ты зеваешь.
1: Напомним, что Екатерина инвестор с финансовым образованием, также блогер. И мы сегодня говорим про деньги, как правильно распределять свои доходы, чтобы они, ну, так или иначе превышали расходы.
2: Ну вот смотри, такое сообщение. Вообще парадокс денег в том, что они позволяют жить жизнью животного. Спать, когда хочешь, есть, когда хочешь, и все остальное тоже, когда хочешь. А что еще? Такой вот вопрос. А что еще? Ну, в целом...
3: Что еще позволяют деньги?
2: Да, что еще позволяют деньги?
1: Комфорт просто они нам дают. Например, ехать...
2: Свободное время они могут дать.
1: Ну да.
2: Опять же, если тебе куда-то нужно переместиться, ты едешь не на автобусе полтора часа, а на такси за 15-20 минут. И у тебя,
1: да,
2: вот, пожалуйста, свободное время.
1: В самолете
2: время.
1: Сидишь не с кричащим ребенком, с тесными ногами, а просто с кричащим ребенком. Ну, ноги у тебя зато есть куда протянуть.
2: А летишь в своем частном самолете. Просто и все, без ребенка. Как тебе такое? Нормально?
1: Вообще идеально мне такое, да, мне подходит. Привет, ребят, примерно 150 тысяч в ипотеке. Я бы, по-моему, в эфире это не читала, да, в месяц уходит. С сентября по май. Считали как-то, летом больше уходит. Летом не считали, даже боюсь это делать, двое детей. Как перестает денег хватать, значит, придумываем, как дальше заработать.
2: Вот, это правильно.
3: Однозначно.
2: Сюда.
1: Так, а жену как считать, доход или расход? Вроде член семьи, а зачастую по статистике находится на содержании. Добытчик, жена или нахлебник? Паразитка!
2: Ну-ка, давайте с женой разберемся.
1: Плюс 7-9-8-2-42-8. Вот тут может кто-то тоже нам, наш слушатель, подключаться. Жена – это доход или расход?
2: Не, ну жена – это доход в любом случае. Это же, ну и как бы она же зимой для тебя. Тепла, летом для тени.
1: Ну, как раз таки дорожная информация для вас, дорогие, у нас впереди.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Итак, давайте посмотрим, что у нас там на казанских дорогах, какая ситуация. По данным Яндекс.Карты, 4 балла, местами затруднения. Так, крупнейшие пробки. Улица Айтгалеева, улица Кировская дамба, улица Ташаяк, до улицы Несмелова, на всякий случай. Время проезда 10 минут. Улица Комиссара Габишева, от улицы Рихарда Зворги до улицы Фиульна. Время проезда 9 минут. Улица Закиева, от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 8 минут. Ленинская, Ленинградская, прошу прощения, улица от улицы Копылова до улицы Пржевальского. Время проезда 8 минут. Себе на марш. Проспект Ямашева от проспекта Фахты Хамирхана до Меридианы улицы. Время проезда 7 минут. Итак, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, мост Миллениум и третья транспортная дамба. В обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 2 балла, из центра 8 баллов. В общем-то, на этом я свою дорожную информацию готова не зачитывать больше, потому что я вам все рассказала. Берегите себя, если газуете, то очень аккуратно.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на бизиках.
1: Бабки.
2: Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги.
1: Бабки.
3: Money, money, money. Money, money.
1: Все любят деньги. Money, все money, любят деньги, no. деньги. Все не любят деньги, деньги. Всем здравствуйте. Вечернее шоу Трубин. Второй час. Альберт Ботанин.
4: Ярославушка.
1: И Екатерина, которая у нас является блогером, инвестором. Как будто в обратном порядке надо, да, было перечислить?
4: Просто интересным человеком, да, и слушателем Бим-радио. Напомню, что у нас по четвергам открытый микрофон, и слушатели Бим-радио могут появиться здесь у нас со своей какой-то интересной темой, о чем-то поговорить. Сегодня у нас вообще в целом о финансовом благополучии. Да и не только, наверное, и психологическом благополучии в том числе, потому что, ну, как же без него сейчас? Оно во многом... А во многом ли, кстати, зависит психологическое вот это вот внутреннее равновесие от финансового состояния человека? Или это не обязательно какая-то прямая зависимость? Как вам кажется?
5: И зависит, и не зависит. Можно быть счастливым человеком и
4: мне нравится, мне нравится ваш ответ этой серии. А куда пойдет дальше вот цена? Либо вверх, либо
5: вправо пойдет. Вправо. График.
1: А кто у вас родится? Ну, либо мальчик, либо девочка.
4: Да, да, тут два варианта.
5: Какой вопрос, такой ответ.
4: Все понятно. Так, слушатели тут нам пишут.
1: Близкий человек – это доход и очень приятный расход, когда он важен для тебя. Но знаете, а когда человек становится вдруг неважным, там сразу начинаешь считать: верни мне вот это, я на тебя столько денежков потратил.
4: Был такой у тебя?
1: Нет.
4: Ну, все, что тогда. Добрый день. 8 лет коплю на мотоцикл, пишет Александр. Сначала все накопления пришлось потратить, когда была премия в 2020 году. Без работы были многие, я попал в этот список. Ну, бывает, да. И сейчас вот уже кажется, что накопил всю сумму на мотоцикл. Он подорожал. И опять не хватает денег на базовые нужды. Но как цены, так как цены растут вверх, а зарплата остается на своем месте, приходится брать из копилки. Вот это тоже, кстати. Как не брать из копилки? Вот когда думаешь, ну, у меня же есть вот это вот кубышечка, я на мотоцикл коплю, а вот, ну, сейчас надо. В итоге мне, как мне в итоге накопить? Зарплат около 180, но не меняется практически уже 6 лет. Раньше проще было откладывать, сейчас уже ничего не получается, все уходит до копейки. У меня жена и трое детей. Вот как не брать из кубышки на мотоцикл?
1: Ну, ждать, когда детям 18 стукнет, я считаю.
4: И они помогут тебе купить мотоцикл, да?
5: И подсадят еще туда, то ты уже, скорее всего, не сядешь.
4: Александр, у вас трое детей, какой вам мотоцикл? Вы что, мотоцикл?
5: Нет, я с вами тут не согласна, Альберт.
1: Ну, хочешь слиться от них?
5: Нет. Александр, не сливайтесь со своих детей, пожалуйста. Это очень классно, вот большая радость. И
4: есть только мотоцикл с люлькой. Сразу, чтобы...
5: Нет, дети пусть смотрят и хлопают в ладоши.
1: Пап, тебе на бенз подкинуть, вот так еще пусть спрашивают. Жена – это расход, который искренне считает, что она офигеть какой доход. Вот такое сообщение у нас есть.
4: Жена – это прекрасно.
5: Сложно.
4: Жена – это чудесно.
1: Это многодетный отец Альберт нам говорит.
4: Да. Люблю женщин просто очень.
5: Они просто не родились еще. Так то он многодетный будет.
4: Вполне возможно.
1: Я думала, его жена будет еще не
4: родилась. Это хорошо. Я подумаю над этим.
1: Я не хочу это слышать. У меня дети маленькие, больше они к тебе не подходят. Счастье не в деньгах, счастье в Казани.
4: Вот здесь мы согласны, правильно, да.
1: Расходы еще, когда отопление очень много тратишь. Да, по кругу эти расходы ходят. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы говорим на тему денег. Как распланировать свой бюджет? Как? Да, помогай.
4: Ну вот смотри, помогай. Тут помогают слушатели нам. Рад пишет. Добрый вечер. Расходы 75-8, семья 4 человека. Всегда 20% сразу откладываем со всех заработков и
1: молодец,
4: по разным корзинам.
1: Да, а по каким корзинам?
4: Нужно придумать себе... Ну, а давайте, ну, какой-то совет, может быть, дадим слушателям. На что можно откладывать? Даже хотя бы, ну, пусть там небольшую сумочку.
1: Да они сами знают,
4: сумочку.
1: На что.
4: Ну, например, на...
1: Вот небольшая сумочка. У меня, вот... у Екатерины тоже, кстати, небольшая сумочка.
4: А у меня сумочка большая, у меня туда все помещается. Я люблю, чтобы много помещалось. Да?
5: Да.
4: Я просто ем много. Смотрите, на здоровье, наверное, нужно откладывать, да, какую-то сумму определенную всегда. Пусть небольшую, но чтобы эта копилочка копилась.
1: Альберт, ты откладываешь деньги?
4: Да.
5: На здоровье откладываешь, Альберт?
4: У меня здоровье просто как...
5: Поэтому откладывать надо обязательно.
4: Не откладываю.
1: Ну, видишь, подожди, у тебя просто еще нет второй половинки, на которую надо было бы тратиться.
4: Ну, чего ты сразу так за меня все придумала, что у меня есть, что у меня нет?
1: Ну, ты же жены мои, я про тебя все знаю.
4: Да ничего ты не знаешь, я про тебя не все показываю, все рассказываю.
1: Да не надо мне все показывать, вот это мне точно знать не
4: надо.
1: Ну, ладно,
4: хорошо.
1: Конец дружбе, а то...
4: Ну, смотрите, на что откладывать? Ну, допустим, на здоровье. На что еще?
1: 50 секунд у тебя на рассуждение.
4: На отдых можно откладывать, да, как мы выяснили, потому что все. покупки.
5: Обязательно.
4: На что еще?
5: Какой-нибудь все равно нужен отдых. Да.
4: На непредвиденные какие-то вдруг расходы. Да. Что-то сломается, зуб. Резко купить. Зуб. Зуб. Да. Это все здоровье.
5: Это все мы откладываем. На непредвиденные, например, мы откладываем до накопления определенной суммы. Угу. Ну, то есть накопилось сколько-то, ну и все. Дальше мы откладываем на что-то другое. На мотоцикл. Александру надо откладывать.
1: Всем вместе.
5: Да.
4: Давайте поможем Александру на мотоцикл.
1: +7 9 2 7 2 42 8. Кстати, можете, дорогие радиослушатели, написать, на что вы копите. Тоже будет очень интересно. И будем вместе здесь в прямом эфире рассуждать, как вам можно быстрее накопить. Может быть, вместе что-нибудь даже сообразим. Ну, например, на игру «Ты мне зубы не заговаривай», которая, кстати, в этом часе тоже будет проводиться.
6: Это вечерний Трубим.
0: Реклама на Бим-радио.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41.

0: валюте в Тики-Вики.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Я тут всех подговорила, и все вместе хор трудятся!
1: Нас заставили!
2: Погнали!
3: Это правда. И...
0: I need a new heart, new heart. Doesn't know who you are, who you are.
3: Еще раз!
1: Я слова не знаю! Она меня заставляет! Помогите, пожалуйста!
3: Пип-пип-пип!
1: Отпусти меня, Ярослава!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу.
3: Сепелявых
2: шоу, сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
6: Это «Вечерний Трубим».

0: Вечерний Трубим.
1: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 792-72-102-8. Сегодня Альберт Ботанин ни разу не поправил меня, как я повторяю номер телефона.
2: Да ладно, ты что, тут заболел, такая, такая тема интересная. А тебя не смущает то, что мы на такую серьезную тему разговариваем? Вот деньги, финансы. У нас подложка такая.
1: Смотри, ну вообще, когда мы тратим деньги, причем сразу большую сумму, сразу вот...
3: Аритмия.
2: Да.
1: Но это не самое страшное.
2: Нет, а там, знаешь, сердце остановилось. У Сплина тогда в этом случае есть еще другая песня.
1: Есть еще другая песня.
2: Ну-ка, давай.
1: Вот это есть.
2: Опять она.
1: Когда тратишь...
2: Рано начал, да? Давай.
4: Еще одна осталась ночь у нас.
1: С нами еще Екатерина, кстати, скромно сидит, смотрит такая на часы, да, наверное, скоро будет поглядывать, когда домой пойду.
2: Куда я попала вообще, что? Екатерина, наша слушательница, и напомню, что у нас сегодня четверг, открытый микрофон, и у слушателей Бим Радио есть возможность прийти к нам со своей какой-то интересной темой. И сегодня вот у нас, поскольку Екатерина разбирается в вопросах денег, в вопросах инвестирования и всякого такого, в чем мы абсолютный профан, и вот она немножечко подсказывает и уму-разуму учит. От слушателей Бим Радио тоже несколько сообщений у нас есть.
1: Нормальная подложка тебе?
2: Прекрасная подложка. Под финансы. Смотри, под матрас еще распределя... А, это нам рассказал вот Айрат, который рассказывал, что 20% он всегда откладывает. Куда? Значит, акции, фонды, банковские вклады и под матрас. Под матрас еще распределяет. Смотри, это НЗ, неприкосновенный запас, вообще никогда не трогаем. На отдых, авто, ремонт ТО и так далее, на зимнюю резину особенно. Развлечения и здоровье. Вот.
1: Вообще под матрас я бы не советовала. Я так фантики лавы складировала под матрас. Как-то проснулась утром, пошла гулять, прихожу, а папа фантики все мои выбросил, они лежали под матрасом, напомню.
2: Ужас, какой раз. У тебя жесткий папа был.
1: Нормально.
3: Детская травма.
1: Да, ну вот лавы свои сегодня сказали, я сразу вспомнила. Да. Так, когда... Ты какой сейчас читал сообщение?
2: Я от Александра прочитал.
1: От Димочки сыночка не читал?
2: Нет, не читал.
1: Когда учился в колледже, я ни разу стипендию не потратил. И в итоге за 2 года у меня получилось 12 тысяч 35 рублей.
2: О чем это нам говорит?
1: О том, что Димочка сынок девушку не водил в кино.
2: Нет, что очень маленькая стипендия у студентов. Вот о чем это нам говорит. Всего 12 тысяч за все, весь процесс обучения. Представляешь? Как бы не густо. Ну, студенты никогда много не получали. Да и не тратили они особо тоже никогда много.
3: Потому что не получали.
2: Да, да.
3: Взаимосвязанный процесс.
2: Есть такой момент. Ну, кстати говоря, нет. Я вот сейчас заметил, раньше, когда я был студентом, мы все ездили на автобусе, на трамвае, зайцем. Прости, господи, не берите с нас пример. А сейчас студенты на такси гоняют там туда-сюда, ходят по всяким магазинам, по клубам.
1: Кофе обязательно.
2: Кофе, ты что, в стаканчике? Да. Это за 300 рублей.
1: Да.
2: Чтобы мы притащили кофе в стаканчике за 300. У меня вообще, в принципе, была стипендия 300 рублей. Обычная стипендия, повышенная 500. А у меня была повышенная.
1: Так, что я душнила. От Наиля ты читал сообщение?
2: Нет, не
1: душнила.
2: Читал. Давай, давай.
1: Как тратить и как зарабатывать? У меня вот нет жены. Ну, третий раз, по-моему, Наиль пишет.
2: Не обязательно хвастаться, Наиль.
1: У Альберта тоже нет, и чего? Можете вместе куда-нибудь ходить, ну там, не знаю, глазками стрелять. Бог оберег от такой ноши. И детям, кстати, оставаться больше стало, как только с матерью их расстался. А я не живу на зарплату. Нужны деньги, пошел, заработал.
2: А где? Вот расскажите, Наиль, вот нам тоже нужны сейчас деньги. Куда мне пойти сейчас заработать? Вот...
1: Прям рыбные места тебе сейчас да, грибные написали.
2: Расскажите, я хочу шкаф новый заказать домой мне. Вот куда мне пойти заработать?
1: Младший сын Даниэль копит деньги на дом. 10 лет. Не читали же это сообщение
2: нет,
1: еще?
2: Нет, нет, нет.
1: Не тратит ни на что. Ну, к 20 годам накопит, надеюсь, если планы не поменяются. Мыслит масштабно, конечно. Это у вас 10-летний. У меня 9-летняя дочь копит на квартиру. Но она купила себе телефон и рыдала, что на квартиру теперь она на 13 тысяч или на 15. 15, по-моему, телефон стоил.
2: Копил на Ламборджини, но сорвался, купил хот-дог. Так, что такое сообщение? Адель пишет. Адель прекрасно везде... Альберт прекрасно везде принимает. Это он о чем? Это о чем? А, про старые баксы? Да, ничего себе, Адель. А я как-то сталкивался с тем, что у меня в банк старый бакс не принимали. А ты 21 тратишь только на ЖКУ, все остальные расходы за счет женщин. Адель, ну же вы прям так же рассказываете. Все,
3: яркий пароль.
2: Просто меня очень любят. Просто меня очень
1: любят. Ты чего, Альфонс?
2: Это называется не Альфонс, это называется...
1: Я вспомнил, ты мне как-то написал, закажи мне пиццу, это давно. Да, я помню. А вот потом 20 я потратила больше.
2: Это называется разумное...
1: Еще скажи, это дружба
2: разумные
1: называется.
2: Разумные траты, да. Я очень дружелюбный.
1: Особенно когда, да? Ладно, хорошо.
3: Вкусная была.
2: Завидуйте, молча.
1: А я в итоге ему не сказала, ты что? У меня трое детей, еще четвертого. Нет, у меня, конечно, три дочери. Он думает, ей, наверное, сын нужен, закажи мне пиццу. Да?
2: Мне что, купайка есть? Хочешь, я тебе печеньку дам?
1: Хочу.
2: Сейчас дам. Дочитаем сообщение только. Ленар вот пишет, 156 тысяч в среднем пишет банк за год. Это Ленар рассказал, видимо, о своей средней зарплате. Сколько он в среднем?
3: Я думала, про расходы мы что-то говорили.
2: А, про расходы?
3: Да, напишите свои. 17-40. Ну, пишет банк, это одно, а знать свои расходы, это другое.
2: Кстати, да, мы же не всегда знаем ровно, сколько мы потратили в месяц. А как, кстати, вот четко вести бухгалтерию? Рассчитывать на вот эти все банковские выписки или в бумажечку лучше себе?
1: Чеки собирать, чеки собирать.
2: Чеки выцветают.
3: И пауза такая. И все так ждут какого-то шикарного
1: а
3: ответа.
1: Вот, ты чокопайку вот мне сейчас угостишь, ты это впишешь
3: это
1: в мой
3: вот
1: личный счет?
3: Когда?
2: Нет, это все тебе бесплатно, Ярослав. Для тебя ничего не жалко.
1: Обалдеть.
2: Конечно, конечно.
1: Сейчас пиццу закажешь, да?
3: Свет чувака, ребята, делят чокопайку.
2: Вот, смотри,
3: я немножко
2: какая
3: расскажу
2: у меня
3: вам что-то по делу. А то у них все время хихи-ха-ха. Ну, в общем, нет одного единого ответа. Есть люди, которым нравится подсчитывать, записывать свои расходы. Пожалуйста, веселитесь, развитесь. Я не люблю записывать расходы, я не люблю вот эти вот все беготню эту с чеками, но она дисциплинирует. Пожалуйста, начните хотя бы с этого. Ой, как вкусно шуршат. АСМР.
1: Вопрос у меня есть. Давай. Такого плана. Не хотите, не отвечайте. Вы зарабатываете себе на жизнь сама или у вас есть еще бюджет, который как бы тоже ваш?
3: А можно вместо ответа?
1: Пойду чай попью.
3: Нет, и то, и другое, это одно другому не мешает.
1: Ну, я к тому, что вот чеки вы, если не собираете,
3: нет, я не собираю чеки, потому что я, ну, во-первых, я их когда-то собирала, когда начала это все. Только не чеки, а есть приложения всякие разные, пожалуйста.
1: Мне кажется, давит это приложение, когда записываешь и думаешь, сколько я потратила?
3: Нет. Это все сильно зависит от головы. Вот мы все время, все вот эти вопросы, которые поступают, они про, в основном про одно. Есть такое ощущение отношения к деньгам, как какой-то тяжести. Ой, я потратил. Ой, я там что-то еще. Если они у вас запланированы, заложены, ну пусть они, ну, потрачены будут с удовольствием и с интересом. И там.
2: А может быть, да, изменить отношение к деньгам и сделать это как компьютерную игру. Для себя это какой-то квест. Вот в этом месяце я там должен что-то, какие-то там миссии себе ставишь,
3: да,
2: уровни и так далее.
3: Да.
2: И тому подобное. И тогда будет веселее.
3: Геймификация вообще в жизни очень помогает. Ну, правда, можно же веселиться и копить там, я не знаю.
2: Тратить какие-то деньги, веселиться,
3: нет,
2: это да.
3: Нет, тратить тоже с удовольствием, но почему? Мы же на все это приятно. Просто когда нет контроля, нет понимания, сколько утекает, то тогда каждая трата, даже на чокопайку, становится такой, сколько она теперь стоит? Она же стоила вот столько. То есть драмы очень много вокруг этого. На самом деле можно, ну, гораздо легче к этому относиться, если понимать, сколько.
2: А вот как лучше тратить деньги, когда у тебя в руках наличные, и ты так вот с этими деньгами расстаешься, и так неохотно с ними расстаешься, потому что их становится меньше у тебя в руках? Или вот когда на карточке? Люди говорят, у меня на карточке я вообще трачу просто и даже не замечаю, как они уходят, потому что это не реальные деньги, просто циферки какие-то.
3: Британские
2: там
3: ученые, как говорят,
1: твои любимые.
2: Да, обожаю, да.
3: Да, что вроде как бумажные деньги, у меня нет бумажных денег, честно. Но мне неудобно вот эту всю мелочь куда-то слюнявливать.
2: Никому неудобно,
1: я люблю наличку, да? Я люблю.
3: Если у вас есть проблема с тем, что у вас деньги уходят, и вы так пик-пик-пик, то вам немножко не про деньги. Вам нужно подумать, почему вы так легко прикладываете карточку.
2: Угу.
3: Просто остановитесь, подумайте, так, я коплю на мотоцикл, у меня расходы вот столько в месяц, у меня на продукты расходы вот столько. Я за 4 недели должен потратить условно там 40 тысяч, соответственно, за неделю 10. Я на этой неделе потратил уже 12. Какого хрена я покупаю, ну, следующую коробку чокопаек? Остановись, ну, да, друг. Это или
1: мотоцикл? Встань на весы, друг.
3: Нет, ну, Альберту не грозит, допустим. А вообще-то вот это к любой трате, ну, так можно отнестись.
2: В общем, самоконтроль. Все опять скучно, оказывается.
1: Голова.
2: Все надо контролировать опять, ну, как-то на диету садиться.
1: Вот. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пока Альберт тут у нас плачет, возьми платок. Я напомню тему. Деньги. Это деньги. Правильно, как распределяться своими деньгами. Распоряжаться, прошу прощения, своими деньгами. И, может быть, есть какие-то приметы, которые помогают нам.
2: Во, да, приметы прикольные.
3: Опять сегмент.
1: Ну, там красное белье, например.
2: Это интересно.
1: Красное белье.
2: Интересно.
1: Красное белье на Дженнифер Лопес. Вот,
2: это очень дорого.
3: Альберт фантазировал, сколько
2: очень
3: можно
2: дорого
3: будет.
1: Сейчас
3: работать.
1: Альберт отойдет минутки на три, но обязательно совсем скоро к нам вернется.
0: Это вечерний Трубим.
1: Информация на правах рекламы Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным.
5: А подробности бронь столов на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Начало программы в 19.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба.
7: ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Отец, чем будем новую беседку красить?
9: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
8: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
10: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
11: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
12: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
13: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
18: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
19: Я тебя узнала.
20: Пока Полина узнает Диму Билана, вы можете дозвониться 292-102-8, поиграть с нами в игру «Ты мне зубы не заговаривай». 292-102-8, звоните, мальчик, девочка. Эби, Эни, все звоните. Ты

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, в Рио-де-Жанейро сейчас примерно 31 градус, но у нас не менее тепло, плюс 27, осадков не ожидается сегодня, по крайней мере, точно. Завтра 7 августа у нас в Казани плюс 30 градусов, без осадков, но будет облачно. В целом тоже неплохо. А вот уже в субботу все-таки синоптики прогнозируют небольшие дожди и плюс 26. В воскресенье 22 градуса и тоже с дождями. В следующую неделю пока заглядывать не буду. Не верю я в такой долгий прогноз погоды. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5» «Теннет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 2-30-30. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным «Автостат.ру» на 03.07.2026. Альберт Батянин прямо сейчас расскажет нам правила игры. Альберт, пожалуйста.
6: Очень простые правила. Есть 10 слов у меня, есть 10 слов у Ярославы, и все эти слова объединены общей одной какой-то темы. Ну, сегодня, коль уж мы о деньгах говорим, все как-то вот с деньгами, с финансами. Да-да-да-да-да. В общем, нужно объяснить, постараться эти слова нашим дозвонившимся претендентам на победу, не используя однокоренные слова. Все очень просто. За одну минуту 10 слов у Ярослава, 10 слов у меня. Первая до нас дозвонилась Гульнара. Давайте знакомиться. Гульнара, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
6: А как у вас с финансовой грамотностью? Откладываете ли в копилочку денежки?
9: Ну, я по образованию финансист, поэтому мне свойственно, да, наверное, быть
6: все
9: финансово грамотной.
6: Ну, все, у Гульнары фора, видишь, она прям финансист, разбирается в этом деле.
8: Это отлично. Mm-hmm. Давайте познакомимся со Славиком. Вячеслав, здравствуйте.
10: Добрый вечер, любимки.
8: Как у вас настроение, даже спрашивать не буду, и так слышно, что хорошее. Как у вас отношения с деньгами?
10: Люблю.
8: А с денежками?
6: Люблю. Хорошая фраза.
8: У вас взаимно?
10: Взаимно.
8: Ну вот и отлично. А вам не страшно играть с Гульнарой?
6: Она финансист.
8: А вы кем работаете?
10: Управляющий.
6: О, тоже там рядышком близко, понимаешь, управляющий всегда он чем-то управляет. А, в общем, да, давайте начнем.
8: Итак, Гульнара, Вячеслав, правила вам ясны?
9: Да.
8: Гульнара, вы дозвонились первой, с кем будете играть? Напомню, что на этой неделе у нас есть...
6: Вредная бабка.
8: Нет, не вредная бабка. Давай, я устала орать уже. Давай, умный профессор сегодня. Я буду умный профессор, а ты картавый профессор.
6: А, я картавый профессор.
8: Да. Все. С кем будете играть, Гульнара? С умным профессором? С умным?
6: Шей.
8: Да, ну так не говорят, наверное.
6: Профессор К. Сейчас так модно говорить.
8: Да. Или с Альбертом Батаниным. Что?
6: Гульнара.
8: Как будто с тобой будет играть, говорит.
6: Гульнара.
9: Связь с так... молодым человеком.
6: С молодым человеком. Понятно тебе?
8: Удачи вам. У вас такая связь шикарная.
6: Так приятно. Так приятно меня молодым назвали.
8: А, у нас нет в студии молодых людей. Гульнар, что делать?
6: Есть, есть, есть.
8: Ладно, все есть, ладно. Все, погнали.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Гульнара, ну вот деньги, они из чего сделаны? На чем напечатаны?
9: Бумага.
6: Угу, хорошо. А вот мы эти деньги куда складываем? В кармане носим такой кожаный.
9: Сейф, кошелек.
6: Ага. Она в виде свиньи. Бывает, туда денежки складывают.
9: Копилка.
6: Ага, хорошо. Вот там говорят, а вы не желаете взять вот какой-нибудь подличный процент, вот этот самый?
9: Кредит.
6: Ага. Мы когда приходим в магазин, и нам говорят, ой, для вас сегодня спецпредложение, мы вам даем столько-то процентов.
9: Скидка.
6: Хорошо, мы живем вот в них, в этих самых помещениях, как они называются?
9: Квартира.
6: Ага, это мы можем оставить официанту, например, если он хорошо нас обслуживает.
9: Чаевые.
6: Хорошо, это чаевые. Вот такая часть зарплаты, которую выдаёт... Вот если ты хорошо поработал, мы тебе еще дадим...
9: А, премиальный фонд. Угу,
6: хорошо. Это такая... это самое... Чуть не проговорился. Ценный металл, самый дорогой.
9: Золото.
6: Угу. Ну и когда мы даем 100 рублей, купили на 90, и нам дают...
9: Дача.
6: Есть! Все 10 слов угадано!
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Чуть-чуть, ну, как будто Кульнара так себе финансист, потому что рядом сидел молодой человек и подсказывал.
6: Любого финансиста должен быть помощник.
9: Кто может подсказывать? Никто, он не подсказывал, он просто...
8: Он вперед вас кричал, Гульнар. Давайте будем честны. Это ваш супруг, правда?
9: Это мой супруг, да.
8: Как зовут?
9: Руслан.
8: Руслан?
11: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Руслан, а вы банкир, может быть, нет?
9: Вы знаете, мы каждый день слушаем любимчиков вас. И прям очень хотели сыграть. И вот нам сегодня прям повезло крупно.
6: Круто. Ну, сейчас посмотрим, как сыграет...
8: Два Славика. А, Вячеслав, я хотела с вами играть. Я сразу, когда вы сказали, что вы Вячеслав, Слава, Славик, я подумала, что я Славик, я на спорт, когда хожу, и там так и записано Славик. Все женщины оборачиваются. Ну, в общем, так что вы поняли, что нужно делать. Слова у нас как будто чуть-чуть посложнее, ну, либо это моя женская финансовая неграмотность во мне говорит. Вы готовы?
11: Хорошо, да.
8: В общем, если что, вы прям перечисляете, накидываете, ладно? Куда-нибудь да попадете.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Как раз таки мы в него ходим, деньги снимаем, большой такой вклад и делаем в нем.
11: Банк?
8: Да. А мы ее получаем 10 числа.
11: Зарплата?
8: Да. Она рубль бережет.
11: Копейка.
8: Да. А еще детей в ней находит, в этом, хотел сказать, качан, да. Хорошо, у каждого товара есть она.
11: Цена.
8: Да. А в отеле в него кладем денежков, чтоб не сперли.
11: Сейф.
8: Да. А мы его платим за землю раз в год, вот.
11: Налог.
8: Да. А старики получают ее.
11: Пенсию.
8: Да. А вот как раз-таки копейка его бережет.
11: Копейка рубль бережет.
8: Да, молодец. А еще парус. В этом мире только мы одни. Это такое, как лодка такая вот красивая, на богатом что-то она. Вот.
11: Парусник?
8: Нет, по-другому, вот пихта.
11: Яхта.
8: Она. Да, молодец, Славик, вы мой. Мы Славики, мы такие, кто мы? Мы Славики.
7: Ты мне зубы не заговаривай.
8: А Славику никто не подсказывал. А я же не профессор, и ты не картавил, дураки.
6: Да, что-то мы забыли совсем про это.
8: А мы забыли.
6: Ой, да.
8: А вы нам не напомнили, главное. Нет, ладно, вот Гульнар и Вячеслав не напомнили. А Руслан, ты Руслан же супруг?
9: Ну да.
8: А вот Руслан, но, вы-то смотри. Куда смотрели? Ага. Убавьте приемничек, пожалуйста.
6: Да, у вас там эхо такое получается.
8: Так, у нас суперигра.
6: Ладно, в общем, да, Вячеслав здесь, Гульнара тоже здесь. Смотрите, ребятки.
8: Подожди, Вячеслав не подал голос. Вячеслав.
11: Я тут.
8: Все.
6: Туточки. У нас загадано одно слово. Тоже так или иначе связанное с деньгами.
8: Она вот...
11: Парусник?
8: Нет, по-другому, как вот пихта.
11: Яхта.
8: Она. Да, молодец, Славик, вы мой. Мы Славики, мы такие, кто мы? Мы Славики.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: А Славику никто не подсказывал. А я же не профессор, и ты не картавил, дураки.
6: Да, что-то мы забыли совсем про это.
8: А мы забыли.
6: Ой, да.
8: А вы нам не напомнили, главное. Нет, ладно, вот Гульнар и Вячеслав не напомнили. А Руслан, ты Руслан же супруг?
9: Ну да.
8: А вот Руслан, вы-то куда смотрели? Ага. Убавьте приемничек, пожалуйста.
6: Да, у вас там эхо такое получается.
8: Так, у нас суперигра.
6: Ладно, в общем, да. Вячеслав здесь, Гульнара тоже здесь. Смотрите, ребятки.
8: Подожди, Вячеслав не подал голос. Вячеслав.
11: Я тут.
8: Все.
6: Туточки. У нас загадано одно слово. Тоже так или иначе связанное с деньгами. Прямо очень связанное с деньгами.

0: Поставьте приемничек, пожалуйста.
1: Да, у вас там эхо такое получается.
0: Так, у нас суперигра.
1: Ладно, в общем, да, Вячеслав здесь, Гульнара тоже здесь. Смотрите, ребятки.
0: Подожди, Вячеслав не подал голос. Вячеслав.
2: Я тут.
1: Все. Туточки. У нас загадано одно слово. Тоже так или иначе связанное с деньгами. Прямо очень связанное с деньгами. Я сейчас попробую вам, попытаюсь объяснить очень сложным термином. Ну, а вы попробуйте угадайте, что же это за слово. Оно такое многосоставное, сразу подскажу. Это, значит, особый публично-правовой институт России. Так скажем, первого уровня. Главный эмиссионный денежно-кредитный регулятор страны. Громко.
2: Центробанк!
0: России. Да, молодец! Одна голова хорошо, одна лучше, да. Правильно же? Ну, Вячеслав первый ответил.
1: Центробанк.
0: Вячеслав, мы вас попозже поздравим. Гульнарочка, вы с супругом команда, настоящая команда, вы молодцы. Честно говоря, думала, вы первые ответите сегодня.
1: Да я тоже думал. Нет, они сказали банк. Они сказали банк.
3: Нет, я сказала Центробанк.
0: Но вы чуть-чуть попозже сказали, как будто бы.
3: А, ну пусть так будет, окей.
1: Ну ничего страшного, вы в следующий раз зато 10 слов.
0: Зато у вас муж есть.
1: В отличие от Вячеслава, да?
0: Да.
1: Ему самому приходится работать.
0: Да, вы можете привет передать. Вы и Руслан, давайте вместе, дружно, как вы умеете.
3: Так, ну мы передаем всем привет, всем нашим друзьям, всем, кто нас узнал, любимому каналу Бинрадио. Хотим пожелать процветания, успехов, чтобы было интересных новых проектов у вас. Чтобы вы также радовали, потому что очень много проектов и в дневное время, и в утренние часы, чтобы у вас было развитие, вот, и всем, конечно же, здоровья.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо огромное, звоните еще обязательно, участвуйте, вам денежков побольше, вам Гульнарочка.
3: Да.
0: До свидания. Новым проектом будем обязательно радовать, но немного позже.
1: Вячеслав! Вячеслав! Молодец!
0: Вячеслав, вы молодец! Ура! Мы вас поздравляем, вы тоже можете передать привет. Сразу скажу, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок и что вы вообще выиграли, тоже расскажу. А пока ваши приветики, Славик.
2: Хорошо, хорошо. Передаю всем привет, кто меня узнал, кто меня знает, кто меня любит, ценит, уважает. Вам, любимки, отдельный привет, вообще обожаю вас тоже. Часто слушаю. Обнял, приподнял, поставил на место.
1: Ой, приятно, приятно. Мы не тяжелые? Потому что экономные.
0: Альберт, а сколько ты весишь?
1: Ну, килограмм 70.
0: Ну, я 50 сверху, наверное, накинь там. Сразу. Удержите, что ли, Вячеслав?
2: Конечно.
1: О, крепкий.
0: Скромно, да, сказал, крепкий, как да. Сливается уже. Ладно, трубочку не гладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». Завтра вернется. Кто будет участвовать, сразу напоминайте, что у нас там профессорша и картавый будет.
4: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Сервис.про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+. Я ротель, это...

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Вечерний Трубин.
1: Но прямо сейчас премьера песни Николая Нонкина, друзья, автора и исполнителя песни «Офицеры» здесь на Бим-радио.
2: И, кстати говоря, мы слышали, что с Николаем можно будет познакомиться, увидеть его на дне города совсем скоро, в конце августа. Итак, Нонкин, Николай, песня «Офицеры».

0: Сабин Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент на дороге 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки рассмотрим. Будь здоров. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 8 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Софиульна. Время проезда 7 минут. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 6 минут. Улица Пушкина, улица Татарстан от улицы Щапова до Московской улицы. Время проезда 6 минут. Сейчас, подожди. Да ты часто чихаешь. Все. Спиртом побрызгала. Так, что говоришь?
5: Нет, все нормально.
4: Ситуация на мостах и дамбах. Давайте посмотрим. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 4 балла. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Будем двигаться далее в следующий час. Конечно, тема у нас есть. Сообщений много. Прямо сейчас будем зачитывать.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Это вечерний Трубим.
4: +7 927 242 102 8. Именно сюда вы скидываете ваше сообщение по теме. Тут у нас все уже перемешалось, конечно. С нами
5: люди,
4: сегодня
5: кони.
4: Екатерина. С нами сегодня. Давай, объясняй.
5: Екатерина, во-первых, наш слушатель, а поскольку сегодня четверг, у нас открытый микрофон, и есть возможность у слушателей БИМ-радио оказаться здесь со своей темой. А поскольку Екатерина, кроме того, что она просто интересный человек, еще немножечко разбирается прям разбирается серьезно, у вас же профильное образование, так понимаю,
4: да.
5: в этом плане. Все, а верно. Вот у вас образование, оно в плане инвестирования или вообще вот...
6: Сначала экономическое, потом инвестирование, потому что в экономическом нет возможности как-то в этом разобраться. Очень много экономистов, кто не, в практических финансах не разбирается. Он бюджеты прям сводит всякие. А в своем-то кармане не очень.
5: Он что?
6: Своих-то денежках
5: вот
6: сложнее.
5: Мы сегодня разговаривали обо всем, о финансах. А так никаких, в общем-то, таких правил-то и не вывели. Может быть, мы сейчас вот хотя бы такой топ-5 правил придумаем для поддержания финансового благополучия человека. Что нужно делать обязательно и что не нужно делать обязательно? Вот как вам кажется?
6: Обязательно надо понять, на что вам деньги. Оцифруйте, что вы хотите, и у всего есть цена. Это раз. Обязательно понимайте, сколько вы тратите, потому что это все зависит от вас, и нету какой-то такой великой волшебной силы, которая бы у вас там деньги куда-то испаряла, там, я не знаю, растворяла и так далее. На самом деле это все вы, поэтому возьмите уж все-таки за свои денежки ответственность. Немножечко душноты. Откройте окошко.
5: Душнота — это хорошо. Душнота — это прекрасно. Весь мир держится
6: это
5: на душнилах. Я знаю. Куда без нас, без душнил?
6: Ну, так, из пунктов выпросили 5. Выбирайте, как вам нравится следить за деньгами, потому что если сделать это игрой, веселой, интересной игрой, с какой-то геймификацией, с какими-то ништячками, то на самом деле это вообще не сложно. Деньги — это не какая-то такая суперсущность, которую надо там с танцами, с бубнами, с шаманами себе притягивать.
4: Шаман занят, и он лед со льдом возится.
6: Да.
4: +7 927 242 102 8. Здесь у нас вопрос, будем ли мы проводить за бабушку в следующем часе или нет. Тему мы практически закрыли, но время практически 19:00, поэтому будем двигаться далее. Будем ли мы проводить за бабушку или не будем?
5: Пока непонятно.
4: Мы
5: да.
4: еще в путешествие поедем с Лизаной Батрединовой, которая уже пришла в эту студию, поэтому будьте с нами, будьте рядышком. Будьте лучше нас, не буду говорить. Кто-то из вас с Петром так говорит. Я с этим не согласна.
5: Делайте как мы, делайте лучше нас. Вот так мы
4: спасибо,
5: говорим.
4: Спасибо.
0: Любимое радио.

0: здесь в студии Бим-радио. Альберт Ботанин, Екатерина.
1: И Ярославушка.
0: Да, вечернее шоу «Трубим». Мы будем финансовый поток открывать, а тему закрывать. Я не знаю, как вы, мне хочется это,
2: ну ты предвкушение пятницы просто.
0: Отпуска, много...
2: отпуск у человека, будем радоваться. Сколько ты потратишь в отпуске? А ты куда летишь, кстати? Куда
0: с
2: едешь?
0: С тремя детьми я еду, поэтому я потрачусь, не переживай за это даже.
3: Куда бы ни поехал.
0: Здесь вот есть сообщение еще, давайте заканчивать тему быстренько. Я реставратор с пометкой «Действующий». Как вам заработать? Я не знаю, у вас язык хорошо подвешен, пользуйтесь. Действующий реставратор значит все, чем занимаюсь, делаю впервые. Тоже как примета, своеобразный индикатор активности. Повторяюсь, делай то, чем раньше уже не занимаюсь. Занимался, значит, топчусь на месте. Делаю что-то впервые, значит, на пике. Я тебе говорю, почему я козу пошла доить. Потому что вот, в идеале апгрейдироваться, учиться,
3: дальше
0: творить,
3: корова.
0: Создавать новые... Есть у кого корова, кстати? Я приеду. Деньги – это лишь средство, нам Наиль пишет. Считайте свою зарплату в эквиваленте того, что хотите купить. К примеру, готов ли ты за месяц работы вместо ЗП получить айфон?
2: Ну, в целом, так и получается, наверное.
0: В общем, так, на такую тему сегодня разговаривали. Напомню, что к нам Екатерина сегодня приехала, слушательница наша, сегодня свободный микрофон. Екатерина, спасибо огромное. Может, что-то еще бы вы хотели сказать?
3: Я вспомнила смешную фразу.
0: Ага.
3: Если бы мне давали зарплату теми ерундовинами, которые я на нее покупаю, мне было бы обидно.
2: Да, ну да, согласен.
3: Вот так. Поэтому всем спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще обязательно. И
2: тратьте с умом, да.
0: С умом, да.
2: Или не тратьте.
0: И слушайте Бим-радио. Сейчас вернемся.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
0: +7 927 242 102 8. Это наш мессенджер. Предлагаем вам позабавляться немного в этом часе. Мы вам фразу, вы нам продолжение этой фразы в нашем мессенджере. До 19:40 успевайте поучаствовать. Фраза сегодня звучит так. Альберт Ботанин, пожалуйста.
2: У него был такой большой финансовый ресурс, что... А вот что дальше думать, придумать.
0: Чё как грустно.
2: Ну,
0: у него был такой большой финансовый ресурс, что... Накидывайте ваше продолжение фразы. Приличные, конечно же, все у нас всегда прилично. С юмором тоже можно, философский. На кону у нас сертификат в ирландский паб. 19:40 до 19:40 ждем ваше продолжение нашей сегодняшней фразочки. У него был такой большой финансовый... Что там?
2: Ресурс.
0: Ресурс, что... В общем, ждем, накидывайте также в этом часе. Лейсан Батридин у нас куда-то свозит. Это все бесплатно, поэтому собирайте быстренько чемодан, у вас есть на это пару минут.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
1: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
3: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Начало программы в 19:00.
7: Билеты на официальном сайте клуба.
2: О, футбольный клуб Рубин. ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
8: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: Саки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
2: Я тебя научу смородину любить!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Путеводитель. Туристический проект на Бим-радио.
6: Здравствуйте, Лейсан Бастрыкина. У нас в студии появился вот этот звонкий голосочек, который вечно путешествует. Мы
7: вечно
6: с вами
7: где-то
6: путешествуем.
8: Мамочка, ты возьмешь нас сегодня? Мамочка на базе, возьмешь нас сегодня?
6: Кошмар какой. Ладно. Вот так, Лейсан Бастрыкина появилась у нас путеводитель, у нас рубрика.
7: Да.
6: И сегодня мы куда-то поедем, приглашаем вас тоже.
9: Угадывать.
7: Ой, Эльбертик, прям аж ладошки бьет. И, конечно же, вы любите угадывать. Конечно же, да, Ярослава.
9: Все любят угадывать.
7: Все приготовились.
6: Все любят деньги.
7: И я вам, наверное, даже сейчас подскажу такое, что сегодня мы попытаемся избавиться от казанской жары, да, и отправимся в места, где все-таки попрохладнее, чем у нас
6: отдаленные?
7: Здесь. Ну, не отдаленные. Но давайте так.
9: У них там сейчас зима.
7: Ну, не зима, там лето, но оно прохладненькое.
6: Бразилия!
7: Нет, нет. Ну, давайте так, сузим наши поиски. Это родина снеговика.
9: Снеговика. Это, наверное, Скандинавия какая-то.
7: Нет,
9: не Скандинавия.
7: Нет, ну, нет, это... нет, нет. Подождите. Там начинается... Что?
9: Антарктида?
7: Там начинается Арктика.
9: Арктика там...
7: Начинается. Там даже надпись возле города есть такая, что здесь начинается
6: вообще,
7: Арктика.
6: Вообще, я думала, это Архангельск. Ну, когда
9: Мурманск, может.
7: Ты правильно сказала.
9: Архангельск, да?
7: Архангельск, действительно.
6: Ешь морковку.
9: Вот и ладно.
7: Нет, вы знаете, я на самом деле очень удивилась, когда мне вчера Вероника Осипова рассказывала об этом. Она буквально туда в конце июня летала. У нас были прямые рейсы из Казани до Архангельска. Буквально 2 часа в пути, 8 тысяч рублей, по-моему, в один конец, это уже прям с багажом, со всеми этими.
6: Там 18 градусов сейчас.
7: Ну, вот о чем и речь. Там все-таки попрохладнее, чем у нас.
9: 17. Я проверил.
6: Это у тебя 17.
7: Так, ребята, чем вообще интересен Архангельск? Можно подумать, что там смотреть вообще. На самом деле, древнейший город, на минуточку, статус города он получил еще в 1584 году.
9: Как
7: понимаете?
9: Бы, ничего себе.
7: Ничего себе, конечно же. Это долгое время он был самым северным форпостом России. Там трижды приезжал Петр Первый, и вот там даже на набережной стоит памятник Петру Первому, что вот он у нас в такие-то года бывал. Это потом уже как бы все это там перешло, господи, город забыла. Слушайте, город забыла.
6: Таблетки, Мурманск, таблетки не приняла?
7: Нет, не приняла. Коза.
6: Доила.
7: Так вот, что вообще можно посмотреть в Архангельске? Ну, кроме того, чтобы остудиться после горячего воздуха Казани. Во-первых, летом там настоящий день. Арктический. Это вам не Санкт-Петербург, где ночью так, ну, чуть-чуть темнее стало, но все равно светло. А там прям день. Просто день. Выходите, не можете понять, почему вы устали, а на самом деле просто там уже...
9: Уличное освещение отдыхает.
7: Отдыхает, конечно. И зимой там вот это вот солнечного света нет, соответственно, не отдыхает освещение.
9: Зато полярная ночь.
7: Зато полярная ночь, все вот эти вот, ну, вот эти вот сопровождающие...
9: Северное сияние. Красиво,
7: да. Итак, что мы смотрим в Архангельске?
6: А я вообще, когда с дивана резко встаю, у меня тоже северное сияние, даже ехать никуда не надо.
9: Ты тоже таблетки?
7: А у меня вертолетики тоже. Что-то же таблетки не приняла. Боже, ребят, я вас люблю.
9: А я томат.
7: Так, смотрим, значит, что там есть прекрасная набережная. ребята. Можно гулять, идти, и оно даже подлиннее, чем наша набережная, очень красивая.
9: Да не, не может быть, у нас самая длинная набережная.
7: Нет, есть все-таки подлиннее. Там, и она постарее вроде как, чем наша. Там, вот, как я говорила, есть памятник Петру Первому. Там же по пути есть гостиный двор очень красивый. Беседка Александра Грина. Помните, кто это?
9: Это Алые паруса,
7: мои хорошие, начитанные деточки. Так, деревянные скульптуры тоже очень оригинальные. Можно на кораблике доехать до острова, который называется Ягры. Вот этот остров Ягры, вот ты, если Ярослава или ты, Альберт, погуглите, да. Вообще у меня, да, поняла, да, это как будто бы Мальдивы северные, да?
6: Да.
7: То есть там мельчайший, прям вот как пушиночка, белый-белый-белый песочек. И, конечно же...
6: Деревья так смотрятся. Необычно,
7: да, что это сосна там вместо
9: пальм. Подождите, это же как на бережке тут у нас, вот у нас тоже
7: ну,
9: там
7: нет,
9: такие места
7: нет, на бережке
9: есть.
7: Не так. Там вот, знаешь, там именно вот этот вот мелкий белый песок, он
9: на
7: как мука
9: вот
7: практически.
9: Есть.
7: Это похоже на кордоне, ну что ты споришь? Ну вот там же человек ходил,
6: просто деньги не хочет тратить в Архангельске.
7: В северное сияние смотреть. Ну, еще что, на набережной еще есть очень интересный у них такой интерактив. Можно искать... кудесников. Они такие по 30 сантиметров, металлические фигурки. Их сейчас 6. И я их даже по именам сейчас назову. Называются кудесники. Да, вы гуглите.
6: Да.
7: Итак,
6: да, да,
7: один называется трескоед. То есть он ест треску.
6: Почему 6?
7: А вот так вот. Ну, еще, наверное,
6: у Белоснежки
7: еще...
6: вот 7 было гномов.
7: Ну, а это же не гномы, это кудесники.
6: Но
7: не путайте,
6: они похожи,
7: пожалуйста,
6: на гномиков.
9: Но тут и кудесница есть одна.
7: Да. Итак, трескоед. Это тот, который ест треску. У них это добывается. Естественно, это вкусно готовится во всяких возможных вариантах. Купец с солью, кудесник со свистулькой,
6: девочка.
7: Кудесник с птицей счастья. Вот, кстати, помните вот эти вот из щепы сделанные птицы счастья, которые подвешивались над люльками? Это вот такой вот с хвостом. Да, это вот именно оттуда, оказывается, пошла вот эта птица счастья. Значит, кудесник с алмазом и кудесник с козулей. Козули – это не то, что вы подумали, это пряник.
9: А, пряник.
7: Это пряник, крашеный, причем он разноцветный, очень интересный пряник. Это прям вот местная такая, ну, фишечка у Архангельска. Дальше, в Северодвинске можно посетить различные музеи, причем Северодвинск – это соседний городок от Архангельска, да? Так вот, там находится центр атомной промышленности, там проводят, точнее, производят
9: подводные лодки. Мы знаем,
7: что
9: там производят, да. Не надо всем об этом рассказывать.
7: Ну, ты знаешь, на всех картах, оказывается, все это замаюкало. Вот то, что там вот это вот. Может представлять кому-то какой-то интерес. И, кстати, если повезет, то может так оказаться, что вы увидите, как очередная подводная лодка выходит из дока.
9: Ничего мы не увидим, там все это, все как надо, кому надо, все, приехать посмотреть, да.
7: Что еще, ребята, там интересного есть? Там есть Архангельский водорослевый комбинат, причем он что-то там несколько сотен лет уже, ну, 200 лет точно работает. Там сейчас производится косметика из водорослей, БАДы из водорослей, мармелад тоже из водорослей, но мармелад, он такой не приторно-сладкий, как вот детки любят, да, это больше, наверное, для взрослых вот так вот побаловаться.
6: С коленками у которых?
7: Ну, видимо, да. Ну,
9: это
7: там не
9: помогает,
7: мармелад прикладывать. И, кстати, знаете, там... Ребята, там обрабатываются, перерабатываются водоросли дико растущие, то есть их искусственным путем не выводят, их прям вылавливают в морях, то есть это прям вот настоящие полноценные водоросли, которые имеют свои лечебные свойства, да. Есть там же экскурсия в музей водорослей при комбинате и, собственно говоря, вот так вот. Дальше, куда еще из Архангельска можно направиться? Поблизости находится очень интересный заповедник, называется «Малые Корелы». Поищите. Буквально 30 минут от Архангельска, можно на автобусе доехать.
9: Ну, красивенько.
7: Вход 400 рублей. Так вот, что самое интересное. Там на территории 140 гектар находится 80 объектов. Это различные дома, которые собирали по всей Архангельской области. Я чувствую, Ярослава, что ты что-то хочешь сказать.
6: Ну, просто ты сказала, то, что вход 400 рублей. Я такая сразу, то, что Альберт не умещается в этом месяце, потому что он месяц тратит 21 тысячу.
9: Перебор, да.
6: А это еще 400 рублей сверху.
9: Я могу в бинокль издалека посмотреть. Вот
7: ну, тоже вариант.
6: Но красиво.
7: Ну, конечно.
9: Деревянное зодчество.
7: Самое интересное, там не то, что деревянное зодчество, это ведь настоящее настоящие дома, которые стояли в различных, да, места. Там ты церковь посмотри, какая
9: мельница,
7: красивая.
9: Да, и церковь.
7: Да, да, да. Это все настоящие объекты, которые были построены там, начиная с 16 века. Их аккуратненько по досточкам, по бревнышкам разбирали, и вот на этой территории собирали. Это больше даже похоже на кижи. Если кто-то бывал, они поймут, о чем я говорю. Так вот, вот здесь вот гулять не перегулять, и прям вот даже в каждом доме есть, ну, встречает работник вот этого музея под открытым небом в национальном костюме.
9: И, возможно, коза даже есть.
7: Возможно. А что у вас за тема про козу?
9: Мы тебе потом расскажем.
7: А, ладно, хорошо. Это Катя вам, наверное, подкинула идею. Хорошо. Так, возвращаемся, значит, мы обратно в Архангельск. И что мы там видим? Обязательно там нужно прогуляться, кроме набережной. Есть там замечательный проспект Чумбарова-Лучинского. Местные называют его Чумбаровка. Так вот, на этом проспекте находятся восстановленные деревянные жилые дома. Они сейчас вот жилые, прям там люди живут. И обратите внимание, как они разукрашены. То есть многие из них уже восстановлены, отреставрированы. Там же замечательные сувенирные лавки. Ну, понятно, что летом там все это под дневным освещением, а зимой, если вы зимние, например, фотографии посмотрите, там очень красивенько это все подсвечено. Да, да, да, да.
6: Как
7: это
6: Москве.
7: Очень красиво. Да. То есть это настоящие дома, просто их реставрировали и очень красиво сейчас вот разукрасили, и можно там вот потусить и покрасоваться. Еще что интересного. Там не растет, точнее как, вот Вероника, которая мне об этом рассказывала, она там была в конце июня. И там цвела сирень. Причем сирень совершенно не похожа на нашу. Оказывается, их сирень называется венгерская сирень. Вот сейчас вот посмотрите. Это, ну, совершенно по-другому выглядящие и листочки, и цветочки, и все. Но это остается сиренью. Удивительно, говорит, это по всему городу вот эти кустарники высажены. И настолько это красиво, настолько это все благоухает. И прекрасно. Что, посмотрели?
9: Ну, это крупные они такие.
7: Ну вот да,
9: прям.
7: Да, да, да. Венгерская сирень, вот, ну, если кто садоводы, да, если хотите красивую сирень, вот знаете. Еще, что интересно, там практически по всему городу есть туристические центры, где можно, например, взять такой паспорт туриста, и когда там, ну, написано вот эти вот достопримечательности, которые есть в Архангельске или около Архангельска, и можно в этих местах ставить печать на
6: тоже,
7: этот паспорт.
6: У нас тоже, кстати, в Казани такое,
7: да,
6: есть.
7: Да, да, да, это же интересно, это такая, да, вот игровая, да, форма, да, да, с которой, да, ты начинаешь изучать город или там вот это вот.
6: Там какие-то там бонусы, где-то покушать, там что-то со скидкой.
7: Да, да, да, да, да. О чем и речь. То есть вот
9: со скидкой
7: вот...
9: это правильно, да, у нас сегодня финансовая грамотность.
7: Да, экономим, мы покупаем что? Что? Что мы покупаем сегодня?
9: Сирень, сирень венгерскую,
7: да,
9: да, покупаем.
7: Разводим, продаем и так далее. Что вкусненького поесть,
9: вот,
7: ребята?
9: Вот, с этого надо было начинать, я начинаю записывать.
7: Треска, печень, трески, козули, те же самые, да, расписные пряники, калитки, это очень у них там перекликается с карельскими вот этими вот всякими вкусняшками, хлеб с водорослями, чипсы из водорослей.
9: Логично.
7: И это же все можно везти с собой, соответственно, в Казань, да, чтобы угостить своих друзей, близких. И так, ты сейчас таким чистым наивным взглядом на меня посмотрел, что прям, что я поняла, что ты никому ничего не привезешь.
6: Ты никому не нужен.
7: В себя, да. Что еще привозим? Ну, понятно, что вот это вот косметика из водорослей, БАДы, мармелад, зубные пасты.
9: Тоже из водорослей?
7: Да, представляешь? Mm-hmm. Еще, вот вкус детства. Я не знаю, Ярослава, ты насколько у нас... Ты у нас молодая, да, возможно, ты не помнишь. Но у нас в детстве советском была клюква в сахарной
6: Конечно,
7: пудре.
6: Конечно, все знают это.
7: Вот, я почему-то... Вот ты знаешь, я вот когда услышала вот эту вот фразу, да, я вспомнила, что я последний раз клюкву в сахарной пудре я ел в детстве. Почему сейчас ее здесь нет? Так вот, в Архангельске можно ее купить и привезти, и угостить друзей, да? Альберт,
9: да.
6: Ты никому не нужен.
7: Ну и на этом, собственно, все. Пожалуйста, вот вам новые направления, которые можно изучить на территории России.
6: Я уже в Калининград собираюсь. Но Альберт учтет обязательно, уже копит денежков.
9: Учтем, учтем, конечно.
6: Спасибо большое, рубрика у нас «Путеводитель». Долго он будет идти, а у нас работать будет некому, поэтому Альберт остается. Лисанна Батрединова только что у нас здесь была с полезной информацией, с классной информацией. Все едем в Архангельск, да?
7: Да.
6: Лисан, приходите к нам еще в следующий раз, куда поедем? А вот
7: не
6: она
7: скажу,
6: не скажет,
7: не скажу.
6: Будьте с нами, рядышком будьте. Да-да-да. Спасибо большое, Лисан.
5: Ю-ху! Путеводитель.
0: Реклама на Бим-радио.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2», ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам.
5: Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: +7 927 242 102 8. Через 9 минут будем останавливать нашу игру за бабушку. Фраза сегодня звучит так. У него был такой большой
2: финансовый ресурс. Что?
1: Итак, давайте будем зачитывать то, что вы уже успели прислать. Накануне у нас сертификат в ирландский паб. Так, у него был такой большой финансовый ресурс, что он сувал его куда ни попадя.
2: Ай-яй-яй, у него был такой большой финансовый ресурс, что Зина заправила свою АКУ сотым бензином до полного бака.
1: Зина, дай бензина. У него был такой большой финансовый ресурс, что на первом свидании он не только купил себе мороженое, но и ей.
2: У него был такой большой финансовый ресурс, что купил мне квартиру и машину, и что не помещался в свою машину. Вот от Светланы такое.
1: У него был такой большой У него был такой большой финансовый ресурс, что он не смог даже полезть в мой кошелек. Ты читал это, да?
2: Да. У него был такой большой финансовый ресурс, что он пошел на полный расколбас из 90-х 14 августа в 20:00. Так вот, а?
1: У него был такой большой финансовый поток, что не было необходимости покупать большой автомобиль, чтобы что-то доказать. Ходил пешком.
2: Вот так вот, да.
1: Ничего не мешало.
2: Прям как я, да. У него был такой большой финансовый ресурс, что Билл Гейтс и Илон Маск молча завидовали в сторонке. И еще такой был большой финансовый ресурс, что больше ничем он похвастаться не мог.
1: У него был такой большой финансовый ресурс, что жена, дочь, любовница так и не смогли его уменьшить. У него был такой большой финансовый ресурс, что никто его так и не посчитал. Числа такого не было. У него был такой большой финансовый ресурс, что на другое достоинство даму уже не обращали внимания.
2: У него был такой большой финансовый ресурс, что на его похоронах гроб везли сразу два инкассатора броневика. Ну, как бы вместе с ресурсом и хоронили, наверное.
1: Что его мелочи никто и не замечал. Неплохо,
2: да,
1: неплохо.
2: Да.
1: +7 927 242 102 8. Игра за бабушка. До 19:40 еще успеваете поучаствовать. Нужно продолжить фразу в наши мессенджеры. У него был такой большой финансовый ресурс, что ждем ваши варианты.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
2: Давайте посмотрим, что же у нас происходит в Казани. На данный момент 24 градуса. Тепло. Осадков сегодня не ожидается. Ночью сегодня плюс 18. Завтра, 7 августа, плюс 30. Но будет облачно и без осадков. Осадки ожидаются только в субботу. В субботу 26 градусов, а в воскресенье 22. Тоже с небольшими дождями. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
8: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ура, ура, ура! День рождения, львы! Всех львов мы поздравляем, но сегодня есть конкретные именинники, конкретно взятые имена и фамилии из нашей конкретной группы, из нашей соцсети, это ВКонтакте. Напомню, что у нас бим-болталка есть в Максе. Вступайте обязательно. Кому нужна ссылочка, все скинем, просите, все, напишите, мы вам пришлем. Также у нас есть ТГ-сообщество. Сообщество у нас есть в Максе, та же группа Бим-радио. Я сейчас сама запутаюсь. Бим-радио Казань, группа ВКонтакте, откуда мы берем именинников сегодняшнего дня. Итак, Милочка Бубнова. Милочка Бубнова. Дмитрий Назаров. Алексей Горовцов. Альбина Александрова. Иван Ширяев, 43 года сегодня, встретил свои. Так, идем дальше. Александр Зеблицын, Дима Костромин, Ренат Бурганов и Пантелеймон Н. С днем рождения, как будто этот в аптеку пришла. Пантелеймон, вам Н или К? Нам Ен, пожалуйста, у него сегодня день рождения. С днем рождения, наши дорогие. Пусть ваш финансовый тоже. Финансовый поток тоже сегодня будет прекрасно биться, прям в ключе. Ну и не только сегодня, вообще весь год. С днем рождения, ура!
2: Ну и давайте заглянем в календарь и посмотрим, кто же из менее важных, конечно, для нас людей, но чуть более известных. Мария Могилевская, отечественная актриса, сценарист. «Кухню» смотрел сериал?
1: Да.
2: Помнишь, там вот у этого, влюбился он там вот этот главный-то повар и хусатый в другую?
1: Ну.
2: Вот это она. Так, кто еще из интересных людей сегодня родился? Из интересных людей сегодня... Ну-ка, мотаем. Александр Флеминг, бактериолог, открывший пенициллин и лауреат Нобелевской премии.
1: Бактериолог звучит, конечно.
2: Да-да-да. Анатолий Аполлинарий Васнецов, живописец, график, теоретик искусства и историк.
1: То есть это не из папиных дочек Васнецов?
2: Нет, это другой. Юрий Каминский, тренер по лыжным гонкам, заслуженный тренер России. Так.
1: Россия!
2: Ну, да, в том числе. И еще, значит, известный, ты, наверное, такого не знаешь, Найт Шьямалан, режиссер, сценарист, продюсер.
1: Из «Вредности охота сказать» знаю.
2: Да?
1: Да, ну, сценарист и режиссер.
2: Да, и что он, где он, что он снял?
1: Не помню.
2: Да, не знаешь? «Шестое чувство» смотрела фильм?
1: «Шестое чувство».
2: Ладно, а «Сплит», помнишь «Сплит»?
1: Нет, не помню.
2: Ну, там, где вот множество.
1: Не пользуюсь.
2: «Неуязвимый».
1: Нет.
2: Ай, господи, ты чего, кроме своего, своих одноклассников смотришь?
1: Кроме козы. Что ты видела-то, кроме козы в этой жизни?
2: Все сведения об известных людях получены из электронных средств массовой информации, да.
1: А слушать мы будем?
2: Автоматически что-то приятное.
1: Думаешь?
2: Да, уверен.
1: Смотрите, что-то приятное Альберт сказал. Вот что значит приятная музыка, по мнению Альберта Ботанина? Это не я сказала, он сам сказал. Отвечай за базар свой, Альберт.
9: Отвечай.
1: Филипп Киркоров-Стоцкая. Жанным, тебе приятно?
2: Ну, когда тебе приятно, мне тоже приятно.
1: А? О, здесь поется.
10: Я разбужу тебя ранним утром. Часов так может быть в пять.
1: Нормально.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Холодильник, стоп.
2: Морозильник, стоп. Это самое чего-нибудь.
1: Стоп-морозильник.
2: Стоп-кран.
1: Да, 19.40, все, ваши ответы с этой минуты уже пойдут вне конкурса. Напомню, мы разыгрываем сертификат в ирландский паб. Нужно продолжить фразу. Такую фразу.
2: У него был такой большой финансовый ресурс, что...
1: Давайте будем зачитывать, что вы успели прислать к этой минуте. Что все девчонки бегали за ним толпами.
2: У него был такой большой финансовый ресурс, что он купил еще один коржик. Можете себе позволить?
1: А с орешками?
2: Да, с одним. Ну, на что хватило большого финансового ресурса? Что так?
1: Ладно, у кого-то ни одного, у Альберта, например. У него был такой большой финансовый ресурс, что когда он заказал такси эконом-класса, прислал ему беспилотный дирижабль.
2: Фига себе. У него был такой большой финансовый ресурс, что Центробанк брал займы.
1: У него был такой большой финансовый ресурс, что мир крутился вокруг.
2: У него, да.
1: На потоке я вертел. Нормально.
2: И осью был мой этот самый. У него был такой большой финансовый ресурс, что он превышал скорость для того, чтобы сфотографировать свой автомобиль. Это интересно, да.
1: У него был такой большой финансовый ресурс, что он превышал скорость для того, чтобы сфотографировать свой автомобиль.
2: Молодец, еще раз продублила.
1: Да,
2: у него был такой большой финансовый ресурс, что ему завидовали арабские шейхи. Или что он мог купить не только остров, но и расписание приливов к нему. А еще, что даже его копилка требовала отдельного банковского счета.
1: Все?
2: Ну, тут еще есть.
1: Давай.
2: Вот что-то. Это что-то про песни.
1: Юля пишет, вот эта песня «Вовремя включила радио».
2: Да,
1: вовремя. И, кстати говоря, если найдете время, обязательно оставляйте отзывы.
2: Вот еще
1: последний. Яндекс.Карты, 2GIS. Да подожди, не перебивай.
2: Молчу.
1: Что у нас вот классная музыка, например, классное шоу, классный ведущий Альберт Ботанин, вот его зовут еще.
2: Ярослава тоже ничего такая.
1: Ну, обычно, да, про меня. Ну, плохое, кстати, тоже можете писать, но не про нас. В общем, пишите обязательно. Продолжается у нас за бабушка, Альберт, давай.
2: И последний вот тут вот долетел. У него был такой большой финансовый ресурс, что я уже вся трясус. Ну, ресурс.
1: Сам придумал,
2: рифма.
1: Я не вижу это сообщение.
2: Не знаю, тут вроде Ксения, наверное, может и не подозревала, что тут может быть рифма, но я добавил. А может и подозревала, просто я так себе прочитал. Это в другом мессенджере. Мы же везде, мы вездесущие. В общем, ребята, вы продолжите, можете, конечно же, накидывать еще свои варианты, но дальше они уже будут не в зачет, а мы пока пойдем выбирать победителя.
1: Ну, уже есть претенденты, конечно, совсем скоро узнаем, кто у нас сегодня получит сертификат в ирландский паб.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.

0: Мицаки, твое греческое настроение.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Не-не-не, хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Альберт Ботанин здесь, Ярослава.
1: И Ярославушка, да.
0: И за бабушка.
1: За бабушка, за бабушка. С Ярославушкой за бабушка всегда.
0: А вот тут вот Рустем.
1: Чего Рустем?
0: Написала, иногда Ярослава бывает хороший. А что значит иногда?
1: Ну, это значит, что иногда ты бываешь хороший. Все.
0: А как вообще строится вот это, хороший или нехороший?
1: Это вот только Рустему ведомо, понимаешь? Я же не знаю, это же все в его руках. В его мыслях, вернее.
0: Давай, ты выбрал победителя.
1: Так, есть выбор, это как? Я. Мы выбрали? Я.
0: Ну, ты выбрал?
1: Ну, больше ты, конечно, выбрала, чем я.
0: Да, но ты был со мной не согласен. Поэтому я не знаю, кто выиграл. У нас были варианты. Давай, прямо сейчас барабанная дробь.
1: Давай,
0: ты
1: давай,
0: читаешь
1: давай.
0: Фразу и продолжение.
1: Давай.
0: Готов?
1: Да.
0: Давай, читай.
1: У него был такой большой финансовый ресурс, что мир крутился вокруг него. Вот так. Все очень просто оказалось-то. Ну, то есть человеку доступно было все.
0: Видишь, я же другой вариант была. То есть ты все-таки сам принял. Молодец, мужик. Молодец.
1: Я такой, да. Да.
0: Мы не тебя с этим поздравляем.
1: Вот смотри, Руслан пишет, Ярослава всегда лучше. В чем? Пожалуйста, Руслан, напишите. Вот тут нужно уточнение. Потому да. что просто лучше.
0: Подожди, мы кого поздравляем?
1: А кто поставил
0: сегодня?
1: Сердечко вот этому сообщению? Ты поставил?
0: Ну
1: молодец.
0: Да, ну кто?
1: Ну, конечно, да.
0: Кто победил нас?
1: Да, победил у нас, значит, так, сейчас я скажу даже, может, у нас тут есть прям как человека зовут?
0: Сергей,
1: да. Но Сергей Дуболазов. Дуболазов, мы вас поздравляем. Сергей, вы молодец. Сегодня вам повезло.
0: А еще сегодня радиослушателям повезло, потому что сегодня тот редкий день, когда Кариночка ТТ будет проводить программу «Привет, приветов», поэтому можете накидывать сразу после вечернего шоу «Трубим». Карина сюда сядет. А, Карин, присаживайся. Не стесняйся, а то так они чувствуют себя да. как дома.
1: Что будешь петь? Рассказывай.
2: Да. Добрый вечер, любимые слушатели, любимые
0: радиостанции. Он говорит, что пить будешь?
2: Пить, ну, естественно, айс латте.
1: Хочешь печеньку?
2: Нет.
1: Нет?
2: Спасибо.
0: Он всем предлагает, никто
2: сытая.
0: Не ест.
2: Я сытая.
0: Сыта по горло.
2: По горло, естественно.
1: А я знаю, кому я предложу.
0: Да. Все, Альберт Ботанин, спасибо большое за эфир.
1: Спасибо тебе большое, Рославушка. Спасибо большое, радиослушатели. Вы настоящие умнички.
2: И умники.
1: Люблю вас.
0: Подожди.
2: И мы вас.
0: Подожди, давай
1: я
0: еще.
1: Сам в шоке.
0: Да.
1: Вырвалось. Никогда
0: давай.
1: Такого не
0: я
1: говорю.
0: Я вас тоже, давай.
1: Че, расчувствовался что-то. Спасибо вам большое. Все, спасибо.
0: Скажи еще раз, люблю вас.
1: А, что? Кто? Куда? Чего?
0: В общем, ладно, один раз мужик сказал, передумает, скажет обратно.
1: Да,
0: всем
1: именно.
0: Спасибо за сегодняшнее участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Услышимся уже завтра. Альберт Ботанин, Ярослава.
1: Пока-пока.
0: Берегите себя, мы вас любим, и музыка хорошая вам. Пока.

Добрый вечер, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карина ТТ. В ближайшие два часа собираюсь с вами классно и приятно проводить этот вечер. Я надеюсь, что и вы тоже сегодня, тем более день такой особенный. А какой сегодня день? Сегодня четверг, 6 августа. Вы представляете, Карина ТТ появилась в эфире, чтобы провести специально для вас программу «Привет-привет, это ли не чудо?» Чудо, и я всегда его буду выбирать. И вам, кстати, такой же совет на ближайшую неделю, а может быть даже на всю жизнь. Выбирайте чудо, верьте в чудеса, верьте в любовь, будьте добрыми. Что у нас сегодня? Сегодня, наверное, мы с вами разыграем билеты на классную чумовую расколбасную вечеринку «Расколбас» из 90-х, которая у нас совсем скоро уже будет. Ну, подробности тоже чуть позже озвучу. Но и обязательно будем приветики передавать. Ох, как же я скучала по приветикам, вы просто не представляете. Это просто что-то действительно... Опа!

выбирать свое, солнце поднимать свои веки, да я и дальше буду выбирать свое. Карин ТТ в эфире любимого совсем скоро. Услышимся на волнах. ТТшка, привет, очень рад слышать. Я вас тоже очень рада слышать и читать. С возвращением, Кариночка, пишет нам Денис Анатольевич. Денис Анатольевич, с возвращением, замечательные сообщения. Все, я вернусь к вам совсем скоро, буквально после коротенькой рекламочки и классных песен, например, «Аха». Вот как вам «Аха»? Или «Руки вверх»? В общем, смотрите, у вас буквально 30 секунд есть, чтобы выбрать песню, которую я поставлю перед тем, как выйду в этот эфир. Что будет играть, решать вам. Наши мессенджеры 927242102 и 8 мессенджер, Макс, мессенджер Телеграм. Пишите обязательно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Ча-ча-ча! Мучача! Цепеляла! Цепеляла!
3: Давай!
2: Цепеляла!
3: Game over!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Отдыхай! С Бим-радио!

Карин ТТ в эфире «Любимого». Продолжим. О чем мы с вами разговаривали? Разговаривали мы с вами о чудесах, о чуде, которое произошло, появившись в эфире. Но не это еще чудо. Чудо то, что я говорю, ну, в качестве подарка, раз уж я редко тут бываю, подарю-ка я вам возможность выбрать песню, которая будет перед моим выходом. И Светлана успела, представляете, написать. Вы знаете, есть люди, которые ждут возможности. А есть люди, которые видят возможности и сразу пишут. Вот Светлана пишет: давайте Шатунова «Розовый вечер». Я говорю, ну хорошо. Ну и все. Ну и у Светланы сегодня чудо было. Потому что вот до программы «Привет-привет» заиграла ее песню в эфире «Любимый». Представляете? Все. Таких больше приятностей не будет на сегодня. Но хочется сказать, что это прекрасный анонс к программе «Привет-привет», которая стартует уже совсем скоро в 21.00. Поэтому те люди, которые любят сначала написать, а через час послушать, предлагаю вам прямо сейчас уже написать сообщение в наши мессенджеры, на наш сайт и также в наше приложение мобильное. И уже в 21.00 как посыпятся ваши приветики с классными композициями, с любимой музыкой на волне любимого. Ох, все карты сразу сойдутся, и все станет так прекрасно. Напомню, наши мессенджеры 92-72-42-102 и 8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение любимой радиостанции, конечно же. Есть, кстати, и на iOS, и на Android. Выбирайте, что там вам подходит по вашей оперативной системе, скачивайте. Можно слушать где угодно, даже в другой стране. И, соответственно, можно передавать приветики. Поэтому, кстати, нам часто приветики передают откуда-то там с Южной Каролины, откуда-то там с Германии, с Польши прилетают нам приветики. Уже здесь мы их зачитываем. Классно, супер. От Копенгагена до Казани всего 32 секунды, представляете? Вот это мощь, вот это я понимаю. Так, сообщение ваше немножко зачитаю. Все-таки соскучилась я по зачитыванию сообщений, так потренируюсь перед программой. Пишет нам Денис Анатольевич: самый вкусный голос Бима. Думал домой поехать, но нет, до 22 поработаем. Вот это да, вот это я понимаю. Я мотивирую людей работать. Это ли не чудо? Я обожаю мотивировать людей работать. Работайте как следует, иначе я ваши песенки ставить не буду. А те, кто много работает, пожалуйста, езжайте домой. Заварите себе вкусный чаечек, включите бим-радио, и все у вас будет прекрасно, все у вас будет чудесно. Булат пишет: шалеть, неужели Карина в эфире? Мне нравится, Булат, ваше слово «удивление», которое не похоже на матерное слово. Это прекрасно, прекрасно, что вы обладаете большим словарным запасом. Меня это очень радует. Поэтому ошалеваю вместе с вами. Это прекрасно. Так, Виталий Дмитриевич. Так, что он мне написал, Виталий Дмитриевич? Вот это внезапное явление умеет Карин ТТ появляться эффективно. Так эффективно или эффектно? Эффективно это я для Дениса Анатольевича появилась. Вот он до 22 собирается работать дальше. А собирался халявничать, между прочим. Рад слышать. Хорошего эфира. И вам хорошего эфира, ребята. Ну, не только мне хорошего эфира пожелаем. Наведем шума сегодня. Наведем обязательно. Обязательно. Так, добрый вечер. Почему именно ТТ? Что означает? Написал нам чудесный человек. Возможно, девушка, возможно, мужчина. К этому я вернусь попозже, поизучаю немножко. Что касается истории, почему именно ТТ? Давайте, если мы наберем 10 плюсиков в мессенджерах, я расскажу эту историю как раз перед программой «Привет-привет». У меня будет немножечко времени. Если не наберем, то рассказывать не буду. Вы останетесь без уморительно увеселительной истории длиной 18 лет. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Обязательно пишите свои приветики. И обязательно ставьте плюсики, если хотите узнать эту ошалительно неинтересную историю про то, как я стал ТТ и чему, собственно, это поспособствовало. А пока у нас Артем Качер, Аня Лорак, «Материк» в эфире «Любимого».

0: Реклама на БИМ-радио. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ну вот смотрите, пока играет один из единственных, такая тавтология получилась, композиции популярных Юры Титова «Понарошку», я хочу пригласить вас всех в игру «Расколбас из 90-х», которая состоит сразу после этого трека. Буду разыгрывать билетики на вечеринку «Расколбас из 90-х». Будете отвечать на вопросы и забирать свои трофеи классные. Потом уже мы с вами услышимся или увидимся на вечеринке, поэтому не пропустите. Совсем скоро, буквально пару минут. Все.

0: Расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Карин ТТ, в эфире Любимова. Приглашаю вас в игру «Расколбас из 90-х». Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено. Что делать? Чудить. Да, отрываться будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный «Расколбас». 14 августа собираемся в 20:00 в ресторане «Максимилианс». Ведущий вечера, кто бы вы думали, Сергей Белов. А за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, предупреждаю сразу, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Все подробности, кстати, на сайте maximilians.ru. Это все для лиц старше 18 лет. А вы как думали? Информация на правах рекламы была, а сейчас, собственно говоря, игра. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет правильно ответить на вопрос, прислать его нам в мессенджер «Макс». Номер телефона сразу говорю. 92-72-42-102-8. Мессенджер «Макс». Буду принимать ответы там. И у вас получится. Все, я уже заговорилась. Представляете, я уже готова к программе «Привет-привет». Хотя, казалось бы, игра. Вам нужно будет ответить на вопрос. И давайте два билетика я сегодня разыграю. Или три. Три давайте. Три. Пятый, шестой и седьмой правильно ответивший заберут пригласительные билеты на вечеринку «Расколбас» из 90-х. Стоит только написать правильный ответ и прислать его нам в мессенджер. А теперь вопрос. Как говорится, не будем тянуть всех животных за причинные места, а будем отгадывать. На картриджах для приставки Dendy часто писали 9999 в одном. Сколько там было уникальных игр? Казалось бы, да, вопрос очень легкий, но у меня есть варианты ответов, да. 9999, 1000 или 6-7. Присылайте правильные ответы в наш мессенджер «Макс» 92-72-42-102-8. Пятый, шестой и седьмой человечек, который пришлет мне правильный ответ и заберет пригласительный билет на вечеринку «Расколбас из 90-х», которая состоится 14 августа в следующую пятницу. Представляете? Так, вот вы мне пишете цифры, а мне нужен вариант. Первый вариант 9999, второй вариант 1000, третий вариант 6-7. Смотрю, считаю. Так. Так. А, стоп! Артём, не убегай! Первый есть. Вот Артёмка у меня был первым. Я ему вот так вот отправляю. Оксаночка у нас была второй. Цифру 2 ей присылаю. И, опа, Рамиль. Кариночке привет большой пишет. Рамиль у нас был третьим. Вот и все. Вот и слушайте мой правильный ответ. Прямо сейчас вы его услышите. И знаете, как вы его будете слышать? Вы будете его слышать, пока играет одна из классных композиций. I'm Blue, понимаете? Это 90-е, детка. Yo, listen up, here's the story. Я прям учила в детстве эту песню, представляете? Мне прям нравилось вот это начало. A-O-M. It's just blue like him. Tells out this house out blue wind. Дальше я уже не выучила. Ну, в общем-то, что? Правильный ответ зачитываю прямо сейчас вам. О, как много сообщений. Правильный ответ, третий вариант. На самом деле, на легендарном картридже 9999 в одном было всего 6-7 уникальных игр. Super Mario Boss, Battle City, это танчики, Galaxian, Wild Goomman, Duck Hunt, Lunar Ball, иногда еще Тетрис был. А 9999 игр получались за счет того, что пираты размножали эти игры с разными модификациями. Например, Марио с первого уровня, Марио со второго уровня, танчики с определенным бонусом в начале, ну и так далее. Поэтому и получалось 9999 в одном. А на самом деле 6-7, представляете? Многие, кстати, справились и ответили правильно, а все почему? Потому что у них не было ни Nintendo, ни Sega, у них было Dendy. Шутка. У меня был Nintendo, но я помню про 6-7 игр. Я помню, что все очень велись на эти циферки. Замечательные. Но сегодня на эти циферки повелись у нас... Ой, появились у нас три человека, которым я, собственно, и буду раздавать подарочки. Это у нас Оксана, Артем и Рамиль. Поздравляю их еще раз. Им достается билетик на расколбас из 90-х. Встретимся с вами 14 августа. С остальными встретимся в эфире. Вы тоже как-то это не отлынивайте. Игр впереди еще очень много будет. И билетиков много будет разыграно. Ну а сейчас I'm Blue. Дабуди, дабудай, дидабуди, дабудай. Все правильно.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Видишь,

0: Карин ТТ в эфире Любимого. И помимо ваших правильных и неправильных ответов в игре «Расколбас из 90-х», я видела все ваши плюсики. Их было довольно-таки много, поэтому, к сожалению или к счастью, буду рассказывать историю, почему я все-таки Карин ТТ. Я так понимаю, многим интересно, хотя, вы знаете, надо снять видео, наверное, для наших соцсетей на эту тему, как вообще появляются прозвища у радиоведущих, да, у кого-то это, особенно в 90-е и 80-е, это было способом безопасности, да, не рассекречивания своих, так скажем, настоящих фамилий, для кого-то это просто стиль жизни, идентичность, образ такой. Для кого-то это что-то сакральное, имеющее смысл. А для кого-то, ну, просто вот весело, интересно. А у кого-то нет прозвища, кто-то действительно представляется настоящим именем. Так вот, у меня это, наверное, все-таки пошло с детства, с юности. Вообще, что я начала-то говорить-то? Плюсики я вас считала, чтобы понимать, кому вот интересна эта история про Карин ТТ. И вот даже Айрат написал: «Карин, привет, я слышал историю про твои тапки!» Да, и вот, собственно говоря, оттуда все и пошло. Почему Карин ТТ? Когда-то очень-очень давно и очень-очень долго я занималась хоккеем. Не сказать, что профессионально занималась, как любитель. Но мечтала, что когда-то я буду заниматься профессионально. А теперь что? Что мне делать сегодня? Рассказывать, как когда-то играла я в хоккей, а не блистать с кубком в руках. Ну вот. И в то время раздевалку у нас закрыли на ремонт, и нам приходилось тренироваться на улице. И так как я из провинции, у нас все тренды доходили слишком поздно. Один был тренд такой в начале нулевых, может, даже в десятых годах, это угги. Такая обувь, похожая на тапочки. И мне сестра, по-моему, с Италии, привезла мне эти угги с какими-то там стразиками фиолетовые. И пошла я на тренировку, значит, в них. И так получилось, что в конце тренировки эти тапочки мои, эти угги, были раскиданы по всем углам наших ракушек. Ракушки — это такие открытые переодевалки со скамеечками. Ну, в общем, кто-то из парней начал кричать: «Чей тапок? Твой тапок?» А так как они были фиолетовые, понятно было, а я одна девчонка была с ними, занималась хоккеем, они кричали: «Твой тапок? Твой тапок?» Ну, так и пошло. В следующие разы на тренировку я уже приходила под крики: «Твой тапок пришел! Твой тапок!» Ну, а потом как-то мальчишкам сложно стало выговаривать длинные слова, и все это сократилось до двух букв ТТ. И далее уже это все переросло в привычку, и многие меня стали так и называть: тапочек, тапок. Дальше получилась такая английская производная, как Таратапкин, могли заметить, что у меня никнеймы везде такие. Ну и, представляете, пришла я на радио, Альберт Худиахметов с Фаридом Галиевым меня спрашивают: «Как мы тебя называть-то будем?» Я так растерялась, что сказала ТТ, потому что это единственное, как меня называли все остальные, кроме домочадцев. И вот я уже 18 лет Карин ТТ, представляете, может быть, даже больше. Но, насколько мне помнится, это было все с 2007-2008 года. Вот, как-то так, вот и вся история. Теперь я жду от вас плюсики, если вам было это интересно, если история была интересная. А то я сейчас вот рассказала вам, мне теперь кажется, что она не совсем интересная была. 927-242-102-8, наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Напомню о программе «Привет-привет», в которой стартует в 21.00. Пишите также скорее свои приветики, пишите поздравления с днем рождения, с годовщинами, пишите с днем подкаблучника, поздравьте там своих друзей, бывших друзей. После этого будут. В общем, признавайтесь в любви, просто передавайте приветики своим близким, друзьям, братанам, пацанам, сеструлям, кайфулям, вот этим всем. И все это можно в наших мессенджерах сделать, также на сайте bimradio.ru и в приложении bimradio. Скачивайте, передавайте приветик, и все будет классно. И у нас программа целый час будет драйва и кайфа, как я люблю говорить. Понимаете? Вот чтобы вы понимали, какой кайф вас ожидает, я предлагаю вам сделать следующее.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
0: Я предлагаю вам немножечко послушать эту песню. Чуть-чуть, буквально 30 секунд. А знаете почему? Потому что эта информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов,

0: крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом – ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас! 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на сайте maximilians.ru. 18+. Но сейчас реклама.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения!

Карин ТТ в эфире «Любим». Этот час подходит к концу. Ну, не к концу подходит мой эфир, потому что уже в следующем часе. Ура! Программа «Привет, приветов». Та самая, где вы передаете приветики, поздравляете друг друга с приятными праздниками, признаетесь в любви и просто заказываете любимые композиции и радуете себя в этот замечательный вечер четверга. Ну, а я радую вас, ну и себя тоже, потому что приятно получать сообщения, приятно ставить для вас классную любимую музыку в любимом эфире. Напомню наши мессенджеры, вообще напомню, куда можно нам написать. В первую очередь мессенджеры Макс, Телеграм 92-72-42-102.8. Это наши неизменные мессенджеры. Если вы еще не добавили их в свои контакты, обязательно добавьте, чтобы в следующий раз не искать, а сразу быть готовым написать приветик или написать правильный ответ, чтобы выиграть билетики, например, на вечеринку или поучаствовать в играх. 92-72-42-102.8. Запомните, можете, кстати, запомнить на всю жизнь. Надеюсь, что они будут неизменными. Также есть сайт bimradio.ru. Оттуда тоже можно передать приветик очень быстро и просто это сделать и получить порцию отличного чего-то. Чего отличного? Выбирайте уже сами. Ну и приложение, конечно, BIM-радио, которое есть в любых маркетплейсах, правильно я говорю? И на iOS, и на Android можно скачать очень просто и удобно. Приложение немного весит, оно очень удобное, и там также можно заказать поздравления и заказать любимую песенку в эфире любимого. Знаете, что мне еще нравится в этом приложении? В этом приложении мне нравится то, что когда его открываешь, там сразу видно, какая композиция играет. Представляете, не нужно больше писать отдельно человеку, спрашивать музыкального редактора, что там за трек играл в эфире. Вы заходите в приложение, и сразу показывается, какая композиция играет прямо сейчас. Даже подложечка, под которую я сейчас говорю, вы можете знать, что это за музыка и что это за песня. Представляете, просто скачать приложение. Это очень удобно. Не нужно пользоваться сторонними сервисами поиска песен и не нужно проводить излишние манипуляции для этого. Да, все, как будто бы я вам все сообщила. Как говорится, взяла ответственность за это. Ответственность себя повела в этом моменте. Теперь перекладываю ответственность на вас уже. Потому что, ну, от вас зависит, какие песенки мы будем ставить. Сегодня у нас с вами какое настроение? У нас сегодня с вами лиричное настроение? Или мы сегодня будем зажигать? Все зависит только от вас и от ваших приветиков, от ваших поздравлений. Еще раз напомню, 92-72-42-102.8 наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение BIM Radio. Ну, а я, пожалуй, побегу готовиться, что ли? Вот Виталий Дмитриевич спрашивает, петь вначале будешь свою песню? Виталий Дмитриевич, это если вы про гимн, то нет, не буду. А если вы про то, как я выхожу в эфир, я вот сегодня в эфир во сколько вышла? 20.00. Вы вот где были 20.00, а? Сообщите мне, пожалуйста, об этом, и я, может быть, не буду на вас сильно ругаться. Может быть, даже я ваш приветик зачитаю в числе первых. Представляете? А может быть и нет. Ладно, читать буду все в порядке. Очереди. Кто первый, тот первый. Кто второй, тот второй. В принципе, все логично. Буду ждать ваших приветиков и буду уже готовиться к эфиру. Слышимся, встретимся уже в следующем часе. Думала, какой композиции завершить этот час. Я не придумала ничего лучше, чем поставить вам Depeche Mode. Представляете? Поэтому прямо сейчас Depeche Mode в эфире любимого.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Добрый вечер, любимые слушатели, любимые радиостанции, на связи Карина ТТ. Добро пожаловать в программу «Привет, приветов». Целый час ваших приветиков, классных сообщений, поздравлений с праздниками, признаний в любви, всего самого-самого классного и, конечно, любимой музыки на волнах любимого радио. Все это в этом часе. Напомню, наши мессенджеры, куда нам нужно писать. 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Но есть еще и сайт bimradio.ru и приложение BIMRADIO. Там также можете написать и передать свой приветик. Зачитаю пару сообщений и побежим уже исполнять ваши музыкальные заявочки. И вот хочется мне говорить кайфовать. Ну, хочется. Настроение сегодня такое, вечер сегодня такой. Добрый вечер. Передаю привет всем бимболталки, моим подписчикам моего канала. И хочется поздравить Ренату с днем рождения. С днем рождения! Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, здоровья. Пусть у тебя все будет хорошо. Пусть у тебя все будет хорошо. И поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». И передаю привет Василисе. Пусть все будет хорошо. И Василисе также пусть все будет хорошо. Но Ренату, конечно, с днем рождения. От меня, от Карин ТТ, от всего коллектива Бим Радио. Пусть все будет замечательно у Ренаты. Пусть все будет прекрасно. И для нее обязательно Юрочка Шатунов выступит в эфире любимого с поздравлениями, это точно. Так, Гульнарочка где-то у нас написала, ее сообщение также зачитаю здесь. Карина, твой голос включила любимая, и ты в эфире. Тебя реально не хватает. Это немножко лирично и грустно, Гульнарочка, но, тем не менее, я тут и зачитываю твое сообщение. У меня, как обычно, мы только что поужинали, теперь танцую, пою на кухне и убираю. Значит, зажжем сегодня в эфире вместе с тобой. Передаю привет всем слушателям нашего любимого радио и, конечно же, болталки. Куда без нее? Все события мы обсуждаем. Можно песню «Мираж», музыка нас связала. Конечно, можно. Я уже ее вот прямо сейчас зарядила. И она готова заряжать всех вас хорошим настроением. Побежала исполнять желание. Я сегодня такая, немножко джинка. Пусть будет джинка. Есть джин, а я сегодня джинка. Буду исполнять ваши музыкальные желания в эфире любимого. Сразу после коротенькой рекламы. Ну, а потом вернемся и продолжим с вами веселые разговорчики под вечер.
0: Реклама на BIM-радио.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Так, ну смотрите, так как песня довольно легендарная, она все-таки относится к тому, что музыка нас связала, я просто призываю всех вместе сейчас около колонок ушки пригреть и всем вместе петь эту песню. Поехали!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карина ТТ в эфире Любимого. Продолжаем программу «Привет, приветов». Ох, еще знаете сколько? Еще 47 минут ваших сообщений, приветиков, классных композиций, поздравлений близких с праздниками, признаний в любви и всего самого приятного, что мы можем с вами сегодня осуществить, мы с вами будем осуществлять настолько, насколько это возможно. Напомню, куда нужно и можно написать приветик 92-72-42-102-8 нашим мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Любимого Радио. Есть в любом магазине приложений на iOS и на Android. Скачивайте, все очень быстро, просто. И далее приветик уже долетает до меня. А теперь к тем долетевшим. Зачитываю, пишет нам Виталий Дмитриевич. Салям алейчум, Карин ТТ. Передаю привет элитному чату такси Казани. А именно, и поехали. Здесь должен быть какой-то битбокс, но я просто зачитаю. Шамычу Кировскому, обязательно, от меня тоже, кстати. Артуру Бороде, Негодяичу, Бугру, Бэтмену, Карине ТТ, Рауфу Массажисту, Самиру и всем, кто меня узнал. А кто работает, всем хорошего вечера и кэфов. Ну, вот этих вот фиолетовых, если вы понимаете, о чем я. Песню можно, ну, можно нашу таксистскую, вот эту. Это такая коллаборация Бим-радио и элитного чата такси. О. Ура! Наконец! Я так соскучилась, кстати, по этому треку, по этой композиции, поэтому обязательно поставлю в эфире Любимого, еще подпою. Ну, все, как мы любим с вами традиционно. Кто давно не слушал Карин ТТ и гимн элитного чата такси и Бим Радио, присоединяйтесь, ушки на макушке, скоро прозвучит в эфире Любимого. Пишет нам Ренат. Добрый вечер, Любимое Радио. Поздравляю Дмитрия и Екатерину Весмановых с семейной датой. Вот здесь голубки должны полететь и сердечки. Если что, я вам сейчас прямо из пальцев делаю сердечки и отправляю вам, семья Весмановых. Берегите свое счастье, оставайтесь такими же влюбленными. Какая красота. Поставьте, пожалуйста, песню. А вы думали, какую? Естественно, это же Фрэнк Синатра, Fly Me to the Moon. Поставлю, и проиграет она в эфире Любимого специально, чтобы поздравить наших дорогих и любимых вот этих. И пусть вот этого звука будет между вами как можно больше. Я все сказала. А вы, пожалуйста, прислушайтесь. Оксана пишет нам. Карин, добрый вечер. Сегодня выиграла билетики на расколбас. Юху! Всем желаю удачи. Передаю привет любимому молодому человеку Александру. И очень хочется услышать песню мод «Мурашками». «Мурашками» также прозвучит в эфире Любимого. Ничего не имею против, только за. Та-та-та-та-та, мурашками, что-то там. В общем, обязательно это прозвучит в эфире Любимого. И тут также Рамиль попутно интересуется. Кариночка, тополиный пух, можно будет услышать? Там чуть ли не слезы уже из смайликов собрались, но на самом деле он только готовится к ним. Пока все чинно-благородно, пока спокойно все. Пишет, можно будет все-таки услышать? И пишет мне, до встречи на вечеринке. Тополиный пух услышим обязательно, Рамиль, я поставлю, я уже все вот заряжаю, уже посылаю вот в нашу эфирную сеточку песню «Тополиный пух». Обязательно, как же без вот этого отжига. Карин ТТ пишет. Передайте привет к нашим болтушкам. Передаю болтушке привет всем бимболталке, всем, кому там, Диме, Паше, Ксюше, Артему, еще кому-то. Я уже забыла, вот знаю только таких постояльцев. Вы, если чего, переписывайтесь побольше, чтобы я вас тоже запомнила. Пишет, кстати, тебя в утроке не хватает. А вот завтра появлюсь, представляете, в утроке. Так что всем ушки на макушке завтра. В 7 утра присоединяйтесь к утроменам, а потом слушайте утроки. Лучше сразу с 7 утра слушайте. А я пошла исполнять ваши музыкальные заявочки. Напомню еще раз. 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Но у нас гимн элитного чата такси и Бим Радио. Прямо сейчас в эфире Любимого.

0: You.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Карин ТТ в эфире Бимова, продолжая программу «Привет, приветов». Но я вышла к вам на самом деле на чуть-чуть, на ненадолго. Просто немножко сообщений зачитать. Пожаловаться вам на то, что, оказывается, сообщений слишком много, я расстраиваюсь, что могу не успеть. Представляете, я вот так переживаю, что не все песни попадут в эфир Любимого в этот час. Вот прям сижу и расстраиваюсь, думаю, как же мне перестать расстраиваться. Ну, потом я начинаю зачитывать ваши милые сообщения, и все сразу приходит у меня в норму. Поэтому буду сразу к ним переходить, с вашего позволения. Так, вот. Приветики, мое любимое радио, любимые ведущие. Хочу передать привет болталке и моему солнышку. Можно песню «Мот мурашками» от Юрьевны. Этот приветик полетел от Юрьевны. И мурашками, кстати, вот она заряжена. Она просто сразу после моей вот этой болтовни, вот это никому не нужной, да, появится в эфире любимого и послушайте классную песню. Пишет нам господин прокурату. Это не интрига, действительно так, это законченное предложение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моей супруге Аиде. Жду ее на кухне, будем пить чай. А какой чай? Вот скажите, вкусно он или нет? Или просто, ну, посредственный такой, обычный черный чай. А если с фруктиками, то опишите, с какими. Или, может быть, с какими-то травушками вкусными, там, мелиса, мята, матрешка. Ну, обязательно, в общем, напишите. Мне очень интересно, какой чай вы будете пить. Это очень важно для меня. Так, там у нас жаловался Рустем, что я передала привет от Рустема, не сообщила, что я от Рустема передаю привет. Еще муравейник не ставлю. Эдакая я вот такая вот, понимаете? Это тот, который болтушкам привет передавал и жаловался на то, что у меня футровки не хватает. Ну, как жаловался? Он просто говорил. Комплименты мне делал. Говорит, у футровки тебя очень не хватает. Вот так. Поэтому появлюсь завтра и поставлю я муравейник специально для него. А Дмитрий вот, например, пишет, в Казани старые таксисты называют ТТ, такси Татарстан. Дмитрий, а что я вам хочу сказать? Старые, красивые, классные, мужественные таксисты говорят ТТ, когда говорят Карин ТТ. И вот когда слышат ТТ, они думают не о такси Татарстан, а о Карине. Понимаете, о чем я? Это вам и на заметку. Просто так сказала. Рамиль пишет, передайте привет любимой Диночке. Передаю, все, улетел приветик любимой Диночке. И также улетает мой голос куда-то в стратосферу, потому что прямо сейчас мод мурашками в эфире любимого. Вы же так ждали его. Я тоже вместе с вами.
0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карина ТТ в эфире Любимого. Продолжается программа «Привет, приветов». Половинка позади, половинка впереди. И это я сейчас про данный час и про саму программу «Привет, привет». Напомню, наши мессенджеры 927-242-102.8, мессенджер «Макс», мессенджер «Телеграм», сайт bimradio.ru и приложение любимой радиостанции. Пишите приветики свои, я буду передавать. Вот все, кто сейчас написал и заказал композиции, я надеюсь, что я успею поставить ваши треки. Сообщение, к сожалению, скорее всего, я не успею воткнуть в этот час песни никак, но я в любом случае жду ваши сообщения и приветики, их я точно все зачитаю в эфире Любимого, будьте уверены. Вот, кстати, я не вижу бимболталщиков, где они там переписываются вообще, что-то мне пишут, я вижу, что кто-то мне передает приветики. Отдельно. Бим-болталка, если вы меня слышите, вот прям в болталке мне напишите, что вы меня слышите, у вас все хорошо. Правда, я не заходила в ваш чат, но я обязательно зайду и посмотрю, что там. А теперь к сообщениям. Вот у нас муравейник тут настаивается, готовится от кино. И также Пупс нам написал. Пупс, здравствуйте, Кариночка, приятного эфира вам. Хочу передать привет всей болталке, Наталье, Дмитрию, Светлане, всем-всем, кто знает. И можно песню «Колым». Можно песню «Колым» обязательно. И Ксения тоже пишет. Так, добрый вечер всем сотрудникам и слушателям любимого радио. Самым замечательным участникам бим-болталки. Вы самые лучшие. Как хорошо, что мы все такие разные. Самых сладких снов кому? Интригу потомила секунд 10. Денису Валерьевичу самых сладких снов. И приятного и уютного вечера всем-всем. Поставьте, пожалуйста, пиццу «Пружинка». И «Пружинка» прозвучит в эфире любимого обязательно. Вот я ее поставлю. Она прямо у меня тут умещается аккуратненько. Рамиль пишет. Спасибо, вы лучшие сделали мой вечер. И вы сделали мой вечер. Вы просто не представляете, каким образом вы сейчас лепите мой вечер и делаете мое настроение еще более классным. И замечательным. Я надеюсь, что у вас то же самое. Диляра пишет. Добрый вечер. Поздравляем Зарипову Венеру Мансуровну с юбилеем. 45-45. Баба Ягодка опять. Пусть будет всегда Венера Мансуровна. Такой красивый и любимый. Твои родные. И песню «С днем рождения» на ваше усмотрение можно на татарском. Поставлю я какую-нибудь песню. А вот если она будет на татарском, но не про день рождения, это хорошо? Или вот обязательно день рождения должен быть? Диляр, напишите мне, пожалуйста, и я подберу что-нибудь классное, интересное, танцевальное и такое праздничное, день рожденческое. Вот так вот я даже озвучу. Венера Мансуровна, мы также присоединяемся к поздравлениям. Карин ТТ и вся команда Бим Радио желает вам всего самого замечательного, близких рядом и здоровья вам безграничного, крепкого и долгих лет жизни. Пусть будет так. Побежала исполнять ваши музыкальные заявочки. Совсем скоро мы вернемся и продолжим дарить друг другу отличное настроение. Ну а пока кино, муравейник, эфир любимого. Далее у нас «Пружинка» и «Колым» обязательно прозвучат.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карин ТТ, любимая радиостанция. Господи, что я там говорила? Представляете, я вот вышла и забыла. А, точно, Карин ТТ в эфире любимого. Программа «Привет, привет» все еще здесь. И я все еще здесь. И у нас впереди столько классных треков уже заряжено, вот которых я озвучила. И перейдем к вашим приветикам. К приветикам вашим перейдем. Я еще успею поставить один трек. И вот сообщение, которое ближе всего мне попалось, от Ариши. Приветик, Бим, передаю привет любимому папе Владимиру. Едем с тренировки, спасибо ему. Можно песню «Король и Шут», «Кукла», «Колдуна». И это последний трек, который я смогу сегодня поставить. Помимо «Татарск», веселый, развлекательный, в честь дня рождения Венеры Мансуровны. Ну и помимо того самого «Колыма», под которым мы сегодня также с вами будем зажигать. Получился у нас такой сегодня зажигательный час. Кстати, он еще не заканчивается. Вы еще сможете передать свои приветики, обязательно написать свои поздравления или признание в любви. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер «Макс», мессенджер «Телеграм», сайт bimradio.ru и приложение «Бимрадио». Как говорится, все для вас. Пишите, буду зачитывать в эфире любимого. Пишет нам Светлана. Что там Светлана пишет? Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно Бим-болталки. Кстати, та самая Светлана, которая решилась на розовый вечер вне программы «Привет-привет», вот для нее я трек уже поставил. Представляете, до этого. Но это так, было вот в качестве исключения. Считай, Светлана у нас сегодня девушка особенная получилась. Получила свою порцию чуда. Анастасия пишет: приветик, любимое радио. Всем слушателям приветик, особенный приветик любимой болталке. Дмитрий пишет: привет, ТТшечка, очень рад слышать твой голос. Еще привет всей болталке и, конечно же, мне. Просил Дмитрий у нас поставить ему трек для Анатольевича из болталки. Вот смотрите, как я поступлю следующим образом. Я вот этот вот ЖТМ специально для Анатольевича от Дмитрия напою вам в чате «Бимболталка» после программы «Привет-привет», когда отправлюсь домой. Вот когда я сяду в автомобиль, не в кабриолет, у меня, к сожалению, пока его нет, кабриолет, но, может быть, да, все в процессе, когда перестану бояться насекомых, может быть, он у меня когда-то и появится. Напою я какую-нибудь песенку, Дмитрий, вот скажите, вот ЖТМ я вряд ли ему напою, это же Лара Фабиан, если я не ошибаюсь, но я смогу напеть какую-то другую композицию, только сообщите мне обязательно, и я спою. Вот так вот, давайте сделаем. Вот треки, которые не уместились, я спою в «Бимболталке». Представляете? У нас, кстати, замечательный чат «Бимболталка». Круглосуточно работает, представляете? Это вам не магазин, который с 10 утра до 10 вечера. Он работает круглосуточно, 24/7. 7 дней в неделю, 365 дней в году. Все там происходит. Там такие страсти-мордасти. Вы прям удивитесь, если туда зайдете. Но я специально для Анатольевича от Дмитрия напою вам в чате «Бимболталка» после программы «Привет-привет», когда отправлюсь домой. Вот когда я сяду в автомобиль, не в кабриолет, у меня, к сожалению, пока его нет, кабриолет, но, может быть, да, все в процессе, когда перестану бояться насекомых, может быть, он у меня когда-то и появится. Напою я какую-нибудь песенку, Дмитрий, вот скажите, вот ЖТМ я вряд ли ему напою, это же Лара Фабиан, если я не ошибаюсь, но я смогу напеть какую-то другую композицию, только сообщите мне обязательно, и я спою. Вот так вот, давайте сделаем. Вот треки, которые не уместились, я спою в «Бимболталке». Представляете? У нас, кстати, замечательный чат «Бимболталка». Круглосуточно работает, представляете? Это вам не магазин, который с 10 утра до 10 вечера. Он работает круглосуточно, 24/7. 7 дней в неделю, 365 дней в году. Все там происходит. Там такие страсти-мордасти. Вы прям удивитесь, если туда зайдете. Но есть

сделаем. Вот треки, которые не уместились, я спою в бимболталке. Представляете? У нас, кстати, замечательный чат бимболталка. Круглосуточно работает. Представляете? Это вам не магазин, который с 10 утра до 10 вечера. Он работает круглосуточно. 24/7. 7 дней в неделю. 365 дней в году. Все там происходит. Там такие страсти-мордасти. Вы прям удивитесь, если туда зайдете. Но есть риск остаться и не выйти потом оттуда, зацепиться за все это, подружиться с нашими любимыми слушателями и, соответственно, чатицами, участниками чата бимболталки. Как туда вступить? Да все просто. Переходите в наши социальные сети, ищите по поиску в постах бимболталка и вступайте в чат по ссылочке. Чат закрытый, кстати говоря. Поэтому просто так я вас туда звать не буду. А так вот пользуюсь случаем немножко. Все, побежала ставить композиции, которые у нас еще и не проиграли, так сказать, исполнять чудеса, исполнять ваши музыкальные заявочки. Совсем скоро вернемся. Напомню, в конце этого часа будет звоночек. Будем в прямом эфире передавать приветики и ставить любимую композицию. Но у нас, вы помните, что у нас? У нас тра-та-та, хорошо всем. Ну, сейчас я повторю просто. Вот здесь повторю.

0: Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
1: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
0: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа дата для нас. Внимание всем, ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс.

0: все, запыхались, я уже слышу, отдышка у вас уже пошла. Ну ничего себе вы, а я думала, вы покрепче будете, ребят, ну не пойдет. Спортом надо заниматься. Угу. Танцевать побольше. Лето на
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Итак, пока играет вступление группы «Король и Шут», «Кукла колдуна», та самая для Ариши и Владимира, ее отца, так сказала грубо. Ну ладно, ее папочки, папы любимого, который на тренировку возит Аришу. В общем, да, я уже вижу звонки, пошли, звоночек, эфир любимого. В конце часа, по традиции, будем передавать приветики в прямом эфире и ставить классную композицию. 292-102-8.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире любимого. Да, я тут, значит, и появляюсь. Я здесь не одна. Вместе со мной появляется наш слушатель. Зовут его Виталий Дмитриевич. Представляете, Виталий, доброго вечера.
2: Самый добрый вечер, Казань.
1: Казань, ура!
2: Ура!
1: Виталий Дмитриевич, вот я пока пытаюсь найти ту самую песню, о которой мы с вами рассказывали. Вы пока передавайте привет всем, кому знаете и кого не знаете. Кому будем приветики передавать?
2: О, ну, таксистам уже передавали, пускай работают. У них еще 2 часа, время бонусов есть пока. Пускай зарабатывают котлетки с капустой. Ой, капусту с котлеткой. Элитному району ЖК «Радужный» Артему Александровичу Патрину, Анжелике, Зухре за деньги, да, своей любови, любви, которая меня, наверное, сейчас не слушает. Бим-болталке, которая меня тоже, кстати, не знает, наверное, потому что меня там нет. Рауфу массажисту.
1: А почему вас там нету?
2: Там слишком много сообщений пишут, потому что и ночами спать, ну, невозможно.
1: Да?
2: Да.
1: А вот беззвучный режим как вам?
2: Не люблю такое ставить. Вот,
1: нет,
2: ну, у меня...
1: понимаю очень.
2: Вот, автор песни найден?
1: Мне кажется, нет. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться, а могу не ошибаться. Вот мне интересно, вот если я сейчас попробую это сделать, вот мне интересно. Вот я прямо сейчас в эфир любимого пытаюсь с вами сообразить, получится у меня или нет. Ну-ка, давайте послушаем. Нет, представляете, не нашли.
2: Нету. Можно тогда?
1: Можно, давайте.
2: Любэ, а река течет.
1: Все, это-то я точно 100% найду. Мне нравится, кстати, эта композиция сама. Перед всеми слушателями Бим Радио сейчас извиняюсь. Как будто бы и было ощущение, как будто мы, Виталий Дмитриевич, с вами общался. А я тут такая мимо проходила.
2: Да, где, красиво получилось.
1: Где-то тут немножко, да.
2: Не одобряем, да.
1: Немножко. Но смотрите, давайте договоримся так. Я сразу скажу, Виталий Дмитриевич пытался заказать мой гимн, который исполняла я для Бим-радио, и я не могу его найти. Вот так получилось. Так получилось в этой жизни. Поэтому в следующий раз, когда я выйду в программу «Привет, приветов», этот гимн будет с меня. Мы договорились?
2: Это будет через год.
1: Нет, это будет совсем скоро. Вот я вам обещаю, я в самое ближайшее время появлюсь в эфире любимого. Точно. Вот вы следите за эфиром, и обязательно я там появлюсь. Все, договорчики?
2: Да.
1: Побежала исполнять заявочку Виталий Дмитриевич. Виталий Дмитриевич, желаю тебе отличного вечера, прекрасного настроения и заряда на следующие дни, в общем, до конца недели заряда. А там разберемся, где мы. Все, пока-пока. Пока. Мне надо, чтобы мне сказали пока, а после этого я только трубку кладу.
2: Знаем.
1: Все, пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Вот такая вот я вежливая, понимаете? Мне обязательно нужно услышать, что мне сказали пока, чтобы я прекратила разговор. Тем не менее, да, любая река течет обязательно прозвучит в эфире любимого. Это станет завершающим треком моего сегодняшнего эфира. Но у нас еще есть одно сообщение, которое я хотела передать, которое мы не успели передать. Так, у вас нет. Ой, раз уж такая татарская... Эльдермеш просила Анжел. Анжел, не успею я сегодня уже Эльдермеш. Я понимаю, что татарская вот эта пляска, она прям и просит Эльдермеш, просит Ромашка Лар, просит Гармун Сайлы и все на свете просит. Но вот никак. Вот никак. Никак сегодня нет. Но в следующий раз обязательно. Так, было сообщение такое от красивой девушки. Представляете? От красивой, безумно красивой девушки. Вот Катерина. Передаю теплый привет папе Сергею, маме Светусе, братишке Никитке и сестренке Даринке от Катюшки, собачке Мане и кошечек Дусе и Люсе. Вот такой вот приветик от Катерины был. И остальное, наверное, я уже зачитаю вне эфира. Тут мне все говорят спасибо, боже, сердечки мне шлют. Ну и я тогда вам тоже уже сердечки пришлю. И поцелуйчики вам вот такие шлю. Всех люблю, целую, обнимаю. Сегодня у нас с вами был классный час, классные 2 часа. И классная программа «Привет-привет». Пусть так будет всегда. Пусть мы с вами будем такие же сплоченные, зажигательные, веселые, интересные, необычные. И любимые, и любящие. Пусть ваш В вашем сердце всегда живет любовь, пусть всегда вами движет в любых поступках, в любых ваших действиях, всегда пусть вами движет доброта и любовь ко всему миру. И это обязательно вам вернется сполна. Вот такая вот сегодня цитата вам на ночь и на подумать. Всех люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. С вами была Карина ТТ. Всем пока-пока.

река течет, под ног катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и фены кровь моя течет, и

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
0: Реклама на БИМ-радио. Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

породить ненависть.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
2: Бим-радио. С нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный, всегда.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Реклама на БИМ-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то,

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.